0: которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
1: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
2: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как в загнивающей Америке. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
3: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
5: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
6: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
5: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
7: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
8: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
5: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
9: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
5: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
4: Важный сигнал.
5: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
10: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
5: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
10: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
5: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
11: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
5: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
12: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
5: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
13: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг.

0: Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
1: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
4: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
3: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
4: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
3: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
5: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
3: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
6: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократов всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
3: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Мамы говорят на радио Сигнал.
1: Райский.

0: На земле зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
1: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
0: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд, но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
2: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
0: Николай Свислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
3: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
0: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
4: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
0: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
5: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
0: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания «Талмин Медикал» поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
7: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что «Талмин Медикал» поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
0: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
7: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
0: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Важный сигнал.
8: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
9: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
8: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
10: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
8: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
10: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
8: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
11: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
8: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
6: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
12: Вся Беларусь.
6: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
0: В Стеславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Бурятия. Буйничи, и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали двух мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. Второго преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные и арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
0: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях. Рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
12: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются – нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
0: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
13: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6-го В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
0: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Контроль качества на радио «Сигнал».
8: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
9: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
8: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
14: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
8: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
15: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
16: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
17: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
18: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
19: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
8: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Важный сигнал.
8: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
20: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
8: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
20: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
8: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
20: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
8: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
21: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
8: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
22: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
23: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
22: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
23: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
22: Ого.
23: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
22: Угу.
23: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
1: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
23: Да, динамика тут самая важная.
1: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
23: Буквально вчера, да?
1: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
23: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
1: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
23: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
1: И довольно дорогой проект, надо сказать.
23: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
1: То есть страх перед будущим.
23: Конечно.
1: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
23: Да, сразу после института.
1: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
23: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
1: Те самые дети демографической ямы.
23: Точно.
1: Которых изначально родилось очень мало.
23: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
1: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
23: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
1: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
23: Достаточно просто отъехать от столицы.
1: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
23: Угу. Классы просто не добирают учеников?
1: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
23: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
1: Ну да, людей меньше становится.
23: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
1: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
23: Так.
1: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
23: Это классический эффект демографических ножниц.
1: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
23: Почти каждый шестой житель.
1: Да.
23: Да.
1: Почти каждый шестой.
23: Это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
1: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
23: Ничего себе.
1: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
23: То есть стариков больше, чем детей?
1: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
23: Угу.
1: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
23: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
1: Какая?
23: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
1: Классический образ такой вымирающей глубинки.
23: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
1: Почти три четверти.
23: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
22: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
23: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
22: Поликлиники, больницы.
23: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
22: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
23: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
22: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
23: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
22: Вот я о том же.
23: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
22: Столица действует как такой гигантский пылесос.
23: Да, да.
22: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
23: Так.
22: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
23: Кошмар.
22: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
23: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
22: Угу.
23: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
22: Спираль сужается.
23: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
22: Ну да, это точная наука.
23: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
22: Математика здесь абсолютно безжалостна.
23: Абсолютно.
22: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
23: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
22: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
23: То есть каждый пятый человек?
22: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
23: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
22: Соотношение работающих и иждивенцев.
23: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
22: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
23: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
22: Меньше 4 миллионов.
23: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
22: Ничего себе.
23: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
22: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
23: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
22: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
23: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
22: Или пробить товар на кассе.
23: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
22: Угу, это правда.
23: Роботу не нужна стрижка, ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
22: То есть это не накопительный счет?
23: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
22: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
23: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
22: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
23: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
22: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
23: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
22: То есть номинально платить те же суммы.
23: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
22: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
23: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
22: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
23: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
22: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
23: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
22: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
23: Деньгами залить?
22: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
23: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
22: В смысле?
23: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
22: Ни профессионального оборудования для работы.
23: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
22: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
23: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
22: То есть это работает как антиреклама.
23: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
22: Угу.
23: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
22: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
23: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
22: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
23: А купить на нее в магазине можно меньше.
22: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
23: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
22: А, точно.
23: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
22: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
23: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
22: Возможность зарабатывать.
23: Да.
22: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
23: Угу.
22: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
23: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
22: Это пугает людей?
23: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
22: Да, согласна.
23: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
22: Они реагируют на стимулы.
23: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
22: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
23: К сожалению.
22: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
23: Да, математика против них.
1: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
2: Угу.
1: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
2: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
1: Какой?
2: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
1: Да уж.
2: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
1: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
2: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
1: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
6: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
0: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжи. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
4: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
0: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
5: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
24: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставит ли пойти по этому пути и Беларусь?
25: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
0: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
8: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
3: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
8: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
3: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
8: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
7: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
8: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
7: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
8: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
3: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкалов в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
8: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
7: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарыч, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
8: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: На радиосигнал главные итоги недели. Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
9: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
0: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой систематизации».

0: могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
1: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
2: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там, и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
1: Николай из Луцка считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
3: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и жепу просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
1: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
5: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
1: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скуропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
6: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать?

0: Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
1: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается. Из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют шар Харьковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
4: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службу, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
3: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
4: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
3: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
4: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классные руководители и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
3: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
4: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основаниям на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
3: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: на радиосигнал. Главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
3: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
5: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
3: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение? Объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
6: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
3: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
6: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
3: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
3: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
5: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
3: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
5: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
3: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
5: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
3: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
7: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
3: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
8: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
1: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще. Говорит экономист Ярослав Романчук.
9: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нету, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высоки риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
1: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
10: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
11: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
1: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
12: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
1: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
13: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
1: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
14: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот мне интересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
1: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
10: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
1: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
15: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
16: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
17: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
1: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
19: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
18: Ну да, звучит как мечта.
19: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
18: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
19: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
18: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
19: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
18: 100%.
19: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
18: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
19: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
18: Ого!
19: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
18: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
19: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
18: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
19: Так.
18: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
19: Ну, логично, да.
18: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
19: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
18: Да, общество это сильно осуждало.
19: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
18: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
19: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
18: Это точно.
19: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
18: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
19: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
18: Какой?
19: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
18: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
19: Но это вполне справедливо.
18: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
19: Угу.
18: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
19: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
18: Ага, типичный стереотип.
19: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
18: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
19: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
18: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
19: Допустим.
18: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
19: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
18: То есть маржа предприятия сжимается?
19: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
20: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
19: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам с золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
20: А насколько все серьезно в цифрах?
19: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
20: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
19: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
20: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
19: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
20: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
19: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
20: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
19: 14 человек на место?
20: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
19: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
20: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
19: То есть школы, больницы.
20: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
19: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
18: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
19: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
18: Да, это логично.
19: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
18: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
19: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
18: Замкнутый круг.
19: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
18: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
19: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
18: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
19: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
18: И как? Работает?
19: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
18: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
19: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
18: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
19: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
18: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
19: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
18: Да уж.
19: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
18: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
19: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
18: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
19: Никак.
18: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
19: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
18: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
19: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
18: То есть перекуры становятся длиннее?
19: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
18: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
19: Да-да.
18: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
19: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
18: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
19: Отличная аналогия.
18: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
19: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
18: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
19: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
2: Важный сигнал.
1: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
0: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
1: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
21: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Значит, ускоримся.
1: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
22: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, а метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
1: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
23: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
1: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
4: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
3: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
5: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты, на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну, еще можно на там на несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядки, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
3: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
6: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
3: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
7: Благими намерениями выслана дорога в ад.
1: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
8: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
1: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
9: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
11: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
24: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
1: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
25: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
26: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
25: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
26: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
25: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлениям Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
10: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
25: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
12: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблема русских –

0: За то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котинок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечание колхозным визгом с запахом навоза. Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на Радио Сигнал.
0: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
2: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
0: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
2: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
0: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
3: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там сало с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот 2 маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. 2 куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
0: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
3: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%, оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России, и, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
0: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специалистов.

0: Операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
1: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
0: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
2: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
0: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
0: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около Несвежа из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
5: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
4: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений 2 стран на новый уровень.
5: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
4: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
6: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
4: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
7: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
0: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
7: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
8: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую
8: Официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики, от банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
9: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
10: Давай.
9: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
8: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
9: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
8: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
9: Угу.
8: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
9: Подожди, подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
8: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
9: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через два дня деньги у поставщика.
8: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
9: 5 недель на обычный перевод?
8: Именно. И это если повезет.
9: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
8: И что с того?
9: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
8: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
9: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
8: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
9: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
8: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами и списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
9: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
8: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
9: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
8: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
9: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
8: Точно.
9: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
8: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
9: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
8: Конечно, нет.
9: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
8: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
9: Как привести сам товар?
8: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
9: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
8: Ну-ну. И что же они предлагают?
9: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
8: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
9: Ну да, через Литву и Латвию.
8: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
9: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
8: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
9: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
8: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
9: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
8: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
9: И какой тогда смысл работать?
8: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
9: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
8: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
9: Поясни.
8: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
9: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
8: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
9: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
8: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пельеты?
9: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
8: Тебе нужны гигантские склады, потому что пельеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
9: Не хватило дров?
8: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
9: И котельные встали?
8: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
9: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
8: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
9: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
8: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
9: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
8: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
9: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
8: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
9: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
8: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
9: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
8: Ведет.
9: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
8: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
9: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
8: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
9: Европейские и японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
8: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
9: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
8: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
9: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
8: Ну, на словах можно назвать как угодно.
9: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
8: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
9: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
8: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
9: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
8: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
9: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
8: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
9: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
8: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
9: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
8: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
5: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
4: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
10: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
4: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
11: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
4: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
12: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
4: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал Главные итоги недели. Мамы говорят на радио «Сигнал».
0: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
13: У меня просто... перекрасили кабинет.
0: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметил, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
14: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
0: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
15: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
0: Уволим, найдем нового. Зато букеты, шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
16: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд, а то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
0: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
17: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
18: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
19: Я стоял. Что случилось? Нахуй! Все, я не могу, мне плохо.
17: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
19: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
20: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
17: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
21: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
22: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
17: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
23: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
17: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
0: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
24: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
0: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
1: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
2: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давления 240 сидел. Благо, организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
6: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как в загнивающей Америке. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
0: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
9: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
7: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
25: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
26: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
7: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
27: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
17: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
17: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
4: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
17: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
4: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
17: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
5: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
17: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
8: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
17: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси Беларуси – это день, как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
10: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
0: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
10: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней.

0: никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
3: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
2: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
3: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
2: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
4: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
2: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
5: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
2: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон России. Российского Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
6: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь... Помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
0: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
7: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно...

0: 3520 рублей в месяц – его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если $300 он получает.
1: Николай Свислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
2: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
1: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за $150 работаешь».
3: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
1: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
4: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
1: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
6: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
6: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
1: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
7: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
8: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
7: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
9: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
7: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
9: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
7: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
10: вообще вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно, поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
7: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
11: Вся Беларусь.
5: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Стеславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйнич. И скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательство. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. 2-го преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
1: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях. Рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
11: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются – нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
1: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
12: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
1: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
8: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
7: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
13: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
7: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
14: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
15: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
16: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы это можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. Но сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и большим отказывать.
17: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
18: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
7: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Важный сигнал.
7: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
19: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
7: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
19: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
7: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
19: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
7: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
20: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
7: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
21: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
22: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
21: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
22: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
21: Ого.
22: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
21: Угу.
22: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
21: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
22: Да, динамика тут самая важная.
21: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
22: Буквально вчера, да?
21: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
22: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
21: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
22: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
21: И довольно дорогой проект, надо сказать.
22: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
21: То есть страх перед будущим.
22: Конечно.
21: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
22: Да, сразу после института.
21: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
22: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
21: Те самые дети демографической ямы.
22: Точно.
21: Которых изначально родилось очень мало.
22: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
21: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
22: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
21: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
22: Достаточно просто отъехать от столицы.
21: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
22: Угу. Классы просто не добирают учеников?
21: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
22: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
21: Ну да, людей меньше становится.
22: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
21: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
22: Так.
21: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
22: Это классический эффект демографических ножниц.
21: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
22: Почти каждый шестой житель.
21: Да.
22: Да.
21: Почти каждый шестой.
22: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
21: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
22: Ничего себе.
21: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
22: То есть стариков больше, чем детей?
21: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
22: Угу.
21: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
22: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
21: Какая?
22: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
21: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
22: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
21: Почти 3/4.
22: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
21: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
22: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
21: Поликлиники, больницы.
22: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
21: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
22: Ого! Почти 1,5 пенсионера на одного ребенка.
21: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
22: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
21: Вот я о том же.
22: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
21: Столица действует как такой гигантский пылесос.
22: Да, да.
21: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
22: Так.
21: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
22: Кошмар.
21: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
22: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
21: Угу.
22: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
21: Спираль сужается.
22: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
21: Ну да, это точная наука.
22: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
21: Математика здесь абсолютно безжалостна.
22: Абсолютно.
21: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
22: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
21: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
22: То есть каждый пятый человек?
21: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
22: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
21: Соотношение работающих и иждивенцев.
22: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
21: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
22: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
21: Меньше 4 миллионов.
22: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
21: Ничего себе.
22: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
21: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
22: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
21: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
22: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
21: Или пробить товар на кассе.
22: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
21: Угу, это правда.
22: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
21: То есть это не накопительный счет?
22: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
21: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
22: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
21: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
22: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
21: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
22: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
21: То есть номинально платить те же суммы.
22: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
21: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
22: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
21: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
22: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
21: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
22: и спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
21: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
22: Деньгами залить?
21: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
22: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
21: В смысле?
22: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
21: Ни профессионального оборудования для работы.
22: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
21: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
22: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
21: То есть это работает как антиреклама.
22: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
21: Угу.
22: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
21: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги.
22: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты, реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
21: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
22: А купить на нее в магазине можно меньше.
21: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
22: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
21: А, точно.
22: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
21: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
22: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
21: Возможность зарабатывать.
22: Да.
21: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
22: Угу.
21: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
22: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
21: Это пугает людей?
22: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
21: Да, согласна.
22: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
21: Они реагируют на стимулы.
22: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
21: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
22: К сожалению.
21: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
22: Да, математика против них.
21: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
22: Угу.
21: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
22: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
21: Какой?
22: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
21: Да уж.
22: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
21: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
22: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
21: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
0: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
1: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
2: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
3: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставит ли пойти по этому пути и Беларусь?
23: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
1: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
7: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
24: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением – вот этого могильника. С точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная, потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой АЭС, за деньги, которые могут там получать.
7: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
24: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
7: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
4: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
7: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
4: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали от Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
7: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
24: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкалов в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
7: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
4: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарыч, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
7: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
1: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
6: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
1: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
9: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
1: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
10: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но...

0: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали ИИ и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
1: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
3: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
1: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
4: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
1: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют Шарковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
5: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
6: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность

0: учреждениях образования является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
1: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
0: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
1: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
0: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
1: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
0: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
1: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
3: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
1: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
4: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
1: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
4: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица – запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
1: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
3: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
1: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
3: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
1: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
3: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
1: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
5: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
1: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
7: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
6: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высоки риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
6: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
9: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
6: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
9: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
6: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
10: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
6: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
11: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
6: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
12: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот неинтересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
6: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
6: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 АЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
13: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией,
14: Смоленск, Витебск, трасса, приехали, а мне говорят, пошел отсюда. Дети только по загранпаспорту. Вышел закон в этом году. Короче, всю жизнь ездили. Мне нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли. Сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал. Бензина нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
6: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
15: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
16: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
17: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
6: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
18: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
19: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
18: Ну да, звучит как мечта.
19: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
18: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
19: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
18: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами, а с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
19: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
18: 100%.
19: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
18: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
19: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
18: Ого!
19: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
18: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
19: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
18: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
19: Так.
18: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
19: Ну, логично, да.
18: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
19: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
18: Да, общество это сильно осуждало.
19: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
18: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
19: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
18: Это точно.
19: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
18: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
19: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
18: Какой?
19: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
18: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
19: Но это вполне справедливо.
18: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
19: Угу.
18: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
19: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
18: Ага, типичный стереотип.
19: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
18: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
19: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
18: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
19: Допустим.
18: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
19: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
18: То есть маржа предприятия сжимается?
19: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
18: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
19: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма — это ведь фундаментальный фактор.
18: А насколько все серьезно в цифрах?
19: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
18: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
19: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
18: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
19: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
18: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
19: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
18: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
19: 14 человек на место?
18: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
19: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
18: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
19: То есть школы, больницы.
18: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
19: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
18: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
19: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
18: Да, это логично.
19: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
18: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
19: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
18: Замкнутый круг.
19: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
18: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
19: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
18: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
19: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
18: И как? Работает?
19: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
18: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
19: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
18: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
19: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
18: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
19: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
18: Да уж.
19: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
18: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
19: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
18: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
19: Никак.
18: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
19: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
18: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
19: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
18: То есть перекуры становятся длиннее?
19: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
18: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
19: Да-да.
18: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
19: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И...
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
1: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
3: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
1: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
20: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там, несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
1: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
21: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
1: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
6: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
22: Благими намерениями выслана дорога в ад.
6: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
23: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
6: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
11: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
0: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
4: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
6: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
3: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
1: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
3: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
1: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
5: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
1: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
7: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
1: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату.
8: Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Контроль качества на Радио Сигнал.
1: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
3: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
1: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
3: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
1: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
9: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
1: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
9: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%, оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России, и, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. Потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
1: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
6: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
10: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерства обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим,

0: Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания. В частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую. «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
1: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
0: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточное в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
0: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы.

0: больнице после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек в Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
3: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
2: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
3: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
2: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
4: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. Талибан официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
2: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
0: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
5: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
8: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
7: Давай.
8: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
7: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
8: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
7: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
8: Угу.
7: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
8: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
7: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
8: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
7: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
8: 5 недель на обычный перевод?
7: Именно. И это если повезет.
8: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
7: И что с того?
8: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
7: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
8: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
7: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
8: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
7: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
8: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
7: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
8: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
7: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
8: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
7: Точно.
8: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
7: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
8: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
7: Конечно, нет.
8: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
7: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
8: Как привезти сам товар?
7: Да. И если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
8: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
7: Ну-ну. И что же они предлагают?
8: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
7: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
8: Ну да, через Литву и Латвию.
7: от условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
8: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
7: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
8: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
7: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
8: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
7: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
8: И какой тогда смысл работать?
7: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
8: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
7: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
8: Поясни.
7: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
8: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
7: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
8: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
7: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
8: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
7: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
8: Не хватило дров?
7: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
8: И котельные встали?
7: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
8: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
7: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
8: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
7: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
8: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
7: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
8: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
7: Именно. никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
8: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
7: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
8: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
7: Ведет.
8: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
7: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
8: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
7: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
8: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
7: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
8: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
7: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
8: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
7: Ну, на словах можно назвать как угодно.
8: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
7: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
8: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
7: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
8: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
7: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
8: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
7: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
8: Где выживает только самое базовое примитивное производство?
7: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
8: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
7: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
2: Вместо Парижа-Пхеньян Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
3: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
2: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
6: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
2: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
9: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
2: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
10: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
2: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
11: У меня просто... перекрасили кабинет.
0: Девушка загрузила видео «Было стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «Весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметил, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
12: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу два кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, но там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
0: Всего за два дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
13: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
0: Уволим, найдем нового. Зато букет и шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
14: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
0: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
15: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
16: Я отстоял. Что случилось, нахуй? Все, я не могу, мне плохо.
2: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
17: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
18: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
2: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
19: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
9: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
2: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
20: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
2: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
21: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
0: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность. И обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
22: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
23: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
24: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
0: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
3: «Правда или липа?» Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
4: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
3: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
5: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
7: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
3: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
8: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
3: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
3: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
25: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
2: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления. От министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
25: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления от министра обороны до командира отдельного подразделения.
2: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
6: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
2: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
10: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизации резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
2: Российское ЗЭТ-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
11: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
0: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
11: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
0: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
3: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
12: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
3: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
12: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
3: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
13: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться, поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
3: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
12: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович — старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко-истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
3: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон России. Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Мамы говорят. на радио «Сигнал».
0: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
14: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
0: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
15: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
0: Николай из Вислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы...

0: своего кармана платить будет.
1: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за $150 работаешь».
2: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положит. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в $1500. Вот и делайте выводы сами.
1: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
3: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к амкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
1: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
5: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании и заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
5: Белорусская экономика фактически растворилась.

0: Яйца в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
1: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
4: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
3: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
5: Уже на сегодняшний день сформирован ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
3: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
5: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
6: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
3: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
1: В Мстиславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйничи и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. 2-го преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные и арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
1: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
7: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
1: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
8: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
1: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
3: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
4: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
3: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
3: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
10: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
11: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
12: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
13: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
14: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
3: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут, как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужбы страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
15: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
3: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
15: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
3: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
15: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
3: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
16: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
3: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам. экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
18: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
17: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
18: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
17: Ого.
18: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
17: Угу.
18: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
17: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
18: Да, динамика тут самая важная.
17: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
18: Буквально вчера, да?
17: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
18: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
17: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
18: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
17: И довольно дорогой проект, надо сказать.
18: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
17: То есть страх перед будущим.
18: Конечно.
17: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
18: Да, сразу после института.
17: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
18: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
17: Те самые дети демографической ямы.
18: Точно.
17: Которых изначально родилось очень мало.
18: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
17: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
18: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
17: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
18: Достаточно просто отъехать от столицы.
17: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
18: Угу. Классы просто не добирают учеников.
17: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
18: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
17: Ну да, людей меньше становится.
18: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
17: И вот тут возникает очень интересный парадокс. людей в целом становится меньше, население падает.
18: Так.
17: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
18: Это классический эффект демографических ножниц.
17: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
18: Почти каждый шестой житель.
17: Да.
18: Да.
17: Почти каждый шестой.
18: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
17: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
18: Ничего себе.
17: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
18: То есть стариков больше, чем детей?
17: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
18: Угу.
17: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
18: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
17: Какая?
18: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
17: А, ну да, классический образ такой, вымирающей глубинки.
18: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
17: Почти три четверти.
18: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
17: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
18: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
17: Поликлиники, больницы.
18: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
17: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
18: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
17: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
18: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
17: Вот я о том же.
18: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
17: Столица действует как такой гигантский пылесос.
18: Да, да.
17: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
18: Так.
17: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
18: Кошмар.
17: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
18: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
17: Угу.
18: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
17: Спираль сужается.
18: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
17: Ну да, это точная наука.
18: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
17: Математика здесь абсолютно безжалостна.
18: Абсолютно.
17: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
18: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
17: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
18: То есть каждый пятый человек?
17: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
18: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
17: Соотношение работающих и иждивенцев.
18: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
17: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
18: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
17: Меньше 4 миллионов.
18: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
17: Ничего себе!
18: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
17: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
18: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
17: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
18: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
17: Или пробить товар на кассе.
18: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
17: Угу, это правда.
18: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют с зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
17: То есть это не накопительный счет?
18: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
17: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
18: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
17: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
18: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
17: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
18: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
17: То есть номинально платить те же суммы.
18: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
17: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
18: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
17: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
18: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
17: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
18: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
17: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
18: Деньгами залить?
17: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
18: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
17: В смысле?
18: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
17: Ни профессионального оборудования для работы.
18: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
17: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
18: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
17: То есть это работает как антиреклама.
18: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
17: Угу.
18: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
17: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
18: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
17: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
18: А купить на нее в магазине можно меньше.
17: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
18: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
17: А, точно.
18: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
17: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
18: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
17: Возможность зарабатывать.
18: Да.
17: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
18: Угу.
17: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
18: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
17: Это пугает людей?
18: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
17: Да, согласна.
18: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
17: Они реагируют на стимулы.
18: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
17: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
18: К сожалению.
17: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
18: Да, математика против них.
17: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
18: Угу.
17: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
18: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
17: Какой?
18: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
17: Да уж.
18: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
17: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
18: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
17: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
20: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжи. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
21: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
20: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
0: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
19: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
22: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
20: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хоникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
23: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой АЭС, за деньги, которые могут там получать.
3: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
23: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
3: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
24: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
3: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
24: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали, Чернобыльская атомная станция, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
3: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
23: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкалом в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
3: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
24: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологические заболевания для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарыч, все это будет не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
3: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
20: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалка.
1: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
20: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
5: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
20: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
6: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, Эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
20: Николай Слуцко считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
4: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
20: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
20: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
7: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет, ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому, по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
20: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скуропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
8: В Беларуси действует централизация налогов, то есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
20: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют Шар Харьковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: За Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
9: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службу, уполномоченные для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
3: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Кузнецов.

0: их присутствие не требуется.
1: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
2: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних, по их поведенческим какие-то особенности, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
1: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
2: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения, вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
1: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
4: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
1: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
5: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
1: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
5: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
1: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько

0: несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
2: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
0: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
2: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
0: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
2: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
0: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
3: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
0: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
4: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
5: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
4: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиорекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил, никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да? Подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высоки риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
4: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
4: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
8: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
4: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
9: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
4: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
7: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
4: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
10: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот неинтересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
4: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
11: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трасса, приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, мне нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
4: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
12: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
13: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
14: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
4: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
15: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
16: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
15: Ну да, звучит как мечта.
16: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
15: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
16: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
15: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
16: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
15: 100%.
16: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
15: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
16: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
15: Ого!
16: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
17: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
16: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
17: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
16: Так.
17: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
16: Ну, логично, да.
17: И то же самое происходит с людьми в Беларуси.
15: Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
16: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
15: Да, общество это сильно осуждало.
16: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
15: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
16: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
15: Это точно.
16: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
15: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
16: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
15: Какой?
16: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
15: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
16: Но это вполне справедливо.
15: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
16: Угу.
15: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
16: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
15: Ага, типичный стереотип.
16: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
15: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
16: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
15: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
16: Допустим.
15: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
16: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
15: То есть маржа предприятия сжимается?
16: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
18: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
16: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
18: А насколько все серьезно в цифрах?
16: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
18: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
16: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
18: Угу.
15: При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
16: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
15: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
16: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
15: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
16: 14 человек на место?
15: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
16: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
15: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
16: То есть школы, больницы.
15: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
16: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
15: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
16: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
15: Да, это логично.
16: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
15: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
16: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
15: Замкнутый круг.
16: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
15: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
16: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
15: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
16: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
15: И как? Работает?
16: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
15: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
16: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
15: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
16: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
15: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
16: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
15: Да уж.
16: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
15: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
16: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
15: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
16: Никак.
15: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
16: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
15: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
16: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
15: То есть перекуры становятся длиннее?
16: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
15: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
16: Да-да.
15: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
16: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
15: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
16: Отличная аналогия.
15: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
16: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
15: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
16: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
1: Важный сигнал.
4: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
19: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
4: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
20: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
4: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
2: Предлагали мне вообще метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
4: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
21: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
4: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент, цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях мы расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
22: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
23: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
24: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
23: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
25: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там, несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Угу. Но тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
23: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
0: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
23: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
4: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
3: Благими намерениями выслана дорога в ад.
4: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
5: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
4: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
6: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
8: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно
6: кесарем.
7: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
4: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
23: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости.
9: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
23: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
9: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
23: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
10: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
23: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
11: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
23: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Контроль качества на «Радиосигнал».
23: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
24: В Брянской области остановили груз «Голубики», который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн, более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
23: При этом никаких вредных карантинных организмов в «Голубике» не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
24: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
23: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
12: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
23: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
12: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%, оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России, и, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
23: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
13: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься, но кое-что будет разрешено.
4: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую: «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем

0: отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3 тысяч долларов.
1: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Новости регионов на радиосигнал.
1: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, а та дала ей свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около несвежей из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
4: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
3: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Беларуси начал министр иностранных дел Максим.

0: Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
1: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
0: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
2: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. «Талибан» официально считался террористической организацией, но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
0: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
4: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
5: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
4: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира. И все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
7: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
5: Давай.
7: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
5: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
7: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
5: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
7: Mm-hmm.
5: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
7: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
5: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
7: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через два дня деньги у поставщика.
5: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
7: 5 недель на обычный перевод?
5: Именно. И это если повезет.
7: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток. Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
6: И что с того?
7: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
6: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплаенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Белоруссией, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
7: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
6: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
7: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
6: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
7: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
6: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании прокладки.
7: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
6: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Белоруссией.
7: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
6: Точно.
7: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
6: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
7: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
6: Конечно, нет.
7: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
6: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
7: Как привести сам товар?
6: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
7: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
6: Ну-ну. И что же они предлагают?
7: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
6: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
7: Ну да, через Литву и Латвию.
6: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
7: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
6: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
7: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
6: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
7: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
6: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
7: И какой тогда смысл работать?
6: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
7: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
6: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
7: Поясни.
6: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
7: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
6: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пеллетный маневр.
7: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пеллеты и щепу.
6: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей и окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
8: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
6: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
8: Не хватило дров?
6: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
8: И котельные встали?
6: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
7: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
6: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
7: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
6: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
7: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
6: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
7: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
6: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
7: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
6: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
7: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
6: Ведет.
7: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
6: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
7: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
6: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
7: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
6: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
7: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
6: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
7: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
6: Ну, на словах можно назвать как угодно.
7: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
6: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
7: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
6: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
7: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
6: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
7: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
6: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
7: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
6: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
7: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
6: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
3: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
9: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
10: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
9: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
11: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
0: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
12: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира, с широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты. Обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
0: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
13: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
0: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
4: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
14: У меня просто... перекрасили кабинет.
4: Девушка загрузила видео «Было, стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали, абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметила, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
15: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, но там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
4: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
16: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
4: Уволим, найдем нового. Зато букеты, шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
17: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд, а то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют. А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить». Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
4: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
18: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
19: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
0: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
20: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
21: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
0: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
22: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
23: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
0: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
24: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
0: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
1: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
4: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность. И обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
2: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
5: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка-медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
7: Зато больницы типа бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
4: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На радиосигнал.
8: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
25: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
0: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
6: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
9: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
0: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
10: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
0: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
3: Важный сигнал.
0: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
11: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
0: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
11: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
0: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
12: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
0: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
13: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
0: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете, статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
14: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
4: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
14: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии, а тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
4: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный Сигнал.
0: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
25: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
0: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
25: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
0: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
15: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
0: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
16: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Рыгорович — старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократов всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно-громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно-тихо-злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
0: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон России Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
4: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
17: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
4: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
18: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
4: Николай Свислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
19: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
4: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за $150 работаешь».
20: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье.

0: Зарплатная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить, где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю: давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит: а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
1: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
3: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
3: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
1: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в коротком

0: Кай форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
3: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
2: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
4: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
2: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
4: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
2: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
5: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
2: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
6: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: Ростиславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйничи и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками 40 и 49 лет организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. Второго преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержаны и арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
6: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются, нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
0: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и к кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
7: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
0: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
2: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
3: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
2: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
2: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
9: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
2: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут, как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
2: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
14: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
2: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
14: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
2: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
15: We don't have evidence that government...
14: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, мигранты делают это как угодно и когда угодно.
2: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
16: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
2: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. на радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
18: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
17: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
18: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
17: Ого.
18: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
17: Угу.
18: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
17: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
18: Да, динамика тут самая важная.
17: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
18: Буквально вчера, да?
17: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
18: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
17: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
18: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
17: И довольно дорогой проект, надо сказать.
18: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
17: То есть страх перед будущим.
18: Конечно.
17: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
18: Да, сразу после института.
17: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
18: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
17: Те самые дети демографической ямы.
18: Точно.
17: Которых изначально родилось очень мало.
18: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
17: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
18: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
17: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
18: Достаточно просто отъехать от столицы.
17: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
18: Угу. Классы просто не добирают учеников?
17: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
18: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
17: Ну да, людей меньше становится.
18: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
17: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
18: Так.
17: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
18: Это классический эффект демографических ножниц.
17: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
18: Почти каждый шестой житель.
17: Да.
18: Да.
17: Почти каждый шестой.
18: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
17: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
18: Ничего себе.
17: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
18: То есть стариков больше, чем детей?
17: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
18: Угу.
17: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
18: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
17: Какая?
18: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
17: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
18: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
17: Почти три четверти.
18: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
17: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
18: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
17: Поликлиники, больницы.
18: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
17: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
18: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
17: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
18: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
17: Вот я о том же.
18: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
17: Столица действует как такой гигантский пылесос.
18: Да, да.
17: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
18: Так.
17: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
18: Кошмар.
17: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
18: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
17: Угу.
18: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
17: Спираль сужается.
18: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
17: Ну да, это точная наука.
18: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
17: Математика здесь абсолютно безжалостна.
18: Абсолютно.
17: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
18: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
17: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
18: То есть каждый пятый человек?
17: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
18: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
17: Соотношение работающих и иждивенцев.
18: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
17: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
18: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
17: Меньше 4 миллионов.
18: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
17: Ничего себе.
18: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
17: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
19: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
17: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
19: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
17: Или пробить товар на кассе.
19: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
17: Угу, это правда.
19: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
17: То есть это не накопительный счет?
19: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
17: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
19: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
17: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
19: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
17: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
19: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
17: То есть номинально платить те же суммы.
19: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
17: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
19: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
17: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
19: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
17: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
19: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
17: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
19: Деньгами залить.
17: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
19: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
17: В смысле?
19: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
17: Ни профессионального оборудования для работы.
19: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
17: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
19: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
17: То есть это работает как антиреклама.
19: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
17: Угу.
19: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
17: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
19: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
17: То есть семья видит такой парадокс? Цифра на карточке вроде бы стала больше.
19: А купить на нее в магазине можно меньше.
17: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
19: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
17: А, точно.
19: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
17: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
19: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
17: Возможность зарабатывать.
19: Да.
17: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
19: Угу.
17: якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
18: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
17: Это пугает людей?
18: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
17: Да, согласна.
18: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
17: Они реагируют на стимулы.
18: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
17: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
18: К сожалению.
17: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
18: Да, математика против них.
17: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
18: Угу.
17: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
18: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
17: Какой?
18: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
17: Да уж.
18: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
17: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
18: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
17: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
20: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
21: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
22: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
21: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, который обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
23: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете.
24: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
4: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
21: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
5: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. А вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. С точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой АЭС, за деньги, которые могут там получать.
2: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
5: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
2: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
6: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди, Министерство энергетики должны это все понимать.
2: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
6: В Гомельской области там люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
2: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
5: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое, хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
2: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
6: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжает в санаторий на Нарочь, все это будет не очень хорошо для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
2: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
21: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
0: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
21: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
3: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
21: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
7: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там. И то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
21: Николай Слуцко считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
8: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали ИИ и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно. Начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
21: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
21: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
9: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну, разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
21: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
10: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
21: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня традиционно составляют Шарковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
11: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
12: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномоченные для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
2: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
12: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
2: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
12: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогических.

0: России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
1: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
1: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
3: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
1: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
4: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
1: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
4: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
1: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
1: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
3: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
1: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом

0: деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
1: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
0: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
1: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
0: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
2: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
0: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
5: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем при препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
4: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиурекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил. Никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нету, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье. Это на самом деле сырье с Китая или Индии. А сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высоки риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
4: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
4: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
8: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
4: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
9: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
4: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
10: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
4: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
11: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот мне интересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
4: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
4: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
12: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трасса, приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
4: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
13: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
14: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
15: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
4: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
16: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
17: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
16: Ну да, звучит как мечта.
17: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
16: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
17: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
16: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами, а с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
17: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
16: 100%.
17: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
16: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
17: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
16: Ого!
17: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
18: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, и за троих уволившихся коллег.
17: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
18: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
17: Так.
18: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
17: Ну, логично, да.
18: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
17: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
18: Да, общество это сильно осуждало.
17: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
18: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
17: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
18: Это точно.
17: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
16: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
17: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
16: Какой?
17: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
16: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
17: Но это вполне справедливо.
16: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
17: Угу.
16: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
17: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
16: Ага, типичный стереотип.
17: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
16: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
17: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
16: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
17: Допустим.
16: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
17: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
16: То есть маржа предприятия сжимается?
17: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
19: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
17: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
19: А насколько все серьезно в цифрах?
17: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
19: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
17: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на 2 работающих граждан приходится 1 пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
19: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
17: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
19: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
17: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
19: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
17: 14 человек на место?
19: Да. А в то же время в
16: Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
17: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
16: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
17: То есть школы, больницы.
16: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
17: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
16: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
17: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
16: Да, это логично.
17: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
16: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
17: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
16: Замкнутый круг.
17: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
16: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
17: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
16: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
17: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
16: И как? Работает?
17: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
16: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
17: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
16: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
17: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
16: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
17: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
16: Да уж.
17: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
16: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
17: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
16: тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
17: Никак.
16: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
17: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
16: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
17: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
16: То есть перекуры становятся длиннее?
17: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
16: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
17: Да-да.
16: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
17: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
16: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
17: Отличная аналогия.
16: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
17: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
16: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
17: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Важный сигнал.
4: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
20: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
4: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
21: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Значит, ускоримся.
4: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
22: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, а метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
4: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
0: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов.
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
7: Вся Беларусь.
3: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
9: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
1: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
9: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
2: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядки, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же МПК, но у них там вообще не открывалось. Но тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
9: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
23: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
9: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Важный сигнал.
4: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
24: Благими намерениями выслана дорога в ад.
4: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
5: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
4: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
15: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
6: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
8: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
4: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
10: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем независимости.
24: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
10: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
24: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
10: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
11: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
10: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
12: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
10: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Контроль качества на Радио Сигнал.
10: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
13: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
10: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
13: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
10: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
14: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
10: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
14: Я купила две огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%, оно дешевле, ну, почти в три раза, чем в России, и, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки, новинки, которых я еще не пробовала, я тоже не могла пройти мимо. Потом, мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
10: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировала около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
16: «Военкор-2026», кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься, но кое-что будет разрешено.
4: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
17: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, который отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
4: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточные в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Новости регионов на радиосигнал.
4: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к

0: полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия уволились. Однако даже спустя неделю окончательный расчет с ними так и не был произведен. Прокуратура вынесла руководителю предприятия предписание с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. С ребятами произведен окончательный расчет. Всего им выплатили более 3000 рублей. В Беларуси сильный ветер за сутки повалил 500 деревьев. Есть пострадавшие. Больше всего падений деревьев МЧС зафиксировало в Минской – 233, Гродненской – 134 и Витебской – 59 областях. Получили травмы 2 детей. Около Несвежа из-за упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской – 2, Гродненской – 3, Витебской – 4, Минской – 4 областях и Минске – 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальная информация о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
3: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
2: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений 2 стран на новый уровень.
3: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Беларусью, будет оказана вся необходимая поддержка.
2: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
4: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. Талибан официально считался террористической организацией. Но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
2: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы.

0: Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
1: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами в выдаче виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
0: Что такое для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов? Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
1: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую
3: официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
4: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
5: Давай.
4: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
3: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
4: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
3: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
4: Угу.
3: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
4: Подожди. Кофейни не покупают оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция, здесь нет никакой политики.
3: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
4: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
3: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
4: 5 недель на обычный перевод?
3: Именно. И это если повезет.
4: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
3: И что с того?
4: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
3: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
4: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
3: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
4: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
3: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
4: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
3: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
4: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
3: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
4: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
3: Точно.
4: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
3: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
4: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
3: Конечно, нет.
4: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
3: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
4: Как привезти сам товар?
3: Да, и если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
4: Слушай, но вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
3: Ну-ну. И что же они предлагают?
4: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
3: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
4: Ну да, через Литву и Латвию.
3: От условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
4: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
3: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
4: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
3: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
4: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
3: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
4: И какой тогда смысл работать?
3: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
4: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
3: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
4: Поясни.
3: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
4: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
3: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
4: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
3: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
4: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
3: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
4: Не хватило дров?
3: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
4: И котельные встали?
3: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
4: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
3: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
4: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
3: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
4: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
3: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
4: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
3: Именно. Никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
4: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
3: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
4: Ну подожди. Я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
3: Ведет.
4: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
3: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
4: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
3: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
4: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
3: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
4: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
3: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
4: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
3: Ну, на словах можно назвать как угодно.
4: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
3: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
4: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
3: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
4: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
3: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
4: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
3: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
4: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
3: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
4: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
3: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
5: Вместо Парижа-Пхеньян Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
6: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
5: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
7: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
5: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
8: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
5: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
9: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
5: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал Главные итоги недели. Мамы говорят на радио «Сигнал».
0: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
10: У меня просто... перекрасили кабинет.
0: Девушка загрузила видео «Было-стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «весь мой труд испоганили. Все замазали абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметила, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
11: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу 2 кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, но там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
0: Всего за 2 дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
12: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
0: Уволим, найдем нового. Зато букеты, шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
13: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
0: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
5: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
14: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
15: Я отстоял. Что случилось, нахуй? Все, я не могу, мне плохо.
5: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
15: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
16: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
5: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
17: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
18: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
5: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
19: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
5: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
20: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
0: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
1: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
21: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо, организм крепкий, и дочка медик приехала в поликлинику и сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
22: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
0: К слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества. На Радиосигнал.
23: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
24: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
23: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
25: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
26: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
23: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
27: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
23: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
23: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
3: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
23: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления – от министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
3: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
23: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
4: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
23: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
6: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизации резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
23: Российское ЗЭТ-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал Декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
7: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
0: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
7: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
0: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
8: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
9: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
8: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
9: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
8: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
10: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться, поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
8: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб Гусар».
11: А чего все так удивляются теплым поздравлениям Лукашенко Зеленскому с Днем независимости Украины? Во-первых, Григорович — старая хитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
8: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон России Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит не благодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Мамы говорят на радио «Сигнал».
0: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
12: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13+.
0: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд. Но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
13: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
0: Николай из Вислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
14: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18:00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
0: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
15: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положит. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
0: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
1: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства, в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к комкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же комкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
0: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на ТикТок-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова.

0: документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
1: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы, приборы наблюдения и лазерные дальномеры для военной техники, составные части для реактивных снарядов, боеприпасы для РСЗО, тепловизионное оборудование, прицельные комплексы, шасси и базы под тяжелые ракетные комплексы и артиллерийские системы, беспилотники и комплектующие к ним. Кроме этого, обслуживают и ремонтируют российскую военную технику. В частности, за это в санкционном списке ЕС «Интеграл», «Белома», «Пелинг», «МЗКТ», «Лекмаш», «МАС», «Экран» и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
0: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться, за что? И утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставят на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
1: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
4: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
3: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
5: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений. Уже призваны личный состав, уже набраны офицеры. И идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
3: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
5: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.

0: вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
1: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Белоруссии и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское СВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Стеславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйнич и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательство. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. 2-го преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации дней сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
4: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются, нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
3: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
5: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
3: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Контроль качества на радио «Сигнал».
6: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
7: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
1: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
8: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
1: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
9: Вы видели цены в магазинах. Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
10: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
11: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле. Сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывают.
12: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
13: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
1: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
1: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужба страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
14: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
1: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
14: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
1: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
15: We don't have evidence that government.
14: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, мигранты делают это как угодно и когда угодно.
1: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
16: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
1: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары, а следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам, производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
17: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютное историческое дно – 5,9 рождения на тысячу человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
18: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
17: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
18: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
17: Ого.
18: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
17: Угу.
18: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
17: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
18: Да, динамика тут самая важная.
17: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
18: Буквально вчера, да?
17: А сегодня цифра составляет 54 200 новорожденных.
18: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
17: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
18: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
17: И довольно дорогой проект, надо сказать.
18: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
17: То есть страх перед будущим.
18: Конечно.
17: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше, ну, считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
18: Да, сразу после института.
17: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
18: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, ну, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
17: Те самые дети демографической ямы.
18: Точно.
17: Которых изначально родилось очень мало.
18: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
17: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
18: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
17: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
18: Достаточно просто отъехать от столицы.
17: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
18: Угу. Классы просто не добирают учеников?
17: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
18: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
17: Ну да, людей меньше становится.
18: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
17: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
18: Так.
17: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
18: Это классический эффект демографических ножниц.
17: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
18: Почти каждый шестой житель.
17: Да.
18: Да.
17: Почти каждый шестой.
18: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
17: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
18: Ничего себе.
17: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
18: То есть стариков больше, чем детей?
17: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
18: Угу.
17: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
18: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
17: Какая?
18: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
17: А, ну да, классический образ такой вымирающей глубинки.
18: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
17: Почти три четверти.
18: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
17: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
18: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
17: Поликлиники, больницы.
18: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
17: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
18: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
17: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
18: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
17: Вот я о том же.
18: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
17: Столица действует как такой гигантский пылесос.
18: Да, да.
17: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
18: Так.
17: А огромная Гродинская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
18: Кошмар.
17: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
18: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
17: Угу.
18: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
17: Спираль сужается.
18: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
17: Ну да, это точная наука.
18: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
17: Математика здесь абсолютно безжалостна.
18: Абсолютно.
17: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
18: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
17: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
18: То есть каждый пятый человек?
17: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
18: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
17: Соотношение работающих и иждивенцев.
18: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
17: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
18: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
17: Меньше 4 миллионов.
18: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
17: Ничего себе.
18: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
17: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
18: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
17: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может и не нужно столько людей работающих?
18: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
17: Или пробить товар на кассе.
18: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
17: Угу, это правда.
18: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
17: То есть это не накопительный счет?
18: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
17: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
18: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
17: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
18: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
17: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
18: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
17: То есть номинально платить те же суммы.
18: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
17: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
18: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
17: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
18: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
17: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
18: и спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
17: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
18: Деньгами залить?
17: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
18: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
17: В смысле?
18: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
17: Ни профессионального оборудования для работы.
18: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
17: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
18: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
17: То есть это работает как антиреклама.
18: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
17: Угу.
18: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
17: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
18: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией. Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
17: То есть семья видит такой парадокс, а цифра на карточке вроде бы стала больше.
18: А купить на нее в магазине можно меньше.
17: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
18: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
17: А, точно.
18: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
17: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
18: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
17: Возможность зарабатывать.
18: Да.
17: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
18: Угу.
17: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
18: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
17: Это пугает людей?
18: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
17: Да, согласна.
18: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
17: Они реагируют на стимулы.
18: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
17: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
18: К сожалению.
17: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
18: Да, математика против них.
17: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
18: Угу.
17: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
18: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
17: Какой?
18: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
17: Да уж.
18: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
17: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
18: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
17: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжей. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
20: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней – только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
3: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, который обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
21: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь, будущее вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
22: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
23: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
3: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
6: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
24: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
1: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
24: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
1: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
0: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
1: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
0: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
1: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
24: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Ункала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
1: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
0: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на нарочь, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
1: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
3: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности – провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалка.
4: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
3: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
5: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
3: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
7: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. Выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
3: Николай Слуцко считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
8: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебником и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
3: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
9: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
3: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным случанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
10: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
3: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Шарковский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
11: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
12: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномоченные для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
11: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
12: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
11: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
12: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какой-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
11: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
12: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основаниям на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
11: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
11: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
13: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции.

0: почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение, объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
1: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре продукцию.
0: Нарушения также нашли в российских рыбных снеках, бальзамическом уксусе и несколько косметических средствах, говорит эксперт.
1: Например, в российском геле для душа Dream Nature обнаружили краситель, которого нет в перечне разрешенных для косметики. В спрее для ног использовали борную кислоту, а в сыворотке для лица запрещенное вещество бутильфениль-метильпропиональ.
0: Получается, что пока российские ведомства регулярно разворачивают на границе тонны белорусских продуктов, госстандарт сам все чаще находит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
0: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
3: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
0: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
3: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
0: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
3: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
0: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
4: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитые $1000 существуют в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
0: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».

0: Важный сигнал.
1: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
2: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси. Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
1: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. «Кардиурекс» не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
3: Это совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил, никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру в виде там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высоки риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
1: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия «Вся Беларусь».
4: «Вся Беларусь».
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
1: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
4: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
1: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
5: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. И сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
1: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
6: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
1: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
7: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот неинтересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
1: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
1: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
8: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией,
9: Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда. Дети только по загранпаспорту. Вышел закон в этом году. Короче, всю жизнь ездили. Мне нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли. Сейчас меня отправляют, говорит, сюда, откуда приехал. Бензина нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Беларуси и заправлю. Дотянул, короче.
1: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
10: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
11: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
12: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
1: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
14: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
13: Ну да, звучит как мечта.
14: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
13: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
14: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
13: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
14: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
13: 100%.
14: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. и насколько вообще эффективно работает вся эта система.
13: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
14: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
13: Ого!
14: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
13: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
14: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
13: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
14: Так.
13: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
14: Ну, логично, да.
13: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она, ну, физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
14: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
13: Да, общество это сильно осуждало.
14: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
13: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
14: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
13: Это точно.
14: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
13: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
14: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
13: Какой?
14: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
13: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
14: Но это вполне справедливо.
13: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
14: Угу.
13: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
14: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
13: Ага, типичный стереотип.
14: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
13: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
14: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
13: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
14: Допустим.
13: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
14: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает. древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
13: То есть маржа предприятия сжимается?
14: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
13: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
14: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом, финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
13: А насколько все серьезно в цифрах?
14: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
13: Ого, 72 тысячи почти. Да, чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
14: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
13: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
14: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
13: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
14: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
13: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
14: 14 человек на место?
13: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
14: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
13: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже. Это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
14: То есть школы, больницы.
13: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
14: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столицы, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
13: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
14: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
13: Да, это логично.
14: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
13: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
14: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
13: Замкнутый круг.
14: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
13: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
14: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
13: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
14: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
13: И как? Работает?
14: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
13: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
14: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
13: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
14: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
13: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
14: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
13: Да уж.
14: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
13: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
14: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжать из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
13: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
14: Никак.
13: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
14: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
13: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
14: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
13: То есть перекуры становятся длиннее?
14: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
13: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
14: Да-да.
13: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
14: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
13: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
14: Отличная аналогия.
13: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
14: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
13: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
14: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
0: Важный сигнал.
1: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
15: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
1: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
16: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал, метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в 2 раза. Ну, значит, ускоримся.
1: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что 3 новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
17: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал, нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
1: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую, а затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему Зеленому Бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого Луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
18: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
1: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
19: Вся Беларусь.
0: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ.
20: Важный сигнал.
5: 150 килограммов смерти. На Гомельщину впервые залетели российские дроны «Бандероль». Это уже не легкий беспилотник, а настоящая крылатая ракета.
20: Около 4 часов утра российская «Бандероль» вошла в воздушное пространство Беларуси в районе Наровли. Позже ее фиксировали в Петряковском, Калинковичском и Ельском районах. Для перехвата цели в воздух поднимали белорусский истребитель Су-30.
5: Этот инцидент произошел еще 22 августа. Позже появилась информация, что российский дрон «Бандероль» упал в Петряковском районе Гомельской области, предположительно недалеко от деревни Лучицы. До падения этот беспилотник, который по характеристикам скорее похож на малую крылатую ракету, успел пролететь около 300 километров, примерно 120 из них уже над Беларусью. Почему «Бандероль» нельзя назвать обычным дроном? И чем такие инциденты опасны для белорусов, объясняет военный аналитик Сергей Гончарук.
21: Да это не особо новый класс вооружения, надо сказать. Это все попытка создать дешевый аналог крылатой ракеты, на самом деле. Создатель его пытается целью масштабировать удары, потому что, судя по всему, их ракетное производство уперлось в некий потолок, то есть вышло на плато, что называется. То есть больше, чем вот то количество ракет, которые они производят сейчас, они физически, скорее всего, производить больше не могут. Ну, еще можно на там несколько процентов увеличить производство, месячное, годовое. Но они не смогут делать это в разы или на порядке, просто потому, что физически это довольно тяжело. Да, это нужно соответствующее оборудование, очень квалифицированный персонал там, и так далее. Если создать какой-то дешевый аналог, да, он будет неточный, да, он будет там кривой, косой, половина будет падать, как было с теми же УМПК, но у них там вообще не открывалось. Но, тем не менее, свою задачу они выполнили и выполняют.
5: То есть смысл производства дрона «Бандероль» как раз в массовости, но опасность в неточности. Этот беспилотник дешевле полноценной крылатой ракеты. Его можно производить большими партиями и использовать там, где дорогую ракету тратить невыгодно. Но для Беларуси именно это и становится отдельной проблемой, уверен военный аналитик Антон Сташевский.
22: Чем больше таких дешевых и менее точных аппаратов Россия будет запускать, тем выше вероятность, что часть из них будет уходить с маршрута, падать раньше времени или залетать в соседние страны. И Беларусь здесь находится буквально рядом с основными маршрутами ударов по Украине. Поэтому, если производство таких систем действительно будут масштабировать, то и подобных залетов на белорусскую территорию, скорее всего, станет больше. А вместе с ними и опасности, особенно для жителей приграничья.
5: Эксперты предупреждают, если Россия действительно делает ставку на массовое использование бандеролей, то случайные залеты на Гомельщину могут перестать быть исключением и станут новой реальностью не только приграничья. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Важный сигнал.
1: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
23: Благими намерениями выслана дорога в ад.
1: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
24: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
1: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
12: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодные, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
2: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
3: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет к государственному имуществу.
1: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их остаются. Останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
4: Послание из Минска Киеву. Лукашенко поздравил украинцев с Днем Независимости.
6: Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания.
4: Такими словами Александр Лукашенко поздравил украинцев с 35-й годовщиной независимости. Президент выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи.
6: Я уверен, Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Гостеприимная Беларусь всегда открыта для каждого украинца, который приходит с добрыми намерениями.
4: Президент пожелал всем гражданам Украины здоровья и процветания, а их стране – мира и счастья. В России поздравлением Александра Лукашенко оказались недовольны. Напомню, что прошлый раз российские военкоры обрушили на Александра Лукашенко целую волну негатива из-за следующих слов.
7: Я иногда говорю россиянам, белорус – это русский со знаком качества, они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться? Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо.
4: Вот какой тирадой после этих слов разразился российский военкор Котенок.
25: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса. А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
4: Белорусы в комментариях к таким словам не могли промолчать. Писали и о санкциях за то, что в феврале 22 года российская армия атаковала север Украины, используя именно белорусскую территорию. И о том, что в начале СВО на ее нужды Минобороны Беларуси буквально опустошила все свои склады вооружений, чтобы помочь союзному государству воевать, а в ответ только пренебрежение и отношение как к младшему брату. Российский военкор Котенок не смог промолчать и тут, назвав белорусских комментаторов, цитата, «ручными мопсами батьки», а их замечания «колхозным визгом с запахом навоза». Конец цитаты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Контроль качества на Радио Сигнал.
4: Белорусская сжечь. Россия снова развернула продукцию из Беларуси. На этот раз это тонны голубики и сала.
8: В Брянской области остановили груз голубики, который следовал из Брестской области в Ленинградскую. По документам, в машине находилось 8 тонн ягод, однако фактический вес оказался около 11 тонн. Более чем на 10% больше указанного в фитосанитарном сертификате.
4: При этом никаких вредных карантинных организмов в голубике не нашли, но из расхождения в документах всю партию развернули обратно в Беларусь. И почти одновременно еще один белорусский груз задержали уже в Смоленской области.
8: Два грузовых автомобиля перевозили около 40 тонн свиного шпика. Ветеринарные сертификаты и другие сопроводительные документы, которые предъявили водители, были в ненадлежащем виде.
4: В итоге грузовики отправили на специальную стоянку, а сам шпик – на экспертизу. На этом фоне особенно иронично выглядит другое видео, которое сейчас активно обсуждают в соцсетях. Пока Россельхознадзор разворачивает белорусские продукты на границе, обычные россияне сами едут за ними в Минск и везут домой сало буквально чемоданами.
9: Сало у меня тоже есть. Раз. Вот это сало подкопченное, оно тоже там салка с такой прослойкой мяса. Два. Потом я еще взяла халвы. 4 штуки, 2 глазированных и 2 с орешками. Целый чемодан еды, который ехал в багаже и, слава богу, в холодном отделении, потому что у меня не растаяло масло. Вот такая вот колбаска дичь с брусникой. Вот таких вот две маленьких... Ну, это типа пепперони, парма, ну, короче, тоже такие вот плесени, это вкусно. Два куска сыра, это с пожитником и вот такой вот в большую крупную дырку. Ну, это же все такое свежайшее. Я покупала в Грине сыр швейцарский с ароматом топленого молока в дырочку. Потом мимо десерта такого я тоже не смогла пройти. Мы сладенькое все-таки любим, это шоколадная колбаса.
4: Колбасы, сыр, десерты – по несколько видов от разных производителей. Кажется, что москвичка скупила все супермаркеты Минска.
9: Я купила 2 огромных пачки масла. Брест-Литовское 82%. Оно дешевле, ну, почти в 3 раза, чем в России. И, естественно, потрясающего качества. Также в этой сумке у меня вкуснейшие глазированные сырки. Новинки, которых я еще не пробовала. Я тоже не могла пройти мимо. Потом... Мясной дуэт. Вот такая вот колбаска. А потом мне в прошлый раз советовали раубическую вот такую. Это Борисовский мясокомбинат. Офигенная тоже.
4: Белорусы в комментариях пишут, что гордятся качеством своих продуктов и считают особенно несправедливым, что пока российские покупатели охотятся за белорусскими сырами, колбасами и маслом, надзорные ведомства разворачивают тонны продуктов на границе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: На радио «Сигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
1: Профессия военного времени. Минобороны проводит учение «Военкор-2026». Зачем мирной стране военные корреспонденты? Постоянный режим или вечное учение? В Беларуси на этот год Минобороны запланировало около 950 военных учений, включая совместные маневры и отдельные этапы в сотрудничестве с Россией, тренировок сил ядерного обеспечения. Сейчас стартовало очередное мероприятие из плана «Военкор-2026». 24 представителя государственных СМИ на вертолете доставят в одно из соединений сил специальных операций для отработки практических навыков, рассказывает участник тактика специального учения, журналист из Столина Владимир Домощук.
10: Военкор 2026, кто не в курсе, это такое мероприятие Министерство обороны организовывает. Собирают журналистов со всей страны и отправляют на специальное учение. Навыками, которые получим, конечно же, не хотелось бы потом в жизни воспользоваться. Но уметь в сегодняшнее время нужно многое. Показать, конечно, все не смогу, чем будем заниматься. Но кое-что будет разрешено.
1: На протяжении 5-7 дней корреспондентов госсми ожидает интенсивная программа, акцент которой сделан на отработке навыков работы в зоне вооруженного конфликта. Журналисты будут жить в палаточном лагере по армейскому распорядку дня. Среди основных предметов – огневая подготовка, рукопашный бой и самооборона, основы военной топографии и связи, медицинская и инженерная подготовка. Участников обучат оказывать первую медицинскую помощь, эвакуировать раненых, а также основным приемам и правилам выживания, в частности, добывать и готовить пищу в экстремальных условиях. Как отметил начальник Главного управления идеологической работы Министерства обороны Леонид Косинский, цитирую, «Военкор проводится по задаче нашего главнокомандующего, нашего президента, для того, чтобы закрепить в вас психологическую готовность к выполнению задач, если это потребуется для страны». Военный аналитик Илона Потапчик не исключает, что белорусских журналистов, прошедших такую подготовку, в последующем могут направить в зоны боевых действий российско-украинского конфликта, освещать события фронта. Тем более, что в Беларуси сейчас активно вербуют местное население в ряды российской армии.
11: В Беларуси запустили первый официальный вербовочный ресурс в национальной доменной зоне под названием «Защитник». Он ориентирован на рекрутинг граждан страны для участия в войне России против Украины. Украинская служба внешней разведки подтвердила, что запуск этой платформы полностью контролируется белорусскими спецслужбами, в частности, оперативно-аналитическим центром спецслужбы, которая отвечает за защиту гостайн. За проектом стоит российское кадровое агентство «Братский синдикат», которое обещает белорусам единовременную выплату в 28 тысяч долларов и ежемесячное пособие в размере более 3000 долларов.
1: Российские вербовщики также обещают надбавки за расстрел позиций и местного населения, уничтожение украинской военной техники, а также бонусы за суточное в наступлении и километры продвижения, отмечает аналитик Потапчик. По имеющимся данным, по состоянию на этот год в состав российской армии было завербовано около 3000 белорусов. Известно как минимум о 450 погибших, резюмирует эксперт. Напомню, Уголовный кодекс Беларуси предусматривает до 10 лет тюрьмы за наемничество и участие своих граждан в вооруженных конфликтах на территории других стран. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Новости регионов на радиосигнал.
1: Жительница Славгородского района Могилевской области завладела деньгами пенсионерки. Уголовное дело в отношении 26-летней жительницы района направлено в суд. Ей инкриминировано хищение путем модификации компьютерной техники. В материалах дела говорится, что обвиняемая в июле этого года находилась на лечении в одном из отделений районной больницы. Здесь она познакомилась с престарелой соседкой по палате и втерлась к ней в доверие. Она пообещала ей помочь с покупками продуктов, продуктов от Adelaide свою банковскую карту. Девушка ввела данные чужой карты в приложение и получила доступ к чужим деньгам. Потом уже без ведома пенсионерки жительница района переводила себе на счет чужие сбережения. Пропажу денег потерпевшая обнаружила, когда возвратилась домой. Об этом она рассказала родственникам, а те, в свою очередь, обратились в правоохранительные органы. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, наличии достаточных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. В прокуратуру Брагинского района Гомельской области обратились родители ребят, которые во время летних каникул работали на объектах АПК. Однако, по их словам, после увольнения подросткам не заплатили зарплату в установленные сроки. Работники прокуратуры проверили информацию и выявили существенное нарушение и недостатки. Так, в июле 9 ребят 14-17 лет, учащиеся школ горпоселка, трудились в составе студотряда. Они 2 недели работали подсобными рабочими по срочному трудовому договору. По истечении его срока действия

0: До упавшего дерева пострадал 12-летний мальчик. Его госпитализировали. А у деревни Марковщина под Минском получил травму 10-летний мальчик. Его отпустили из больницы после оказания медпомощи. Кровли 9 зданий были повреждены на Гродинщине и на Минщине. Ветер нанес урон 3 крышам. Упавшими деревьями повреждены 15 легковушек. В Брестской 2, Гродненской 3, Витебской 4, Минской 4 областях и Минске 2. Из-за непогоды фиксировалось периодическое нарушение электроснабжения. Ночью без света оставались 179 населенных пунктов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
2: Какие времена, такие и партнеры. В Минске открылось посольство Мьянмы, а в Слуцке на местном сыродельном комбинате принимали представителей Талибана.
3: Мы символически открываем новую страницу в истории наших дипломатических отношений. За небольшой в историческом масштабе промежуток времени наши государства достигли многого.
2: Такими словами, церемонию открытия посольства Мьянмы в Белоруссии начал министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, открытие дипломатического представительства знаменует переход отношений двух стран на новый уровень.
3: Как глава Министерства иностранных дел, заверяю вас в том, что работе мьянманской дипмиссии в Минске, направленной на укрепление связей с Белоруссией, будет оказана вся необходимая поддержка.
2: Примечательно, что почти одновременно еще одних новых партнеров Беларуси принимали уже в Слуцке. На местный сыродельный комбинат приехала делегация из Афганистана, представители Талибана. Гостям устроили экскурсию по производству, а затем большую дегустацию. Сыры, молочная продукция, мясные изделия, сахар и хлеб, комментирует политолог Николай Третьяк.
4: Первоначально о визите с гордостью рассказала районная газета «Слуцкий край». Но после возмущенных комментариев белорусов публикации о гостях из Афганистана исчезли с сайта и из социальных сетей издания. И это тоже очень показательная история. Еще несколько лет назад Минск старался демонстрировать отношения с Евросоюзом, Штаты, крупными западными компаниями. Талибан официально считался террористической организацией. Но в прошлом году Москва сняла запрет, а сегодня представители движения уже принимают как обычных партнеров и возят по белорусским предприятиям.
2: Эксперт отмечает, что сейчас отношения с Западом практически заморожены. Санкции закрыли многие привычные рынки и контакты. Поэтому власти вынуждены все активнее искать партнеров там, где раньше и не подумала бы. И чем сильнее Беларусь оказывается изолирована от привычных рынков и стран, тем экзотичнее становится список тех, с кем Минск теперь демонстративно строит новую страницу отношений. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Больше не повод для гордости. В этом году Беларусь посетили почти 160 тысяч иностранцев. Раньше были миллионы. Продление безвизового режима не спасло туристическую отрасль Беларуси. Об этом свидетельствуют неутешительные цифры госстатистики. Так, по информации Госпогранкомитета, с начала года страну посетило около 160 тысяч иностранных граждан. Тогда как в 2019-м количество иностранных туристов превышало отметку в 2 миллиона 210 тысяч человек. Снижение визного турпотока из стран дальнего зарубежья началось в 2020-м и достигло пика к концу 2022-го, рассказывает экономист Алиса Мельник.
5: Внутренний туризм в Беларуси вырос, так как с 2022 года белорусы сталкиваются с отказами выдачи виз и периодически закрывающимися на въезд в Европу границами. Иностранный турпоток на протяжении 4 лет стабильно снижается. Это обусловлено и жесткими логистическими ограничениями из-за закрытых границ с Евросоюзом, и недостатком инвестиций в инфраструктуру, ущемлением агроэкотуризма, который очень популярен у иностранцев, а также дефицитом квалифицированных кадров в гостиницах, отелях, на базах отдыха и так далее. Плюс ко всему, и это не секрет, Беларусь на данный момент не является безопасной страной для пребывания иностранных туристов.
0: Кто так

0: Для Беларуси 160 тысяч иностранных туристов. Это исключительно символический масштаб, который не способен компенсировать разрыв сотрудничества, в том числе экономического, с европейскими и западными странами, отмечает Мельник. В современном мире туризм действительно стратегический сектор. Развитая туристическая сфера – это не только многомиллиардные доходы в госказну, но и создание новых рабочих мест, инфраструктуры, привлечение инвестиций, в том числе в развитие других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют, а главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Мельник.
1: Россияне составляют примерно 90% от общего турпотока в Беларуси. Так, например, текущей весной наша страна вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Да, они везут в страну деньги, но только российские туристы не способны решить системные экономические и политические проблемы Беларуси. И, к слову, моментами еще и усугубляют их. А ограниченный туристический поток из других стран не может заменить полноценной интеграции, как и не способен повлиять на привлечение в нашу страну инвестиций или на отмену международных санкций.
0: В свою очередь, белорусы также из-за определенных политических причин перестали путешествовать в ЕС, страны Первого мира, и все чаще выбирают туристические маршруты в Россию, что сужает мировоззрение населения и лишает их полной и объективной картины происходящего в мире, констатирует экономист. К слову, граждане Беларуси в скором времени могут получить безвиз в одну из самых закрытых стран – Северную Корею. Как отметил глава МИД Максим Рыженков, об этом он договорился с зарубежной коллегой во время своего отпуска в КНДР. О других самых важных событиях дня расскажу в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
3: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня. Комментарии от первых лиц. Новости союзных государств. Новости Европы и мира. А также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня мы говорим о теме, которую официальные СМИ Беларуси предпочитают обходить стороной, о том, что происходит с реальным бизнесом, с реальными людьми, с реальной экономикой страны, которая оказалась зажата в тисках санкций, директив и нарастающей изоляции. Это не политический манифест и не призыв к революции, это холодный, честный разговор о цифрах, фактах и последствиях, которые касаются каждого белоруса, вне зависимости от его взглядов и убеждений. Потому что когда экономика сжимается, когда предприятия закрываются, когда квалифицированные люди уезжают, а цены растут быстрее зарплат, от этого не спрятаться ни за какими лозунгами о суверенитете и стабильности. Мы разберем, что происходит в каждой ключевой точке белорусской экономики. От банковских транзакций до котельных, от кадрового дефицита до технологической деградации. Усаживайтесь поудобнее, разговор будет долгим, неудобным и необходимым.
5: Слушай, вот это вступление, оно звучит, ну, масштабно, да? Даже пугающе местами. Но давай спустимся на землю.
4: Давай.
5: В обществе же давно закрепился такой, знаешь, очень удобный железобетонный миф, который активно транслируется.
4: Миф о том, что санкции – это проблема исключительно верхов.
5: Точно. Ну, серьезно, если взять обычного частника, который, скажем, шьет куртки в Гродно или торгует кофе в Минске, он же, как считается, существует в некой параллельной реальности. Ему эти глобальные геополитические разборки вообще не мешают вести дела.
4: Я бы сказала, что к 2026 году от этого мифа не осталось даже мокрого места. Иллюзия того, что можно отсидеться в домике, пока штормит крупные государственные заводы, она просто разбилась о финансовой логистике.
5: Угу.
4: Санкционное давление давно стало воздухом, которым дышит абсолютно любой участник рынка в Беларуси. От гигантского химического комбината до того самого парня с кофейней, который просто пытается купить итальянскую кофемашину или зерно.
5: Подожди. Кофейня не покупает оборудование у оборонных предприятий. Зачем банку в Милане блокировать перевод от какого-то ИПшника? Это же чистая коммерция. Здесь нет никакой политики.
4: В том-то и дело, что для системы больше нет разницы между ИПшником и госкорпорацией. Сама механика изменилась. Как только ключевые банки отключили от системы SWIFT и лишили корреспондентских счетов в долларах и евро, рухнул сам фундамент доверия.
5: Ну, раньше как было? Нажал кнопку в клиент-банке, и через 2 дня деньги у поставщика.
4: Да. А сейчас эта стандартная транзакция превратилась в минное поле, на прохождение которого уходят от 3 до 5 недель.
5: 5 недель на обычный перевод?
4: Именно. И это если повезет.
5: Хорошо. Но ведь произошел глобальный разворот. Азия, Ближний Восток, Китай, Индия, Турция, они официально не присоединялись к санкциям против Беларуси.
4: И что с того?
5: Зачем китайскому банку, который вообще находится в другой экономической орбите, тормозить платежи за какие-нибудь пластиковые стаканчики или ткани? Зачем им блокировать бизнес?
4: А вот тут вступает в игру разрушительный механизм так называемых вторичных санкций. Банковский сектор в Китае или Турции глубоко интегрирован в мировую систему. Когда комплайенс-отдел китайского банка видит транзакцию, связанную с Беларусью, алгоритм сразу подсвечивает риск попасть под прицел Минфина США.
5: И дальше работает холодная математика, да? Стоит ли потенциальный штраф в сотни миллионов долларов и отлучение от американского рынка той комиссии, которую банк заработает на переводе в 50 тысяч долларов за партию ткалей?
4: Вот именно. То есть риск всегда перевешивает выгоду.
5: Им проще нажать кнопку «отклонить», просто на всякий случай, чтобы вообще не связываться с этой юрисдикцией.
4: Совершенно верно. Финансовая изоляция бьет не только прямыми запретами из списков. Она бьет паранойей контрагентов. И чтобы эту стену паранойи обойти, белорусский бизнес вынужден строить безумные многоэтажные схемы.
5: То есть деньги больше не идут напрямую в Китай?
4: Конечно, нет. Они идут через свежесозданные компании-прокладки.
5: Ты имеешь в виду открытие юридических лиц в третьих странах? Казахстан, Армения, Арабские Эмираты.
4: Да, да, превратилась в целую индустрию. Смотри, как это работает. Белорусская компания переводит рубли в Казахстан, там они конвертируются в тенге, потом в юани, затем переходят на счет местной компании, которая по документам вообще никак не связана с Беларусью.
5: Ага, и уже оттуда летят в Гуанчжоу.
4: Точно.
5: Но на каждом этапе этого квеста кто-то откусывает свой кусок пирога. Регистрация фирмы, обслуживание счетов, комиссии за перевод, двойная или тройная конвертация валют, налоги другой страны. Это же огромная сумма.
4: В итоге эти транзакционные издержки достигают 15, а иногда и 25% от суммы сделки. Просто вдумайся в эту цифру. Четверть стоимости контракта сгорает в топке финансовой логистики еще до того, как товар вообще начали производить.
5: Обалдеть. Но ведь эти 25% бизнесмен из своего кармана не достанет. Никто не будет работать в минус.
4: Конечно, нет.
5: Значит, вся эта блестящая схема по обходу блокировок элегантно закладывается в итоговую цену на ценнике. За этот финансовый лабиринт платит обычный покупатель, когда приходит в магазин.
4: И это только половина проблемы. Если деньги с горем пополам, теряя четверть веса, доходят до поставщика, возникает следующая задача.
5: Как привезти сам товар?
4: Да. И если финансовый кризис скрыт в банковских проводках, то логистический тупик можно буквально пощупать руками.
5: Слушай, ну вот тут государственные медиа рисуют совершенно иную картину и утверждают, что логистика – это решаемая проблема. Закрыли окно в Европу, ну и что?
4: Ну-ну. И что же они предлагают?
5: Развернулись на 180 градусов. Поехали через Россию, вышли на порты Дальнего Востока, отправляем грузы в Азию и Африку. Звучит как вполне рабочая схема?
4: Звучит это отлично. Только до момента, пока в кабинете логиста не открывают карту и калькулятор. Я вот люблю сухую математику. Исторически вся экспортная логистика строилась вокруг Балтийских портов.
5: Ну да, через Литву и Латвию.
4: от условного белорусского завода до литовской Клайпеды 300, ну, максимум 400 километров. Сутки в пути, минимальные затраты, отлаженная годами дешевая инфраструктура.
5: А теперь этот же контейнер нужно тащить по железной дороге через весь континент до Владивостока. Это же 9000 километров.
4: 9000 километров, острый дефицит железнодорожных платформ и сумасшедшие тарифы российских железных дорог.
5: Жесть. А альтернатива какая-то есть? Санкт-Петербург?
4: Да, порты Санкт-Петербурга. Но там терминалы банально не справлялись с таким потоком, корабли стояли в диких очередях на рейде. В результате стоимость доставки одного контейнера взлетела в 2,5, а иногда и в 3 раза.
5: То есть логистическое плечо удлинилось настолько, что оно просто физически сжирает всю маржу. Если предприятие делает какую-нибудь тяжелую, но недорогую продукцию, вроде пиломатериалов или металлопроката,
4: то транспортные расходы становятся больше стоимости самого товара.
5: И какой тогда смысл работать?
4: Многие предприятия сейчас работают просто ради поддержания движения. Без прибыли и развития. Они отгружают продукцию только для того, чтобы конвейер не остановился, чтобы люди ходили на смены и чтобы сохранить хоть какой-то оборот.
5: То есть работа ради процесса. А если перевернуть ситуацию и посмотреть на импорт? Тот же завод ждет сырье или комплектующие из Азии? Что со сроками?
4: Сроки поставок выросли с пары недель до 2-3 месяцев. И главная проблема здесь даже не во времени, а в деньгах.
5: Поясни.
4: Оборотный капитал предприятия на эти 3 месяца оказывается намертво заморожен в контейнере, который стоит где-то в очереди. Предприятие не может пустить эти деньги в дело.
5: Картина складывается мрачная. Финансы заблокированы, логистика стала золотой, но это все внешние факторы. На это можно сказать, ну, такое время, внешнее давление. Но ведь государство внутри страны должно помогать бизнесу выживать в этих условиях.
4: А в реальности происходит ровно наоборот. Государство решает свои финансовые проблемы за счет бизнеса. Это настоящий удар изнутри. И самый абсурдный, но яркий пример здесь так называемый пелетный маневр.
5: Давай разберем этот маневр. По сути, из-за дефицита валюты для оплаты российского газа власти обязали частников перевести свои котельные на древесные пелеты и щепу.
4: Именно. Эта логика красиво смотрится только в отчетах. А на практике это превращается в производственный ад. Переход с газа на биомассу – это не просто горелку поменять. Цена переоборудования – сотни тысяч рублей. И окупаемость от 8 до 12 лет. Природный газ – это идеальное топливо. Ты открыл вентиль, и у тебя стабильная, предсказуемая температура, которая нужна для сложного процесса. А пеллеты?
5: Но это физическая масса, ее нужно где-то хранить.
4: Тебе нужны гигантские склады, потому что пеллеты боятся сырости. Нужна целая система логистики, ручная чистка котлов. Но самое страшное началось зимой 2025-2026 года.
5: Не хватило дров?
4: Не хватало логистики. Зима, снегопады, лесовозы просто не доезжали, сырья не хватало. Деревообрабатывающие комбинаты сорвали сроки поставок.
5: И котельные встали?
4: Да. И теперь представь ситуацию. Стоит частный завод, у него расписан производственный цикл. И тут ему на неделю отключают тепло, потому что фура с щепой застряла в снегу. А для завода сбой тепла на неделю – это брак продукции на миллионы.
5: Получается, капитальные затраты на переоборудование бизнес должен достать из своего кармана и плюс получает нестабильный процесс.
4: Совершенно верно. И этот маневр дополняется еще одним явлением, которое окончательно убивает доверие. Так называемый налог на преданность.
5: Звучит как криминальный сленг из 90-х. Что за налог на преданность?
4: Это вынужденная помощь колхозам. Директора успешного предприятия вызывают в исполком и настоятельно рекомендуют оказать спонсорскую помощь убыточному государственному хозяйству. Купить трактор, оплатить посевную.
5: А если директор скажет: «Извините, у меня логистика подорожала, транзакции зависли, нет лишних денег».
4: Тогда на следующий день к нему приходят проверки. Пожарная, санстанция, налоговая. Инструментов давления столько, что остановить любой бизнес можно за час. Поэтому все покорно платят, лишь бы их не трогали.
5: Слушай, но это же заставляет бизнес просто прятаться. Никто не захочет выделяться, все будут стараться не отсвечивать.
4: Именно. никакого развития. И вот тут мы подходим к самому главному. Если нет денег на развитие, а логистика съедает прибыль, что происходит с производством и людьми? Начинается так называемый невидимый налог, кадровый голод и технологическая деградация.
5: Масштабы оттока специалистов действительно скрывать сложно.
4: В Минске сейчас пустуют от 12 до 15% рабочих мест. И уезжает самое ядро экономики, квалифицированные специалисты от 25 до 40 лет. Инженеры, врачи, логисты, айтишники.
5: Ну подожди, я вот тут хочу поспорить. По законам экономики, когда на рынке дефицит кадров, разве это не ведет к росту зарплат?
4: Ведет.
5: Работодатели вынуждены конкурировать за людей. Значит, обычный рабочий, который остался на заводе, получает больше. Для него это золотое время.
4: Номинально да, зарплаты растут. Но это классическая ловушка. Рост зарплат без роста производительности труда – это чистая инфляция, которая бьет по тому же рабочему в магазине.
5: То есть директор просто перекладывает эту возросшую зарплату в цену итоговой детали?
4: Конечно. А производительности взяться неоткуда. Инфраструктура ветшает. По статистике 60% оборудования требуют запчастей, которые нельзя купить.
5: Европейские, японские производители отрезаны санкциями, а китайские аналоги либо не подходят, либо не дотягивают по надежности. И как завод выполняет план, если сломался немецкий станок?
4: Вводится термин, от которого мурашки по коже – каннибализация. Предприятия просто разбирают два станка, чтобы работал один.
5: То есть они буквально убивают рабочее оборудование миллионной стоимости на запчасти.
4: Да. Сегодня работает 8 станков, завтра разберут еще один, останется 6. Происходит тихий откат к примитивным советским практикам управления. Уезжают компетенции, забываются стандарты качества.
5: Слушай, ну вот мы с тобой сейчас нарисовали картину полнейшего постапокалипсиса. Станки разбирают, деньги в Казахстане застревают, предприятия топят дровами. Но власти и государственные медиа называют это адаптацией и стабильностью.
4: Ну, на словах можно назвать как угодно.
5: Но ведь если обыватель выйдет вечером на улицу, магазины работают, кафе открыты, базовые продукты на полках есть. Коллапса-то не произошло.
4: Взрыва действительно не было. Но нужно возвращаться к реальности и четко разделять витрину и фундамент. И еще нужно разделять официальную инфляцию и реальную.
5: То есть то, что в отчетах, и то, что в чеке.
4: Вот именно. Официальная инфляция сдерживается искусственно. Цены буквально приказали заморозить. Но реальная инфляция в два раза выше.
5: Но если издержки бизнеса выросли, а цену поднимать запретили, как бизнес выживает?
4: Валютный риск скрыто закладывается в цены. Плюс активно используется шрингфляция. В бутылке молока больше не литр, а 800 миллилитров. Ассортимент сужается, качество стремительно падает. Вместо мяса в колбасе дешевые заменители.
5: А горизонт планирования у людей и бизнеса сжался до нескольких месяцев, так?
4: Совершенно верно. Экономика попадает в ловушку среднего дохода.
5: Где выживает только самое базовое, примитивное производство?
4: Да. Это не адаптация, это медленная эрозия системы.
5: Люди просто привыкают к тому, что выбор хуже, запчастей нет, а билеты дороже. Механизм экономики разбирают прямо на ходу.
4: Пора подвести итог. Что мы имеем? Финансовая изоляция, логистический тупик, кадровый голод, деградация малого бизнеса, инфляция, технологическое отставание и мрачные долгосрочные перспективы. Каждый из этих факторов по отдельности был бы серьезным вызовом. Вместе они образуют систему, при которой частная инициатива задыхается, а экономический потенциал страны расходуется не на развитие, а на поддержание минимально приемлемого функционирования. Это не катастрофа в кино, нет взрыва, нет обрушения, нет момента X. Это медленное, тихое и оттого особенно опасное сползание вниз, которое официальные сводки называют стабильностью, а реальная жизнь называет стагнацией. Простой белорус платит за все это каждый день более дорогими товарами, сузившимся ассортиментом, уехавшими друзьями и коллегами, убывающими возможностями и все более тесными горизонтами. Государство пытается сохранить контроль через директивы и ограничения, и в краткосрочной перспективе это работает. Но счет продолжает накапливаться, и рано или поздно его придется оплатить всем. На сегодня это все. Услышимся в новом выпуске.
2: На радиосигнал. Главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Вместо Парижа – Пхеньян. Беларусь и КНДР договорились о безвизе. Белорусов активно отправляют туда отдыхать.
6: Соглашение уже готово. Остались только технические моменты. В самое ближайшее время мы его подпишем.
3: Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил министр иностранных дел Максим Рыженков. По его словам, соглашение будет подписано в ближайшее время, и белорусы смогут беспрепятственно ездить на отдых в Северную Корею. Эксперты в сфере туризма напоминают, что Россия открыла для себя это направление еще в 2024 году. Но массовым отдых в КНДР так и не стал. Даже на пике отпускного сезона в июле один из крупнейших туроператоров отправил туда всего несколько сотен человек, говорит менеджер по туризму Светлана Олейник.
7: У нас эта опция пока только в планах, поэтому все свои оценки буду строить по опыту России. Там стоимость тура в Северную Корею на 4 дня и 3 ночи стартует примерно от $750 на одного человека. При этом это не тот отдых, где вы прилетели и пошли гулять, куда захотели. Турист практически постоянно находится с местными сопровождающими, маршруты заранее согласованы. Самостоятельные прогулки сильно ограничены. Банковские карты не работают, доступа к интернету практически нет. То есть вы платите немаленькие деньги за отдых под постоянным контролем. Для сравнения, за сопоставимую сумму белорусы могут найти недельные туры в Турцию или Египет с морем, нормальным отелем и питанием all-inclusive.
3: Также эксперты напоминают, что после санкций, которые в стране начали вводить еще в 1950 году в связи с началом Корейской войны, Северная Корея стала одной из самых бедных стран в мире, рассказывает историк Олег Якименко.
8: КНДР – самое закрытое и одно из беднейших государств мира. С широкой сетью концлагерей, выживающие исключительно за счет гуманитарной помощи. ВВП – 12,3 миллиарда долларов. 118 место в мире. Южная Корея за последние полвека превратилась в азиатского тигра, в одно из самых передовых и инновационных государств планеты – обеспечив свою узнаваемость такими транснациональными брендами, как Samsung, LG, Hyundai, Kia Motors и так далее. ВВП страны – 1,3 триллиона долларов, 15-е место в мире.
3: К тому же Северная Корея сейчас одно из самых изолированных и закрытых государств мира, добавляет эксперт по странам Азии Игорь Конин.
9: Если вы родились в Северной Корее, то должны прожить там всю свою жизнь. При пересечении границы вас просто расстреляют. И более того, ваше мнение не должно никак отличаться от мнения правящей партии, иначе вас просто посадят. По телевизору есть только 3 канала, и все они под контролем правительства. Машину также разрешено иметь только членам правительства. В 2013 году лидер Северной Кореи издал закон, разрешающий носить только 28 видов причесок, 17 для девушек и 8 для мужчин.
3: Напомню, в марте Александр Лукашенко впервые лично съездил в Пхеньян и подписал с Ким Чен Ыном договор о дружбе и сотрудничестве. Тогда Минск пообещал расширять связи сразу по нескольким направлениям. От сельского хозяйства и медицины до информационных технологий и поставок белорусских продуктов и лекарств. А теперь к этому списку добавляют еще и туризм. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
0: Педагоги как рабы. 54-летнюю учительницу из Бреста заставили самостоятельно красить к 1 сентября 2 кабинета в школе. Молодой педагог Екатерина приступила к работе в одной из школ Минска 3 года назад. Прошлым летом девушка своими руками из личных средств сделала ремонт в своем учебном классе. Выбирала и закупала краску, грунтовала, красила, делала стильно и уютно для детей. Учитель рассказала, что перед началом нового учебного года захотела освежить стены. Но когда зашла в кабинет, цитирую, «просто ушел пол из-под ног».
10: У меня просто... перекрасили кабинет.
0: Yeah. Девушка загрузила видео «Было, стало» в личные соцсети и отметила, цитирую, «Весь мой труд испоганили. Все замазали, абы как краской, как в больничных туалетах. Я даже не знала, что там происходило. Меня никто не уведомил и не спросил, к сожалению». Педагог также отметил, что в их школе нет стандарта, как должны выглядеть учебные классы. То есть ранее сделанный ей ремонт ничего не нарушал. Параллельно в сети завирусилось видео от 54-летнего педагога из Бреста.
11: Во время отпуска руководство школы потребовало покрасить сразу два кабинета. То есть моя работа детей учить, отпуск заканчивается 25 августа, ну там, собственно, и выйдут. Предложила нанять для ремонта рабочих, а ответ от директора был еще короче. Мы проще найдем другого учителя.
0: Всего за два дня это видео набрало свыше 20 тысяч просмотров и более 2500 комментариев. Педагоги из разных регионов Беларуси делились своими историями, отмечая, что это устоявшаяся практика, когда решение хозяйственных проблем школы распределяют между коллективом под видом традиции и общего дела. Красим стены, моем окна, выносим строительный мусор и даже чиним парты и стулья, рассказывает Светлана из Гомеля.
12: А денежки эти в карман администрации спишутся. Якобы бригаду нанимали и тонну краски закупали. А еще мы сами покупаем бумагу для школьного принтера, заправляем краску, ремонтируем старые школьные компы. Нам на них работать надо. Покупаем шторы. Да много чего. Задрало уже все. Хочется плюнуть и уйти. Некуда. У нас же в школах по всей Беларуси так.
0: Уволим, найдем нового. Зато букеты, шоколадку в праздник учителям рьяно обсуждают. И руководство, и на уровне Министерства образования. Делится мнением педагог начальных классов Ирина из Гродно.
13: «Добрая практика, в кавычках, из социалистического строя. Начальство почему-то всегда пытается подчеркнуть именно бесплатный труд. А то, что за ним стояло, это они старательно игнорируют». А все уже, на дворе капитализм. За услуги и труд надо платить. Интересно, с какой формулировкой директор собирался уволить этого учителя? Отказалась работать бесплатно? У нас еще каждый год традиция. По весне со всех школ города учителя собираются и едут убирать территорию детского летнего лагеря. Явка строго обязательна, под приказ комитета. Чем это обосновано, даже ума не приложу.
0: Кто занимается ремонтом учебных классов в школах вашего города? И выделяют ли средства из госбюджета на эти цели? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
3: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
14: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
15: Я отстоял. Что случилось, нахуй? Все, я не могу, мне плохо.
3: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
16: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
17: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
3: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
18: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
8: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
3: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
19: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
3: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
0: Морг для живых. В Борисове после 6 часов ожидания умер мужчина. Родственники обвинили персонал в халатности и обратились в Минздрав. Вопрос компетентности врачей или так называемой бесплатной медицины. Еще один резонансный случай всколыхнул белорусов. В приемном отделении больницы номер 2 Борисовской ЦРБ после 6-часового ожидания оказания помощи умер 71-летний местный житель. О трагедии в личных соцсетях рассказала внучка погибшего, отметив, цитирую, «Это халатность, которая стоит жизни. Почему пожилой человек с симптомами инсульта или инфаркта 6 часов лежит без доктора?» В Главном управлении по здравоохранению Минского облисполкома факт трагедии подтвердили. Делится подробностями юрист Илона Старожук.
20: Утром 71-летнего мужчину доставили в приемный покой Борисовской ЦРБ. У него онемела рука и появилась одышка. После осмотра его отправили на рентген и поставили капельницу. А дальше, утверждает Яна, мужчина с симптомами, похожими на инсульт или инфаркт, до вечера оставался без медицинской помощи. Реанимация забрала пациента только после того, как у него пошла пена изо рта. В тот же день дедушка умер.
0: Родственники погибшего считают, что причиной трагедии стала врачебная халатность и обратились к Минздраву с требованием провести проверку, отмечает юрист. В свою очередь, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Минского облисполкома Ирина Лобах сообщила, что уже создана специальная комиссия и назначена служебная проверка, а ситуация якобы взята на контроль. В комментариях под новостью белорусов много вопросов. Людей волнует не только то, когда будет решена проблема нехватки врачей и медперсонала в больницах и поликлиниках, а также будет ли объективным расследование этого инцидента.
21: А кто медиков разогнал? Где персонал больниц, поликлиник? В медицине творится беспредел полнейший. С кабинета в кабинет гоняют до тех пор, пока не сдох. Потому что или нет врачей, или нет толковых врачей. Минздрав будет на стороне больницы, как обычно. Скажут, что никаких нарушений не было, а виноваты родственники, которые поздно деда привезли к врачам. Лучше сразу еще в прокуратуру заявление написать.
22: Борисов – особая медицина. Так мой братец под кабинетом с давлением 240 сидел. Благо организм крепкий, и дочка медик приехала в поликлинику. И сделала разнос полетов. Слава богу, все обошлось. В больнице немного полежал. А он у нас добряк неконфликтный, отказался писать жалобу. А зря. Может, кому-то жизнь спасла бы эта жалоба. Ведь это не один и не два случая в борисовской медицине. Просто все, как обычно, замалчивают.
23: Зато больницы, типа, бесплатные, а не как загнивающие Америки. 71 год – это не повод игнорировать пациента. Это еще не старость. Кто там умный пишет, что у мужчины по-любому был букет сопутствующих болезней, а врачи не боги? Вы серьезно считаете, что раз человек в возрасте, раз у него, возможно, есть хронические заболевания, то врачам и не нужно им заниматься? Сейчас Минздрав быстренько найдет очевидцев, которые скажут, что внучка якобы все врет.
0: слову, на сайте одного из минских госизданий уже появилась информация о том, что найдены другие свидетели трагедии в Борисове, чье описание случившегося сильно отличается от истории находившихся в больнице рядом с погибшим мужчиной родственников. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
1: Вся Беларусь.
2: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. Контроль качества на радиосигнал.
4: Правда или липа? Госстандарт РФ нашел в Пинске в десертах кишечную палочку и золотистый стафилококк.
5: Под ограничение попали пирожные «Эгер» и «Улитка» филиала «Пинский Коопром». В «Эгере» обнаружили золотистый стафилококк, а в «Улитке» — превышение допустимого количества микроорганизмов и дрожжей, а также бактерии группы кишечной палочки.
4: Пинский производитель уверяет, что продукция прошла весь необходимый контроль, и никакого стафилококка и кишечной палочки в ней не было и в помине. Мол, все это происки недобросовестных конкурентов с российской стороны, чтобы выживать с рынка белорусских производителей. К примеру, наращиванием присутствия на рынке белорусской молочки оказались недовольны крупные российские заводы, рассказывает экономист Светлана Кразинцева.
6: Мы им как кость поперек горла. Качественно, вкусно, еще и недорого. Некоторые магазины даже маркировку делают «Товар из Беларуси», потому что спрос большой. И это не только молочная продукция. Например, наша косметика в России очень популярна. Вот крупные местные заводы и решили поднять шум.
24: Ну, если их 93% с нами не могут конкурировать, то о чем тогда речь? В Минсельхозе России пока эту волну выдерживают, поскольку Россия и Беларусь работают в рамках единого торгового пространства союзного государства. Простыми словами, мы продаем в Россию, так как из-за санкций больше особо никуда продавать не можем. Никто менять это сейчас, надеюсь, не будет.
4: Продавцы и поставщики боятся повторения событий 2019 года, когда Россельхознадзор ввел запрет на ввоз продукции 37 белорусских предприятий. Владелец сети магазинов «Белорусский фермер» Евгений Громков признается, что тогда его бизнес чуть не закрылся.
25: Безусловно, и мы, и наши поставщики обеспокоены происходящим. Надеемся, что конфликт не зайдет далеко, и дело не дойдет до закрытия поставок продуктов питания из Беларуси.
4: По словам экспертов, главная проблема в том, что для белорусских производителей в условиях санкций российский рынок остается практически единственным крупным направлением сбыта. И пока Беларусь все сильнее зависит от Москвы экономически, Россия действует прежде всего в интересах собственного бизнеса. А значит, подобные ограничения могут появляться снова, каждый раз, когда это будет выгодно российской стороне. Если у вас есть жалобы на рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Важный сигнал.
4: Война подбирается к границе. Лукашенко начал новую проверку армии. Это совпало с заявлением Российской Госдумы о войне до 2030 года.
26: Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Цель мероприятия – проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.
4: Новую проверку белорусской армии по поручению Александра Лукашенко начали 24 августа, сообщил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович. Особенность проверки в том, что теперь оценивают всю цепочку управления. От министра обороны Виктора Хренина до командиров отдельных подразделений.
26: В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручались напрямую командирам воинских частей, особенностью текущего контроля является проверка функционирования всей вертикали управления – от министра обороны до командира отдельного подразделения.
4: Военных будут выводить на полигон, подключат призванных из запаса, беспилотники, диверсионно-разведывательные группы и условного противника. А после армии подобные проверки обещают провести и в других силовых структурах Беларуси. Практически одновременно из Москвы прозвучало еще одно заявление. Член Комитета Госдумы России по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что рассчитывать на скорое окончание войны против Украины вообще не стоит.
7: Поляки, немцы, французы, англичане, Бельгия, Норвегия, Финляндия, Швеция – все хотят воевать с Россией, нанести ей стратегическое поражение. Нам нужно закончить спецоперацию на Украине до того, как НАТО будет готово на нас напасть.
4: По мнению Соболева, Россия, если и сможет завершить СВО победой, то только к 2030 году. Напомним также, что источники Reuters, близкие к Кремлю, еще в июле сообщали, что Владимир Путин тоже не настроен на прекращение боевых действий. По словам политолога Николая Третьяка, в таком контексте белорусские проверки выглядят уже совсем не как обычная армейская рутина.
9: Если главный военный союзник Беларуси сам говорит, что война может продолжаться еще несколько лет, Минску приходится готовить армию именно к такой реальности. И обратите внимание, чему учат белорусских военных. Мобилизация резервистов, работе беспилотников, огневому поражению и управлению подразделениями с учетом опыта войны на Украине. То есть речь уже не о каких-то теоретических сценариях из учебников.
4: Российское Z-сообщество комментирует, что помощь Минска как члена союзного государства сейчас была бы очень кстати. Людей у армии России на фронте не хватает, потери большие, а наступать становится все труднее, пишут военкоры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: На радиосигнал главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Самая важная дата в истории. 35 лет назад была провозглашена независимость Беларуси. 25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал декларации о государственном суверенитете статус конституционного закона. Независимость Беларуси была признана де юре. Практически единогласным решением депутатов деятельность коммунистической партии была остановлена, а белорусские земли получили официальное право на обеспечение политической и экономической самостоятельности. В истории Беларуси этот день как путеводная звезда, говорит историк Алексей Данута.
10: Отмечу, что придание декларации о государственном суверенитете статуса конституционного закона поддержали даже депутаты-коммунисты. Сессия незалежности, как ее назовут потом, была созвана 24 августа, а уже 25 августа документ о независимости Беларуси вступил в силу. К слову, если исходить из имеющейся стенограммы сессии, молодой депутат Александр Лукашенко на ней отсутствовал. Перед началом сессии минчане и белорусы из других городов собрались на площади перед Домом правительства на мирный митинг за право на суверенитет своей страны. Как высказался тогда депутат Александр Соснов, «Мы давно хотели это сделать, но номенклатура нам не давала».
0: В то время как депутаты решали вопрос о придании официального статуса независимости Беларуси, десятки тысяч белорусов оставались у дома правительства и днем, и ночью. А саму сессию незалежности в прямом эфире транслировали на площади. Люди с замиранием сердца ждали решения, отмечает историк.
10: Я должен сказать, что сессия проходила очень непросто. Понимаете, люди устали от гнета советской власти, устали от того, что их страна и они сами являются разменной монетой для СССР и ее управленцев. Депутаты даже не подпустили к трибуне Анатолия Малафеева, первого секретаря ЦК Компартии. А тысячи белорусов, собравшихся на площади, слышали все, что происходило в зале собрания. И народ реагировал. Когда с речью выступал кто-то из ретроградов, люди возмущенно гудели. Когда же окончательное решение было принято и независимость Беларуси была юридически закреплена, люди, и это правда зафиксированная на пленке, обнимались и плакали от счастья. К слову, согнанная к дому правительства милиция и армия перешла на сторону митингующих, а женщины даже дарили им цветы и крепили на форму значки с погоней. Это наша история, задокументированная, зафиксированная на фото и видео. Ее нельзя заставить забыть или стереть.
0: Напомню, БССР переименовали в Республику Беларусь в сентябре 1991 года, а в качестве госсимволов были приняты герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. 8 декабря были подписаны Беловежские соглашения. СССР прекратил существовать, а Беларусь обрела реальную независимость. Несмотря на все эти исторические факты, 25 августа никогда официально не был праздничной датой и не отмечался на государственном уровне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Важный сигнал.
4: Армию Беларуси отправляют в Россию. Там начинаются масштабные военные учения.
11: Будут отражать воздушные атаки, перебрасывать зенитные подразделения, а затем уедут в Российскую Федерацию на полигон Ашулук для боевых стрельб.
4: Об этом официально сообщили в Минобороны. По данным ведомства, проходить учения будут не только белорусские военные.
11: Журналистов и блогеров отправили на отдельный полигон учиться работать во время вооруженного конфликта.
4: Новые учения проходят на фоне заявления Александра Лукашенко о том, что Беларусь вынуждена все сильнее втягиваться в противостояние на стороне России.
12: Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам.
4: Примечательно, что за несколько часов до этого заявления президент Беларуси поздравлял украинцев с Днем Независимости, рассуждал о дружеских и родственных связях между двумя народами, чем вызвал волну критики со стороны российского Z-сообщества. Вот как это прокомментировал военкор канал «Лейб-Гусар».
11: А чего все так удивляются теплым поздравлением Лукашенко Зеленскому с Днем Независимости Украины? Во-первых, Рыгорович – старая фитрожопая политическая проститутка, готовая всегда предать и продать кого угодно и когда угодно. Ну, просто менталитет автократа всего постсоветского пространства такой. А во-вторых, в преддверии то ли своих перевыборов, то ли трансфера власти любимому Коленьке или временному местоблюстителю, он в первую очередь ориентируется на белорусскую молодежь и людей среднего возраста. А они в Белоруссии совершенно антироссийские и весьма проукраинские. Нет, не такие агрессивно громко истеричные, как на Украине, а своеобразные, заторможенно тихо злобные. Так что с этой публикой мы проблем еще поимеем, поверьте.
4: Белорусы в комментариях возмущены такими словами. Пишут, что их вообще никто не спрашивал, хотят ли они участвовать в российской СВО даже косвенно. Все решения принимала Москва, а последствия приходится разгребать Белоруссии. Санкции, российские дроны над приграничными районами, поток россиян, которые едут сюда из-за мобилизационных страхов или дефицита топлива. А теперь еще разговоры о том, что Минск обязан быть с Россией на фронте. И особенно людей задевает тон России. Z-сообщества. Мол, Беларусь уже заплатила за союз с Москвой экономически и политически. Но в ответ все чаще слышит неблагодарность, а еще большие требования и даже прямые оскорбления. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале Сигнал 666.
2: Мамы говорят. на радио «Сигнал».
0: Райский ад на земле. Зарплата комбайнера вызвала жаркие споры у белорусов. Почему за одну и ту же работу всем платят по-разному? Очередной пожар в соцсетях. В этот раз причиной споров стало видео белорусской блогерки с участием ее мужа-комбайнера, который честно рассказал о своей зарплате в страду.
8: Да, было очень сложно. К вечеру уже силы покидают тебя полностью, что невыносимо. Просто приходишь, помылся, поел и бабах, и спать. 13 плюс.
0: Комбайнер также рассказал, что для того, чтобы выйти на рекордные 3000 тонн зерна, он работал 40 дней без выходных, начиная в 6 утра и заканчивая глубоко за полночь. В валютном эквиваленте зарплата труженика составила около 4300 долларов. В комментариях под видео разгорелись нешуточные дебаты. Одни не могли понять, много или мало это за такие условия труда. Другие делились своими гораздо более скромными расчетными листами за аналогичный труд, но в других сельхозорганизациях. Пользователь с ником Иван даже провел несложный математический расчет.
13: Считаем. 4000 долларов делить на 40 дней, делить на 15 часов в день равно 6,6 доллара в час или 20 рублей. 20 рублей в час умножить на 8 часов в день равно 160 рублей. 160 рублей умножить на 22 рабочих дня равно 3520 рублей в месяц его цена труда. И это только 2 месяца в году. И ему надрываться пришлось, чтобы на рекорд этот мнимый чиновниками придуманный выйти, а про остальные месяцы можно помолчать. Потому что вне сезон хорошо, если 300 долларов он получает.
0: Николай Свислочи рассказал, что не собирался идти на рекорд, но работал честно. А в итоге за те же 40 дней жатвы получил лишь 4000 рублей.
14: Горькая правда. Хочешь заработать, нужно работать без выходных и вдвое больше нормы по часам. А как результат, такие работяги обычно и до пенсии не доживают. Джили дали передовику. Вот это подарок. Но нужно же делать картинку для ТВ. При этом есть менеджеры, которые столько же получат, но уходя с работы в 18.00 и отдыхая в субботу и воскресенье. А сонный комбайнер с постоянным недосыпом и уставший имеет риск аварии и форс-мажора. А если наедет на дерево и поломает косилку, из своего кармана платить будет.
0: Александр из Орши недоумевает. Цитирую. «Чему радоваться? У нас, комбайнеров, хорошо, если раз в год нормальная зарплата. А остальные месяцы за 150 долларов работаешь».
15: Но у нас даже за этот чертов рекорд максимум 6-8 тысяч платят. А что потом? Про здоровье никто же не говорит. 10 лет в хозяйстве, срачка, уборка посевная. А большинство трудяг пожелезных 30 лет в этом котле работают. На пенсию вышел, год-два пожил, ни один рубль не вернет вам убитое здоровье. В этот чернозем и положат. А мы той жизни и не видели в этих колхозах. И просто для понимания цифр, на подумать. Один обед президента обходится в 1500 долларов. Вот и делайте выводы сами.
0: Комментаторы задавались вопросом, почему в разрезе регионов зарплата комбайнеров сильно отличается, когда стоимость зерна зафиксирована на государственном уровне. Белорусы также недоумевали, почему труд других работников сельского хозяйства, которые садили и растили будущий хлеб, остается без такого внимания.
16: Платная политика, политика расценок очень разнится. Почему так? Объясните. Ведь настоящих, трудолюбивых, компетентных в своем деле людей у нас в стране очень много. И как же, наверное, человеку обидно, который понимает, что он так же работал, так же старался, но получит в разы меньше. Вот. Да дальше далеко ходить не надо. В нашем хозяйстве самый, так сказать, передовой комбайнер, наверное, получит только половину этой зарплаты, которую получил вот этот комбайнер из другого хозяйства в 13 тысяч рублей. Недавно у меня произошла ситуация, не буду говорить где, в каком хозяйстве. Я подошел к амкадору, механизатору, говорю, давайте вы расскажете, как до вас пошла уборочная. А он мне говорит, а давайте нет, потому что идите к мазистам, идите к комбайнерам, их там приветствуют, их премируют, про них рассказывают, а мы как будто не участвуем в уборочной. Хотя те же амкадористы, кто грузит зерно, кто засыпает его, так сказать, на сушилке загружает, кто убирает с полей, скирдует солому. Тоже вопрос такой щепетильный.
0: Это все к текущему часу. Делитесь своим мнением в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
0: Соучастники самой масштабной войны со времен Второй мировой. Белорусскую компанию поймали на поставках медикаментов для армии России. Бизнес на крови в прямом смысле слова. Появилась подтвержденная информация, из которой следует, что белорусская компания Talmin Medical поставляет медикаменты для обеспечения армии РФ. В частности, при посредничестве российского дилера белорусский производитель с эстонским капиталом осуществляет поставки кровоостанавливающих препаратов, рассказывает экономист Валерий Седых.
3: Не нужно искать никаких подводных камней и намеков на провокацию в этой информации. Сведения о том, что Talmin Medical поставляет российской армии медицинские препараты, можно найти и на сайтах российских волонтеров, да и официальные документы несложно найти. Белорусская компания даже предлагает значительные скидки российским военным. Да и не секрет это ни для кого, что многие белорусские предприятия, компании, заводы в войне против Украины обеспечивают российскую армию всем необходимым, от формы до боеприпасов.
0: Отмечу, только по обнародованным данным, более 1500 белорусских предприятий государственной и частной собственности вовлечены в выполнение заказов российского ВПК. Для нужд российской армии из Беларуси поставляют микроэлектронику для военных систем, оптические прицелы,

0: и другие. По мнению экономиста Седых, Беларусь уже фактически стала тыловой производственной базой для армии России.
1: Белорусская экономика фактически растворяется в российской военной машине. Ждать ли Беларуси новых санкций? Ждать. Ждать ли, что чиновники снова будут удивляться «за что?» и утверждать, что запреты и ограничения не имеют основания? Ждать. Ведь ну хоть как-то же нужно перед народом попытаться оправдаться. По мнению моих коллег и мировых военных экспертов, уже всего лишь год-три Беларусь может быть полноценно втянута в военные планы России против Украины и НАТО. В мире на Беларусь уже никто не смотрит, как на независимую и миролюбивую страну. Сегодня, к сожалению, Беларусь ставит на уровень авторитарных Ирана, Северной Кореи, Китая и России.
0: Отмечу, по прогнозам западных экспертов, уже в 2027-2029 годах белорусские оборонные предприятия могут выйти на полную мощность. Как отмечает экономист Куропатов, у отдельных производств уже есть конкретные планы по выпуску десятков и сотен тысяч боеприпасов ежегодно. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Важный сигнал.
3: Секретные кадры слили в сеть. Для кого в Гомельской области строится новый военный полигон с железной дорогой?
4: В Гомельской области Беларуси строится железнодорожная инфраструктура для массовой и быстрой разгрузки тяжелой колесной и гусеничной техники непосредственно из военных эшелонов. Проект включает отдельный подъездной путь, рассчитанный на 60 вагонов, и грузовую платформу с пандусом для разгрузки колесной и гусеничной техники.
3: Об этом сообщили украинские журналисты. По данным их источников, масштабное строительство началось с конца 2023 года. На новой военной базе, вероятно, будет развернута 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада сил специальных операций Беларуси. Напомню, что о ее формировании в начале августа сообщил командующий силами специальных операций Вооруженных сил Беларуси Александр Илюкевич.
5: Уже на сегодняшний день сформировано ряд воинских частей и подразделений, уже призваны личный состав, уже набраны офицеры, и идет уже плановая подготовка их к применению по предназначению. В следующем году мы планируем уже осуществить передислокацию этих подразделений воинских частей на свой пункт постоянной дислокации.
3: Основной акцент идет на формирование офицерского состава, рассказал Илюкевич.
5: Безусловно, мы сделали приоритет сейчас, в первую очередь, это на подготовку офицера. От офицера зависит все, как будут действовать его подчиненные в бою, как они будут выживать, как они будут сражаться, бороться.
3: При этом Александр Лукашенко продолжает уверять, что Беларусь не хочет войны и не собирается втягиваться в какие-либо боевые действия. Но на фоне создания новой десантно-штурмовой бригады у украинской границы, регулярных военных сборов и череды учений, такие заявления звучат неоднозначно, говорит политолог Николай Третьяк.
6: Вопросов про отношения Москвы и Минска стало только больше. Думаю, Путин продолжает убеждать Лукашенко активнее включаться в войну против Украины. Для Кремля это означало бы открытие еще одного направления давления. Но Лукашенко понимает, что отправка белорусской армии может вызвать серьезное недовольство внутри страны и даже военный бунт против него же. Западные разведки об этом предупреждают регулярно. Поэтому он пытается сохранить баланс, демонстрирует полную лояльность Москве, но при этом каждый раз публично повторяет мантры про мир и про то, что белорусские военные воевать в чужой войне не будут.
3: По словам эксперта, у армии России сейчас как никогда высокие потери на фронте, поэтому российское командование заинтересовано в поиске новых возможностей усилить давление на Украину. В 2022 году российские войска уже заходили в северные районы Украины с территории Беларуси и не перестают снова рассматривать возможность повторить этот сценарий, уверены военные аналитики. Примечательно, что чем дольше продолжается российское

0: ВО, тем больше белорусов заявляют, что не хотят быть причастными к боевым действиям в соседней стране. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
2: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Новости регионов. На радиосигнал.
3: В Ростиславском районе в одном из хозяйств похитили телят и муку. Сотрудники милиции установили, что 42-летний бригадир вместе с подельником, пользуясь своими служебными полномочиями, на протяжении нескольких месяцев совершала преступление. Она украла 3 телят и около тонны муки из помещений молочно-товарного комплекса. Животных и муку позже продала знакомым. Ущерб хозяйству составил 1500 рублей. Похищенное частично изъято и возвращено предприятию. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Пенсионерка из Могилева подделала удостоверение об инвалидности, чтобы воспользоваться льготами, которые оно предоставляет. Поддельный документ попал к судебным экспертам после того, как женщина предъявила его контролеру в дизель-поезде. В удостоверении инвалида первой группы контролера смутили нехарактерный способ наклейки фотографии и дорисованные ручкой штрихи фрагмента оттиска печати. После вопроса о происхождении документа пожилая женщина выбежала из поезда на остановке станции Буйничи и скрылась. Судебные эксперты установили, что сам бланк удостоверения является оригинальным, но в него были внесены технические изменения. Сюда вклеили новое фото, поврежденный оттиск печати дорисовали, а к мужским имени и фамилии дописали буквы, чтобы сделать их женскими. Могилевский РОВД по данному факту проводит проверку. Установлена личность пассажирки, предъявившей поддельное удостоверение. Ей оказалась 63-летняя могилевчанка. Женщина признала сотрудникам милиции, что вклеила свое фото в документ на имя ее отца, чтобы пользоваться льготами, так как размер ее пенсии не позволяет удовлетворить все необходимые потребности. В Брестской области оперативники задержали 2 мужчин за организацию наркопритона и вымогательства. Так, при силовой поддержке бойцов ОМОНа был задержан 51-летний житель Пинска. Ранее он был неоднократно судим за кражу, мошенничество, причинение тяжких телесных повреждений и незаконный оборот оружия. Фигурант вместе с подельниками, 40 и 49 лет, организовал в квартире наркопритон, где хранил особо опасное наркотическое средство ацетилированный опий. Доступ сюда он предоставлял ранее судимым пинчанам для употребления наркотиков, систематически вымогал и воровал у них деньги и имущество. 2-го преступника задержали в Барановичах. 39-летний местный житель состоял на оперативном учете МВД и также был ранее судим за причинение телесных повреждений, кражу, грабеж, хулиганство. Вместе с 44-летним подельником мужчина принуждал 39-летнего знакомого к выполнению договорных обязательств с применением насилия. Следователи возбудили 6 уголовных дел. Задержанные и арестованы, устанавливаются иные эпизоды их преступной деятельности. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
3: Спасите ребенка. В гимназии Барановичи несколько лет травят школьника. Перед новым учебным годом родители обратились в милицию. Ищут пожарные, ищет милиция. Вот только в отличие от стихотворения Маршака, в Барановичах ищут совсем не героя, а управу на школьных хулиганов. На протяжении 2 лет учащийся гимназии номер 4 страдал от буллинга со стороны одноклассников, которые оскорбляли и избивали подростка, портили личные вещи и принуждали его покинуть не только класс и учебное заведение, но и переехать в другой город. Все крики о помощи семье этого ребенка остаются неуслышанными. Чтобы привлечь внимание к серьезной проблеме, старшая сестра даже написала пост обращения в личных соцсетях, рассказывает юрист Анжелика Гуревич.
2: Милиция, суд и психологи не могут помочь. Побои сняли, писали заявление в милицию, начали судебный процесс, а результата нет. Мальчика подстерегают не только в школе, но и на улице, на переменах, в столовой, по дороге в музыкальную школу. Сменить школу не получается. В других школах говорят, что мест нет, или прямо признаются: нам проблемы не нужны. Родители и сестра просят о помощи, а происходит беспредел.
3: За 2 года семья подростка обращалась за помощью и к классному руководителю, и к администрации гимназии, в городское и областное отделы образования, инспекцию по делам несовершеннолетних и прокуратуру. Однако, как отметила сестра школьника, цитирую, «Походы и заявления в участок, письма вышестоящим органам, суды, психотерапевты – все бесполезно. Куда и к кому обращаться, чтобы наконец-то восстановить справедливость?» Отец мальчика рассказал, что после того, как сына избили толпой, на учет ВДН пытаются поставить именно его. За то, что тот удерживал одного из хулиганов за руку, пытаясь защититься от ударов. К слову, исковое заявление семья подала непосредственно на представителя гимназии, которые просто закрывали глаза на травлю ребенка, замалчивали факты издевательств и отказывались идти на контакт с родителями. Вот что пишет об этом отец мальчика.
4: Они хотя бы в суде начали нервничать. И всплывает много интересных фактов, о которых раньше гимназия умалчивала. А благодаря суду хотя бы есть шанс вывести их на чистую воду. Школам невыгодно признать факт буллинга. В РБ буллинга нет. Точнее, он есть, но где-то там. Абстрактно. Вы не представляете, сколько было проведено собраний в гимназии с повесткой «буллинг». Но это все в общем, без конкретики. Даже вслух боялись произнести, что это буллит ученика 6 В-класса, конкретного человека. Это примерно как в СССР не было секса.
3: Пост сестры и видео самого подростка, в котором он откровенно рассказал о всех издевательствах над ним, вызвали серьезный резонанс не только среди жителей Барановичей, но и родителей, педагогов и психологов из разных регионов Беларуси. Взрослые в каждом комментарии бьют тревогу и призывают власти наконец-то заняться реальным решением проблемы, пока дело не дошло до трагедии, как это случилось со школьником в Бресте. Напомню, мальчик из-за буллинга одноклассников и бездействия представителей школы принял решение уйти из жизни. Отмечу, в управлении по образованию Барановичского горисполкома сообщили, что начали проверку в гимназии, но о результатах пока ничего не известно, заявив, цитата, «расставлять какие-то акценты и давать оценки рано». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Контроль качества на радио «Сигнал».
0: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
5: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
0: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
6: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
0: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
7: Все Слушайте, вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
8: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
9: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы там можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
10: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты. На сыр стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
11: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
0: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: За что Рига ввела новые запреты на белорусские товары? Накануне погранслужбы страны показала туннели из Беларуси для мигрантов.
12: Вчера мы задержали группу мигрантов, их было 28 человек. Задержали их недалеко от Краславы, в 12 километрах отсюда. И, как обычно, мы привлекли служебную собаку. Кинолог и служебная собака приехали сюда и указали место. А наши пограничники проверили всю эту территорию и обнаружили этот туннель.
0: Такое заявление сделали латвийские пограничники. По их словам, это уже не первая попытка пересечь границу Евросоюза под землей с помощью тоннеля из Беларуси. Всего несколько дней назад латвийские пограничники обнаружили еще один тоннель в поселке всего в нескольких километрах отсюда.
12: Это хорошо организованная система. Это уже второй туннель, который мы обнаружили за последние 10 дней. Но первый туннель, судя по всему, был прорыт наспех или людьми, которые не знают, как это делается. А вот над этим туннелем, длиной примерно 30 метров, можно сказать, работали инженеры.
0: Граница между Латвией и Белоруссией растянулась на 172 километра. Она защищена современным пограничным забором, построенным в течение последних пары лет. В прошлом году власти страны сообщили, что пресекли около 12 тысяч попыток незаконного пересечения границы. А за первую половину этого года таких попыток уже было 10 тысяч. Подобные случаи фиксируются и в соседней Литве. Недавно там были обнаружены сразу 12 нелегальных тоннелей. Пограничники считают, что мигранты вряд ли способны строить такие тоннели самостоятельно и предполагают наличие технической поддержки со стороны белорусских чиновников.
12: У нас нет доказательств того, что правительство как-то вовлечено, но мы знаем, что белорусские власти ничего не делают, чтобы это остановить. Потому что невозможно просто так пройти вдоль государственной границы, чтобы никто тебя не заметил. За это грозит штраф. Например, люди, живущие рядом с границей, не могут передвигаться по этой территории. А вот мигранты, делают это как угодно и когда угодно.
0: Поэтому в странах ЕС все меньше верят в версию о стихийном потоке мигрантов и все чаще рассматривают происходящее на границе как элемент давления со стороны Москвы руками Минска, рассказывает политолог Игорь Яшин.
13: Белорусские пограничные службы не просто не препятствуют этой миграции. Это часть так называемой гибридной войны Беларуси, союзника России против стран Европейского Союза. Цель – дестабилизировать западное общество.
0: Так или иначе, но последствия такой политики Беларусь уже чувствует на себе, говорят эксперты. Соседние европейские государства шаг за шагом закрывают рынок для белорусских товаров. К примеру, только в Латвии с сентября под запрет попадут книги, одежда, обувь, игрушки и спорттовары. А следом могут ограничить шоколад, печенье, напитки и другие продукты. В итоге политический конфликт все сильнее бьет по обычным белорусам – производителям, рабочим, экспортерам и тем, кто теряет рынки сбыта и доходы, говорят эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
14: Всем привет! В эфире «Между строк». Беларусь погружается в демографическую катастрофу. Сегодня в стране умирает вдвое больше людей, чем рождается. Статистика пробила абсолютно историческое дно – 5,9 рождения на 1000 человек. Хуже не было ни после войн, ни в 90-е.
15: Да, и слушай, за этими вот громкими словами стоят вполне конкретные физические изменения. Население страны уже откатилось к отметке в 9,05 миллиона человек.
14: То есть 9 миллионов с небольшим хвостиком.
15: Именно так. А ежегодная естественная убыль сейчас это порядка 46 тысяч.
14: Ого.
15: Если перевести с языка сухой статистики на понятный, это значит, что каждый год с карты Беларуси буквально... стирается целый город. И он ведь никуда не переезжает, понимаешь? Жители не пакуют чемоданы массово в один день. Этот город просто, физически растворяется в воздухе. Это уже явно не какой-то там временный спад, который можно просто переждать.
14: Угу.
15: Это структурный перелом вообще всей системы. И этот перелом ударит по кошельку абсолютно каждого жителя в ближайшие годы.
14: Знаешь, стоит сразу остановиться на цифрах, потому что они реально рисуют пугающую картину, особенно в динамике.
15: Да, динамика тут самая важная.
14: Вот еще лет 10 назад в стране рождалось больше 100 тысяч детей в год. Кажется, это было совсем недавно.
15: Буквально вчера, да?
14: А сегодня цифра составляет 54 тысячи 200 новорожденных.
15: Двукратное падение. И это всего за одно поколение.
14: Абсолютно. При этом количество смертей держится на уровне 116,5 тысяч. Разрыв тут просто колоссальный.
15: Больше 62 тысяч человек в минус каждый год. Дело в том, что поменялись базовые условия выживания. Решение завести ребенка – это ведь, кроме всего прочего, очень долгосрочный экономический проект.
14: И довольно дорогой проект, надо сказать.
15: Вот именно. И главная причина обрушения рождаемости – это тотальная экономическая неопределенность.
14: То есть страх перед будущим.
15: Конечно.
14: К тому же сам возраст материнства сильно сместился. Я обращала внимание на статистику, и раньше считалось нормой рожать в 20 с небольшим.
15: Да, сразу после института.
14: А сейчас сначала идет учеба, потом долгие попытки закрепиться на рабочем месте, потом нужно скопить хоть какую-то подушку безопасности, взять кредит на жилье.
15: Да, и биологическое окно при этом неумолимо сужается. Пока люди пытаются достичь хотя бы минимальной финансовой стабильности, время уходит. Но если копнуть чуть глубже, есть еще один критический фактор. Это чистая математика. Сейчас в репродуктивный возраст, то есть от 25 до 35 лет, вошло так называемое поколение 90-х.
14: Те самые дети демографической ямы.
15: Точно.
14: Которых изначально родилось очень мало.
15: Вот именно, их физически недостаточно. Был мощный спад рождаемости в постсоветские годы, и теперь просто некому рожать. Даже если бы сегодня каждая женщина из этого поколения внезапно решила завести по трое детей, общий демографический показатель по стране все равно бы падал.
14: Просто потому, что потенциальных матерей в абсолютных цифрах становится с каждым годом все меньше.
15: Да. Это такое демографическое эхо. Оно бьет по стране с задержкой в 20-30 лет.
14: И ведь последствия этого заметны уже сегодня. Вообще не нужно ждать какого-то пресловутого 2045 года.
15: Достаточно просто отъехать от столицы.
14: Именно. В сельских районах, например, в Витебской или Могилевской областях, школы уже стоят полупустые.
16: Угу. Классы просто не добирают учеников?
14: Да, школы приходится объединять, а детей каждый день возят на автобусах за десятки километров в соседние поселки.
16: А если посмотреть на малый бизнес? Местные магазинчики, там, кофейни, парикмахерские, они закрываются просто потому, что их рынок потребителей физически сжимается.
14: Ну да, людей меньше становится.
16: Если в районе стало на 1000 человек меньше, значит, местная пекарня продаст на 1000 буханок хлеба меньше. Это прямая угроза вообще выживанию бизнеса.
14: И вот тут возникает очень интересный парадокс. Людей в целом становится меньше, население падает.
16: Так.
14: Но при этом количество пенсионеров стремительно растет.
16: Это классический эффект демографических ножниц.
14: Да-да, ножницы. Понятие демографического старения, оно, конечно, звучит как-то научно и сухо, но цифры за ним стоят впечатляющие. Сейчас в Беларуси живет 1 миллион 620 тысяч человек старше 65 лет.
16: Почти каждый шестой житель.
14: Да.
16: Да.
14: Почти каждый шестой.
16: Ну, это поколение послевоенного демографического бума, плюс современная медицина. Ну, какой бы она ни была, она все равно позволяет людям жить дольше, чем 100 лет назад.
14: Верно. И это приводит к колоссальному перекосу. Есть такой показатель – коэффициент старения. В Беларуси он пробил отметку в 122%.
16: Ничего себе.
14: Чтобы было понятно, на каждые 100 детей в стране сейчас приходится 120 пенсионеров.
16: То есть стариков больше, чем детей?
14: Значительно больше. По уровню этого дисбаланса статистика уже обогнала такие страны, как Франция и Германия.
16: Угу.
14: Но стоит быть честными, уровень экономики, уровень автоматизации и производительности труда в Беларуси, он далеко не французский.
16: Это 100%. И это, кстати, разрушает еще один очень живучий стереотип. Когда произносят фразу «стареющая страна», ну, в голове моментально рисуется такая лубочная картинка.
14: Какая?
16: Глухая деревня, там покосившийся забор, грунтовая дорога и бабушки, сидящие на лавочке.
14: А, ну да, классический образ такой, вымирающие глубинки.
16: Но реальность совершенно иная и куда более сложная для экономики. 73% пожилых белорусов живут в городах.
14: Почти три четверти.
16: Да. Те люди, которые массово уезжали из деревень строить заводы в 60-е и 70-е годы, они состарились в своих городских квартирах.
14: Часто на пятых этажах без лифтов, к слову.
16: Вот именно. И они создают колоссальную нагрузку именно на городскую инфраструктуру.
14: Поликлиники, больницы.
16: Переполненные городские поликлиники, возросшая потребность в социальных службах, льготный проезд в городском транспорте. Старение – это теперь сугубо городская проблема.
14: Хотя, если честно, в регионах статистика выглядит еще жестче. Если посмотреть на данные по Витебской области, там разворачивается просто настоящая катастрофа. Коэффициент немыслимый. На 100 детей приходится 148 стариков.
16: Ого! Почти полтора пенсионера на одного ребенка.
14: Треть всего населения области – это люди старше 65 лет.
16: Тут логично задать вопрос, а как такой регион вообще может функционировать экономически?
14: Вот я о том же.
16: Если там, ну, физически некому стоять у станка, некому водить автобусы, а молодежь при первой же возможности просто пакует вещи и уезжает в Минск.
14: Столица действует как такой гигантский пылесос.
16: Да, да.
14: Она высасывает последние молодые кадры из областей. Минск дает около 9500 рождений в год.
16: Так.
14: А огромная Гродненская или Витебская области целиком, ну то есть со всеми их городами и районами, всего по 6000 рождений на каждую.
16: Кошмар.
14: Минск банально выживает за счет того, что полностью обескровливает периферию.
16: И это ведь замыкает порочный круг. Местные предприятия в регионах не могут найти работников.
14: Угу.
16: Инвесторы не открывают там новые производства, потому что нет рабочих рук и нет рынка сбыта. А раз нет работы, молодежь уезжает еще быстрее.
14: Спираль сужается.
16: Да, это спираль, которая ведет прямо к очень мрачному горизонту 2030 года. И важно понимать, что эти демографические прогнозы – это не гадание на кофейной гуще.
14: Ну да, это точная наука.
16: Те люди, которые выйдут на пенсию через 5 лет, они уже сегодня работают. А те, кто должен будет рожать через 5 лет, они уже выросли.
14: Математика здесь абсолютно безжалостна.
16: Абсолютно.
14: И прогноз действительно жесткий. К 2030 году население неизбежно упадет ниже 8,9 миллиона человек. Страна потеряет еще от 150 до 180 тысяч человек.
16: По сути, за несколько лет исчезнет эквивалент всей Витебской агломерации.
14: Да, доля пенсионеров при этом подскочит до 18%.
16: То есть каждый пятый человек?
14: Именно. Каждый пятый человек, которого можно встретить на улице, там в очереди, в кассу или в автобусе, будет старше пенсионного возраста. А количество потенциальных матерей сократится еще на 12%.
16: Знаешь, стоит перевести все эти демографические сдвиги на язык денег. В этом ведь кроется главная экономическая угроза.
14: Соотношение работающих и иждивенцев.
16: Да. Сегодня 10 работающих содержат 4 пенсионера.
14: И это уже серьезная нагрузка. Каждый тянет на себе почти половину обеспечения еще одного взрослого человека.
16: А к 2030 году количество работников упадет с 4,15 миллионов до 3,95 миллионов.
14: Меньше 4 миллионов.
16: Да. И этим оставшимся 10 работающим придется тянуть на себе уже 6 иждивенцев.
14: Ничего себе.
16: Финансовая нагрузка на работающего человека вырастет на 30% всего за несколько лет.
14: Подожди, но тут же часто звучит такой технологичный контраргумент. Весь мир сейчас говорит про искусственный интеллект, про тотальную роботизацию.
16: Ну да, чат GPT нас всех спасет.
14: Ну типа того. Разве автоматизация не решит проблему нехватки рабочих рук? Если роботы заменят кассиров, а программы заменят бухгалтеров, может, и не нужно столько людей работающих?
16: Слушай, это очень опасная иллюзия. Да, робот может собрать деталь на конвейере.
14: Или пробить товар на кассе.
16: Да, или на кассе. Но робот не пойдет после смены в кафе покупать кофе. Робот не платит подоходный налог, из которого вообще-то формируется бюджет на строительство поликлиник.
14: Угу, это правда.
16: Роботу не нужна стрижка. Ему не нужна ипотека на квартиру. Экономика рушится не только от того, что некому производить товары. Товары становятся некому потреблять. И что еще важнее, некому платить налоги в солидарную пенсионную систему. Солидарная пенсионная система работает по принципу трубы. Деньги, которые сегодня отчисляют зарплат работающих, они сразу же идут на выплаты нынешним пенсионерам.
14: То есть это не накопительный счет?
16: Вообще нет. Современные работники буквально оплачивают жизнь современных стариков. И когда основание этой пирамиды, количество работников сужается.
14: А верхушка, то есть количество пенсионеров, расширяется.
16: Да, тогда система просто начинает трещать по швам.
14: То есть взносов тех, кто работает, математически не хватит на выплаты тем, кто уже на пенсии.
16: Именно так. И выхода из этого тупика существует ровно три. Первый. Снова повышать пенсионный возраст.
14: Но этот ресурс практически исчерпан. Люди физически не могут работать вечно.
16: Верно. Второй вариант. Обесценивать пенсии инфляцией.
14: То есть номинально платить те же суммы.
16: Да. Цифра в рублях та же, но купить на них можно будет в полтора раза меньше продуктов. Ну и третий вариант. Покрывать дефицит пенсионного фонда из государственного бюджета.
14: А это значит забирать деньги от строительства дорог, ремонта больниц и оснащения школ.
16: Да. Четвертого варианта просто не существует в природе.
14: Получается та самая спираль экономического сжатия, о которой шла речь в начале. Меньше людей означает меньше продаж внутри страны.
16: Падение продаж ведет к снижению прибыли бизнеса. Бизнес сворачивает инвестиции, сокращает рабочие места или замораживает зарплаты.
14: А из-за этого уровень жизни падает, молодые люди не видят перспектив и отказываются от рождения детей или просто уезжают.
16: И спираль заходит на новый, еще более жесткий виток.
14: Именно. И вот здесь всегда возникает вполне логичный вопрос. Раз заметно, что экономика сползает в эту яму, почему нельзя исправить ситуацию административно?
16: Деньгами залить.
14: Ну да, белорусская власть ведь пытается что-то делать. Издать правильные законы, выделить целевые деньги.
16: Эти административные меры не просто не работают, они вызывают жесточайший эффект бумеранга.
14: В смысле?
16: Ну вот давай посмотрим на обязательную отработку. Государство отправляет молодого специалиста в депрессивный район, там часто нет ни нормального современного жилья, ни какой-то культурной жизни.
14: Ни профессионального оборудования для работы.
16: Абсолютно. Это похоже на попытку удержать воду в треснувшем стакане, если сильно сдавливать его рукой.
14: Чем сильнее давишь, тем быстрее вода находит щель.
16: У него за эти 2-3 года формируется просто железобетонное, выстраданное желание эмигрировать при первой же легальной возможности.
14: То есть это работает как антиреклама.
16: 100%. Принуждение к жизни в месте, которое человек не выбирал и где вообще не видит будущего, не укореняет его там. Оно работает как бесплатная программа подготовки к отъезду.
14: Угу.
16: Молодой врач не строит планы на покупку дома в этом поселке. Он по вечерам учит иностранный язык, чтобы уехать сразу, как только получит свободный диплом.
14: А что не так с финансовым стимулированием? Ведь материнский капитал и пособие – это все-таки реальные деньги?
16: Деньги-то реальные, но они стремительно съедаются инфляцией.
14: Mm.
16: Когда цены на базовые товары, там детское питание, коляски и жилье растут быстрее, чем индексируются государственные выплаты. Реальная покупательная способность этих пособий просто падает.
14: То есть семья видит такой парадокс, цифра на карточке вроде бы стала больше.
16: А купить на нее в магазине можно меньше.
14: Это бесконечная игра в догонялки с экономикой. И обычный человек в ней никогда не выиграет. Подожди, в нормальной рыночной экономике к этому процессу мог бы подключиться бизнес. Компании могли бы вводить свои социальные пакеты, доплачивать декретные ценным сотрудницам, чтобы удержать их.
16: Могли бы, но это невозможно в условиях жесткого государственного контроля цен.
14: А, точно.
16: Как бизнес может позволить себе социальную ответственность, если его маржа жестко ограничена сверху административными приказами? Компании просто зажаты в тиски.
14: Издержки растут, цены поднимать запрещено, прибыль падает.
16: В таких условиях бизнес борется за банальное выживание. Ему просто не до щедрых декретных выплат. Государство одной рукой требует от бизнеса быть социально ответственным, а другой рукой забирает единственный инструмент для этого.
14: Возможность зарабатывать.
16: Да.
14: И вот еще периодически всплывают разговоры про различные ограничения в сфере репродуктивных прав. Какие-то намеки на запреты или усложнение доступа к контрацепции.
16: Угу.
14: Якобы, если усложнить жизнь, люди начнут больше рожать.
16: Слушай, ну это самое разрушительное из возможных инициатив. Любое подобное вмешательство дает строго обратный эффект.
14: Это пугает людей?
16: Оно не повышает рождаемость, оно мгновенно порождает глухое недоверие к государству. Если власть начинает так грубо вмешиваться в самые интимные сферы жизни, пропадает базовое ощущение безопасности.
14: Да, согласна.
16: Невозможно заставить людей рожать приказами, постановлениями или угрозами, если у них нет уверенности в завтрашнем дне. Люди – рациональные существа.
14: Они реагируют на стимулы.
16: Конечно. И пока все экономические, социальные и правовые стимулы вокруг кричат «подожди, ситуация нестабильна, не рожай», никакие директивы сверху это не изменят.
14: Получается, что демографический кризис в Беларуси давно миновал стадию легкого недомогания и перешел в тяжелую хроническую фазу.
16: К сожалению.
14: Демографическая яма уже воспроизводит сама себя. Малочисленное поколение физически не способно родить большую смену, даже если захочет.
16: Да, математика против них.
14: И даже если завтра экономика покажет какой-то невероятный рост, на восстановление демографического баланса уйдут долгие десятилетия. Рождаемость – это не просто сухие цифры в отчетах статистики. Это самое точное непредвзятое зеркало.
16: Угу.
14: Оно без всяких прикрас показывает реальный уровень доверия людей к собственному будущему.
16: И вот это оставляет довольно пугающий вопрос, который вообще выходит далеко за рамки экономики.
14: Какой?
16: Как выглядит общество через 5, 10, 15 лет, если молодежь в нем превращается в статистическую аномалию? Каково это жить в государстве, где все вокруг диктуется исключительно запросами стареющего большинства?
14: Да уж.
16: От ассортимента на полках магазинов, до технологических трендов, от культурных событий, до стратегических политических решений.
14: Это общество, которое по инерции смотрит в прошлое, просто потому что тех, кто должен смотреть в будущее, в нем осталось критически мало.
16: Это мысль, с которой действительно тяжело уснуть.
14: Тема сложная, тяжелая, но без понимания этих механизмов невозможно понять, куда движется экономика. До встречи в следующем выпуске.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь.
17: Вся Беларусь.
1: Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал. Вся Беларусь на одной частоте. 666 АМ. Важный сигнал.
3: Война вместо уроков. Учебно-полевые сборы теперь обязательны не только для десятиклассников, а и для учащихся колледжей. Курс на полную милитаризацию. Министерство образования подготовило еще один сюрприз к новому учебному году. Как заявил глава ведомства Андрей Иванец, теперь наряду с десятиклассниками учебно-полевые сборы в обязательном порядке будут проходить и учащиеся колледжи. Подробностями нововведений в учебном процессе делится столичный спецкор Ирина Минчик.
17: В новом учебном году юноши из колледжей ждут 5-дневные сборы, но 5 дней только начало. Уже со следующего года сборы увеличат до 10 дней. Проходить они будут на базе воинских частей. Такой формат уже опробовали на школьниках. В этом году 10-дневные круглосуточные сборы прошли 15% столичных десятиклассников.
3: Иванец подчеркнул, цитирую, «И это наша совместная работа с силовым блоком, которая обеспечит действительно качественную и интересную работу». Отмечу, что родителям такой подход к образовательному процессу не кажется увлекательным и целесообразным. А к работе самого министра у них накопилось много вопросов.
18: Уважаемый министр Иванец, вы с каждым днем наваливаете все больше кринжа. Но это уже не смешно. То репетиторы ему не угодили, то родители ему должны, то из детей солдат будем делать. Вместо того, чтобы дети создавали цветущую и радостную жизнь будущее, вечно к войне их готовят. Вечно вокруг враги, нужно учиться только убивать, уничтожать, а когда жить? На том свете...
19: У нас новый предмет вводят в школах по сбору автомата вместо ОБЖ. Так о какой учебе, знаниях и открытиях тут может идти речь? При этом детям говорят, что весь мир для них враги, в том числе Украина, Польша и Евросоюз. Лукашенко был против войны, но после посещения Путина стал готовить молодежь, в школах ввел военные дела. Россия постоянно разжигает военные конфликты. Так не заставят ли пойти по этому пути и Беларусь?
20: А наши чинуши своих детей и внуков не забудут туда отправить? А сам Иванец тоже детей из своей семьи в обязательном порядке отправит? Или для них исключение? Детям на этих учениях даже не разрешают посещать магазин. Я бы не рожала детей, если бы знала, к чему их будут готовить. Какой же это бред? Не зря молодежь уезжает в другие страны. Мы до сих пор не можем вылезти из пещеры, забыть сраный совок.
3: Отмечу, что учебно-полевые сборы с элементами армейской службы по официальным документам считаются уроками патриотического и идеологического воспитания. Однако назвать строевую, тактическую, медицинскую и физическую подготовку, знакомство с военной техникой и оружием, образованием можно только формально. На деле подрастающее поколение белорусов попросту заранее приучают к военной службе. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Новое место для ядерного могильника выбирают между Мстиславским, Островецким и Хойникским районами. Почему власти делают именно такой выбор, попытался объяснить химик-ядерщик Сергей Бессараб.
21: Здесь оценка производится по трем позициям. То есть это геология, гидрология и социология. Гидрология и геология мы поменять ее не можем. Как бы, а вот социология, в принципе, вполне меняется. То есть с точки зрения принятия населением вот этого могильника. Как бы, с точки зрения принятия населением, то Островецкая площадка, наверное, оптимальная. Потому что там люди как бы живут с радиацией, они привыкли к радиации, они, скажем так, добровольно жертвуют своим здоровьем, находясь уже около Белой ОС, за деньги, которые могут там получать.
0: То есть там минимальный протестный потенциал со стороны местного населения, уверен эксперт.
21: Вот, с другой стороны, например, тот же площадка в Полесском радиологическом заповеднике, там вообще как бы людей нет. То есть и проблемы общественного мнения нет, по большому счету. Поэтому вот между этими двумя, Островец и Гомельская область, я бы разделял между ними.
0: Эколог Иван Кучурук также склоняется к варианту, что власти выберут площадку в Островце возле Белой АЭС.
22: Наверное, все-таки это самый оптимальный вариант. Здесь же есть проблема транспортировки. Соответственно, если мы будем возить эти отходы, скажем, с Островца, везти их куда-то в Гомельскую область, это все-таки по всей территории Беларуси, и сама транспортировка – это всегда небезопасно. Но разумные люди в Министерстве энергетики должны это все понимать.
0: А вот Гомельская область, по мнению эксперта, является наименее вероятным вариантом, так как местные жители слишком хорошо помнят последствия аварии на ЧАЭС.
22: В Гомельской области там, ну, люди, которые пострадали на Чернобыльской атомной станции, они точно будут не в восторге. И там очень такие настроения людей очень категоричные.
0: Также эксперты пояснили, как именно власти планируют хранить ядерные отходы в новом могильнике. Если коротко, до европейских стандартов Беларуси в этом вопросе очень далеко, предупреждает химик-ядерщик Сергей Бессараб.
21: Сейчас во всех обсуждениях белорусских идет хранилище низкоактивных отходов. То есть это по большому счету просто траншея в земле. Возможно, сверху будет какой-то ангарчик, например, из металлопрофиля. То есть что-то вот такое. Это, ну, не стоит думать, что это будет какое-то глубинное хранилище, как Онкала в Финляндии. Нет, это будет простая траншея. Может даже не траншея, может просто куча курганного типа, так называемое хранилище. То есть куча отходов, которая будет сверху закрыта какой-нибудь землей, и сверху над ней будет ангар.
0: С таким подходом соседство с ядерным хранилищем просто не может не иметь последствий для местного населения, говорит эколог.
22: Будет такой объект, и выбросы вот этих малых доз радиации повлияют на экологических заболеваний для населения. Но и сам регион станет таким не очень презентабельным, потому что, скажем, покупать продукцию сельского хозяйства с этого региона, где накапливается радиация, потом вообще приезжать в санаторий на Нарочь, все это будет, ну, не очень хорошо для, скажем, для тех жителей, которые проживают в этом регионе.
0: Открытое общественное обсуждение выбора площадки для строительства ядерного могильника эксперты считают формальностью для отчетов перед МАГАТЭ. Мол, власти уже совсем определились. Строительство может начаться уже в следующем году. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: На радиосигнал главные итоги недели. «Мамы говорят» на радиосигнал.
3: Родителям приготовиться. После скандальных запретов на доп. Занятия Минобразование создает витрину репетиторов. Что это такое? Не было печали, просто уходило лето. А на смену каникулам – новый учебный год с сюрпризами для школьников и их родителей. Инициатива Министерства образования о создании реестра репетиторов, включение в который было бы обязательным условием для осуществления этой профдеятельности, провалилась. В публичном обсуждении с огромным перевесом белорусы отвергли это нововведение. Ведомство от идеи не отступилось и решило создать специальную базу данных или витрину репетиторов. Это добровольный сервис, призванный помочь и родителям, и педагогам, разъясняет представитель Минобра Ирина Рыбалко.
2: Талантливые специалисты смогут разместить свое портфолио и заявить о себе. Родители получат простой способ найти проверенного репетитора. Государство будет подтверждать профессиональные данные специалиста. В открытом доступе планируют размещать информацию об образовании и отсутствии судимости. Отказ участвовать в витрине не запрещает репетитору продолжать работать с детьми.
3: Как отметила директор Департамента контроля качества образования Ольга Рыбаклюева, цитирую, «Мы не ставим своей целью усложнять жизнь репетиторов, то есть витрина в этом случае будет выступать не базой данных для контроля, а поддержкой, систематизацией, ну, скажем так, ежедневного труда физических лиц, осуществляющих самостоятельную профессиональную деятельность». Стоит отметить, что и репетиторы, и родители от этой новости не в восторге. Чем дальше, тем интереснее становится, комментирует многодетная мать из Гомеля Елена.
4: Как говорил Станиславский, не верю. После высказывания Иванца о репетиторах я не верю ни одному слову про помощь, поддержку и систематизацию. После его последнего интервью большая часть родителей, и не только, органически не воспринимает от слова «совсем» министра образования. Вот и эта витрина могут говорить что угодно и сколько угодно, но рано или поздно регистрация там станет обязательной, а репетиторов начнут еще больше ущемлять.
3: Многие репетиторы недоумевают, для чего им такое портфолио, если социальные сети давно стали инструментом для презентации своих услуг. Такого же мнения придерживается Тамара из Минска.
5: Ох, хотела бы я поверить, но тут гадалки не ходи. выкрутят так, что репетиторы плакать горькими слезами будут. Люди же не поддержали запуск обязательного реестра, а значит, нужно хитростью довести дело до конца. Это обычная практика среди наших чиновников и управленцев. Мне скрывать нечего. Я уже давно веду деятельность репетитора, но и необходимости размещать свои данные в новой программке Минобра у меня нет. Чтобы что? Родителям будет спокойнее, если они увидят мою фамилию там, и то, что у меня нет судимостей. Да бред. Все белорусы знают, как работают государственные структуры, издания, сайты. И поверьте мне, веры и доверия к ним у наших людей немного. Мое мнение, эта витрина как раз-таки и создается для контроля репетиторов и родителей.
3: Николай из Луцка считает, что новация от Министерства образования может аукнуться не только репетиторам, но и родителям.
6: Создается впечатление, что основная цель не в образовании следующего поколения, а в устраивании режимности в школах и больше ничего. Устали и учителя, и дети, и родители. Какой-то бардак и хаос. Школьную программу писали и такой же министр образования, как и Иванец. Тупо сидят и ЖПУ просиживают в министерстве. Для чего такое министерство, которое ничего дельного не делает? Раньше наше образование было престижным и лучшим, а теперь полное дно, начиная с учебников и заканчивая системой образования. Иванец же сказал, что делать уроки с детьми должны родители, а не репетиторы. Так что вполне возможно, что потом будут по обращениям к этой витрине находить родителей, которые обращались к репетиторам, и придумают им наказание за несоблюдение родительских обязанностей. И штрафы, или еще дополнительные налоги. У нас ведь в стране все так и происходит.
3: Это все мнения, которыми мы можем поделиться в рамках эфирного времени. Своим взглядом на ситуацию делитесь в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На «Радиосигнал» главные итоги недели. Важный сигнал.
3: Деньги испарились. Слуцк впервые отменяет празднование Дня города. Все дело в экономии. Место масштабного праздника – скромное мероприятие. В сентябре Слуцк официально отмечает 910-летие своего первого письменного упоминания в летописях. А согласно установленной в 2022 году новой дате основания, населенному пункту исполнился 1021 год. Однако ежегодного празднования Дня города в этом году не будет, рассказывает местный работник культуры Алексей Панасюк.
7: Все спрашивают, будет ли у нас День города какой-то, не будет ничего и не планируется в этом году. В этом году нет, не будет, поэтому по большому счету, наверное, до Нового года даже у нас массовым мероприятием не назовешь, ну разве что дискотека на площади проходит. Мероприятий особо не будет.
3: Отмечу, местные власти официально не комментировали отмену праздника, сославшись лишь на то, что в прошлом году Слуцк отметил юбилей, а текущая дата не так и важна. Огорченным слуцчанам чиновники предложили посетить мероприятие ко дню шахтера в Солигорске. По мнению экономиста Андрея Скоропатова, решение отменить День города райцентра обусловлено банальной экономией средств.
23: В Беларуси действует централизация налогов. То есть большая часть крупных налогов и сборов со всей страны идет в республиканский бюджет. В таком подходе распределение денежных средств выигрывает только Минск, а регионы вынуждены делить между собой оставшиеся скудные поступления. Крупных промышленных центров у нас немного, да и они сейчас не в лучшем положении из-за общего замедления экономики в стране. В большинстве регионов нет изобилия прибыльных предприятий, нет крупных торговых и финансовых структур. Зарплаты у населения низкие, поэтому районные бюджеты постоянно сталкиваются с нехваткой собственных доходов. О каких массовых гуляниях может идти речь, если районы не могут самостоятельно себя обеспечивать? Их бюджеты дотационные, а значит, благополучие местных жителей и их досуг общегородского масштаба напрямую зависит от объема субсидий из республиканского бюджета.
3: По словам экономиста, в последние несколько лет объем господдержки регионам постоянно снижается из-за общего дефицита государственного бюджета на фоне истощения резервов и падения эффективности секторов экономики. Напомню, аутсайдерами по качеству жизни и уровню дохода неизменно остаются Витебская и Могилевская области. Антирейтинги самых низких зарплат, оплата труда критически ниже республиканского уровня, традиционно составляют Шарковщинский, Краснопольский, Октябрьский, Рассонский, Миорский и Брагинский районы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
0: Запрет телефонов – это еще цветочки. С 1 сентября во всех школах введут новые правила безопасности. Будут проверять сумки даже у родителей.
8: Ключевым моментом, обеспечивающим безопасность в учреждениях образования, является наличие пропускного режима. Вот здесь вот как бы, назовем так, нововведение. В связи с чем с началом учебного процесса работники охраны, как сотрудники милиции, так и сторожевой состав, несущий там службы, уполномочены для проведения досмотровых мероприятий в отношении несовершеннолетних.
0: Так о новых правилах рассказал первый заместитель начальника отдела охраны столицы Александр Сях. По его словам, с 1 сентября выборочно проверять смогут не только учеников любого возраста, но и родителей, посетителей и сотрудников школ.
8: Есть определенные, скажем так, условия. Это обязательное присутствие при проведении данных мероприятий представителей педагогического состава учреждения образования, а также соблюдение правил досмотровых мероприятий. Если ранее требовалось присутствие законных представителей несовершеннолетних, то в данном случае их присутствие не требуется.
0: При этом досмотр обещают проводить не поголовно, а только при наличии оснований, внешним признакам и информации от педагогов.
8: Мы можем поговорить за такое понятие, как профайлинг, да, когда мы ребят, людей, да, несовершеннолетних по их поведенческим каким-то особенностям, с целью определения, возможно ли какое-то, ну, находится ли у него какой-то запрещенный предмет или какие-то намерения для совершения каких-то противоправных действий в пределах учреждения образования. Но в большей степени расчет делаем на наличие информации и ее передачу от педагогического состава. Классный руководитель и так далее, которые в большей степени знают особенности личности того или иного несовершеннолетнего. Имеется подозрение, что у него есть какие-то небезопасные запрещенные предметы. Ну, он может прямо указать на того или иного мальчика или девочку, и уже в присутствии его же нашим работникам будут осуществлены досмотровые мероприятия.
0: Сам Сях объясняет ужесточение правилами безопасности и приводит в пример нападения в российских школах.
8: Боюсь ошибиться с названием городов нашей братской России, но имели место быть там вопиющие случаи, которые повлекли наступление тяжких последствий, летальных исходов, когда несовершеннолетние, подвергшиеся буллингу или же каким-то иным основанием на почве мести проносили огнестрельное оружие, холодное оружие, причиняли телесные повреждения вплоть до лишения жизни своих педагогов и одноклассников или же других учеников.
0: Если что-то запрещенное у школьника при проверке все-таки найдут, предмет сначала передадут педагогу. А если речь идет об оружии, боеприпасах или других опасных вещах, сразу же подключаются правоохранительные органы, предупредил первый замначальника отдела охраны столицы. Он также напомнил, что в школах и до этого уже действовали турникеты, видеонаблюдение, тревожные кнопки и электронные замки на запасных выходах. Теперь к этому добавляется еще и выборочный досмотр вещей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: На радиосигнал главные итоги недели. Контроль качества на радиосигнал.
0: Кто бы говорил, на фоне регулярных проблем для белорусских товаров молочный шоколад из России не прошел проверку на качество в Минске. И вот почему.
9: Популярный российский молочный шоколад Charged с цельным фундуком внесен в список опасной продукции. Испытания показали, что суммарное содержание масла какао и молочного жира составило 20,2% при норме не менее 25%.
0: Простыми словами, такой продукт не имеет права называться молочным шоколадом, пояснили эксперты госстандарта. Речь идет о продукции российской кондитерской фабрики «Победа» из Московской области. Известное предприятие фактически вводило покупателя в заблуждение. Внешне и по маркировке ему продавали молочный шоколад, хотя по составу, установленным требованиям, он не соответствовал. Почему несколько процентов жира здесь действительно имеют значение? Объясняет технолог пищевого производства Марина Волкова.
10: Для молочного шоколада существуют конкретные требования к составу. Если производитель уменьшает количество какао-масла и молочного жира ниже установленной нормы, это уже другой продукт, даже если внешне он выглядит точно так же. Здесь вопрос не столько в том, что человек немедленно отравится, сколько в подмене состава. Покупатель платит именно за молочный шоколад, а получает более дешевую по рецептуре

0: Ходит нарушения уже в товарах из самой России. Только за последние несколько месяцев белорусские пограничники не пропускали или запрещали к продаже зараженные вирусом томаты, несколько видов российского пива, детские смеси, овощи, сухофрукты, орехи, а также детские игрушки и пазлы. И помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
1: Важный сигнал.
0: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
2: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
0: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
2: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
0: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
2: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
0: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
3: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
0: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Важный сигнал.
4: Череда загадочных смертей в больницах страны. Минимум 9 белорусов умерли в Бресте и Минске после операции на сердце. Всем вводили один и тот же индийский препарат. Трагедия, которую можно было избежать. В Беларуси известно о смертях как минимум 9 пациентов из-за применения некачественного медицинского препарата индийского производства. Самое страшное то, что Минздрав замалчивал произошедшее. А этот опасный медикамент массово разошелся по больницам страны. Делится подробностями юрист Юрий Трутень.
5: С января по май как минимум 9 пациентам, которые впоследствии умерли, во время операции вводили индийский препарат «Кардиурекс». В Брестской областной больнице его получили 13 человек. 8 из них умерли. В нескольких развились тяжелые инфекции, в том числе сепсис. В РНПЦ «Кардиология» препарат ввели еще 9 пациентам. 8 человек удалось спасти, а 67-летняя женщина скончалась. Лабораторные исследования показали, сам «Кардиурекс» был нестерильным. В нем обнаружили несколько видов бактерий, причем препарат поставили в 24 учреждения по всей Беларуси.

0: Речь идет как минимум о 9 смертях и препарате, разошедшемся по всей стране. Почему белорусский Минздрав публично об этом не сообщает?
1: Самому молодому пациенту, который умер в результате применения индийского препарата, было всего лишь 50 лет. К слову, Минздрав обязал изъять проблемную партию медикаментов только после того, как о проблеме сообщила Всемирная организация здравоохранения. А Индия признала ее несоответствующей стандартам качества из-за нарушения стерильности. Кардиорекс не зарегистрирован в Беларуси, поэтому неизвестно, каким образом он проходил проверку и проходил ли вообще, говорит экономист Ярослав Романчук.
2: Совершенно очевидная трагедия, когда люди надеются на белорусскую медицину, потому что верят в том, что там будет все проверено, все хорошо, а на самом деле оказывается вот такое. 25-30 лет управляет, руководит и поставил под тотальный контроль ЗАО «Семья» фармацевтический медицинский бизнес. Помните, вот был министр здравоохранения, который, собственно, был очень близок к семье ЗАО «Семья», который тоже безумные вещи творил, никого не наказали. Министерство здравоохранения поставлено на обслуживание конкретных фармацевтических компаний. Естественно, в Беларуси мало чего нет, но я помню, как Лукашенко говорил о необходимости импортозамещения, при помощи чего нет. У нас нету своих изобретений, своих оригинальных рецептур, которые мы могли бы продавать по всему миру, видя там патентов и так далее, и так далее. Мы просто банально тупо берем сырье, это на самом деле сырье с Китая или Индии, а сырье как берется? Да, подешевле, чтобы. К сожалению, вот эти люди, которые у нас закупают, занимаются этими закупками, а это занимаются исключительно люди по лицензиям, согласованию ЗАО «Семья», они хотят, вот они экономят на этом, они экономят на белорусах. Они выдают вот этот субпродукт, в котором высокие риски получения какого-то там, знаете, вот этого, либо бактерии, вируса и там загрязнения за какой-то премиальный продукт. Министерство здравоохранения. Они в доле, они в, значит, на зарплате. Зачем им там щемить эти компании, если потом вот сын, брат, кум вот этих чиновников Министерства здравоохранения могли оказаться, собственно, в тех же компаниях, которые занимаются этим импортом.
1: Это пренебрежительное, высокомерное и циничное отношение к белорусам, на которых можно сэкономить, а за случившиеся смерти снова накажут какого-нибудь одного чиновника. Система же продолжит работать, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Теперь не нужно переключаться. Зона покрытия. Вся Беларусь. Вся Беларусь. Настройте один раз и будьте в курсе всех событий. Самые важные темы дня, комментарии от первых лиц, новости союзных государств, новости Европы и мира, а также многое другое. Радиосигнал «Вся Беларусь» на одной частоте. 666 АМ. «Мамы говорят» на Радиосигнал.
1: Это уже перебор. В школах Беларуси упразднили вакансии уборщик. Теперь убирать будут учителя? В Беларуси с 1 июля начали действовать новые нормативы численности работников учреждений образования общего и среднего звена. Это привело к массовому сокращению персонала школ. В частности, серьезно урезали или упразднили уборщиц. Оставшиеся попросту не справляются с объемами уборки, что приводит к нарушениям санитарно-гигиенических требований. О решении проблемы, которое нашли учреждения образования, рассказала учительница из Минска Тамила.
4: Вышла на работу после отпуска. Директор собрала всех и предупредила, что теперь уборщиц нету в школах. Все убирать и мыть должны учителя. Вот ну как так?
1: Можно было бы подумать, что на фоне всех недовольств со стороны учителей последними нововведениями со стороны Минобра это, так сказать, вброс. Но комментарии от других педагогов из Минска и не только свидетельствуют о достоверности истории Тамилы. Преподаватель математики из Пинска поделилась аналогичным случаем.
5: Законы просто так не издают. Чиновники уверены в бесхребетности учителей, да и давно делают все так, чтобы все считали нас обслугой. Нас еще в отпуске пригласили на собрание. Ну как пригласили? Явка была обязательной. и сообщили, что оставшаяся в нашей школе единственная уборщица будет мыть только туалеты, зоны раздевалок и столовой, а все остальное будем убирать мы. Долго спорили, недовольным грозили увольнением. Я сходила в свой кабинет, взяла диплом и попросила директора вслух зачитать свою специальность. А также предложила оформить учителям еще и ставку уборщицы. Не буду вдаваться в подробности, что дальше было. Приказа о моем увольнении пока нет, но мне и не страшно. Я столько лет училась и преподавала, чтобы передавать знания детям. А теперь, кроме того, что до ночи проверяешь тетради, еще полы бесплатно мыть. Нет уж. Есть профессия уборщик, есть прекрасные люди, которым нужна именно эта работа или подработка. Так пусть государство платит им зарплату.
1: Потихоньку, негласно, в Беларуси такое отношение к педагогам, врачам, дворникам, уборщикам, работникам села входит в обиход везде, отмечает бывшая учительница младших классов Ольга.
6: К сожалению, я на протяжении последних 10 лет своей профессиональной деятельности наблюдала, как государство упорно обесценивало профессию педагога. Нас запугивают, унижают, оскорбляют и так до бесконечности. У нас почти не осталось учебных заведений, где бы руководящие должности занимали люди, которые положили годы на учебу, работу с детьми, которые горят своим делом. Поэтому, если что-то происходит в стенах школы, страдает простой учитель, но не директор и его окружение. Ужасное неуважение. Слава Богу, я на пенсии. И вот вопрос. А как же директор и заместитель директора? Они будут мыть или как? Почему должны мыть всегда или дети, или учителя? А как же высшее руководство? Почему не показать пример не разово на камеру, а на постоянной основе?
1: И в завершение мнение от учителя истории из Витебска Дмитрия.
7: Ну правильно, зачем нам уборщики? Зато в Северную Корею без визы можно будет полететь. Класс. Нет слов от ужаса ситуации. Не удивлюсь, если это новое достижение, в кавычках, нашего министра образования, который ни дня в школе не работал. К слову, в детских садах тоже коридорных сократили. И вот мне интересно, ясли сами должны коридоры мыть? Раньше пугали. Плохо будешь учиться – будешь уборщицей, дворником. А теперь что говорить? Будешь хорошо учиться – выучишься на учителя и будешь полы мыть. Все с ног на голову.
1: Затронуло ли сокращение штата учреждение образования вашего города? Пишите в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
1: Бензотуризм под запретом. Россияне проехали как минимум 10 ЭЗС на трассе Смоленск-Витебск, но заправиться не смогли. Все дело в паспорте. После скандалов в Казахстане из-за того, что граждане России массово ринулись скупать бензин на местных заправках, российские автовладельцы перестроили маршрут. Теперь россияне, которые из-за дефицита топлива на родине не могут позволить себе передвигаться на авто, держат курс на братскую Беларусь. Однако в остром желании разжиться горючим многие попросту забывают, что это другая страна со своими законами. Так случилось и в истории москвича. Лексика автора сохранена.
8: Приехали, короче, 400 километров проехали, граница с Белоруссией, Смоленск-Витебск трассы приехали, а мне говорят, пошел отсюда, дети только по загранпаспорту, вышел закон в этом году, короче, всю жизнь ездили, не нужны были никакие загранпаспорта, что с собой не взяли, сейчас меня отправляют, говорят, сюда, откуда приехал, бензина нет. Нет, там нигде заправки все пустые, сюда ехали. Думал, вот, ну, дотяну, короче, до Белоруссии заправлю. Дотянул, короче.
1: Стоит отметить, что мужчина в своем видео упрекает в том, что его не пустили в Беларусь именно белорусских пограничников. Однако в комментариях пользователи отметили, что съемка ведется именно на стороне России, согласно законодательству которой дети граждане РФ могут выехать за пределы своей страны только по паспорту.
9: Так а где Беларусь? У него на видео Россия, российский флаг, все на русском написано, до границы Беларуси он еще не доехал. Это подмена понятий. Не белорусы его не впустили, а россияне не выпустили его детей из своей страны. Если его не выпускают из своей страны, то белорусы и Беларусь тут при чем?
10: Почему всех удивляет, что нужно ехать в другую страну с паспортом? Объясните мне, россияне, в какую страну вы можете поехать без паспорта? У меня у детей паспорта с 2-3 месяцев от рождения. Ни разу не было такого, чтобы я поехала в Россию без паспорта своего или детей.
11: Никогда не ездила в Россию со свидетельством о рождении ребенка, что может так удивлять. Вы едете в другую страну, пересекаете границу. Так откуда такие вопросы? Во-первых, вас не выпустили ваши соотечественники. Во-вторых, если вы не знаете законов своей же страны, это исключительно ваша проблема. В-третьих и главных, если вдруг кто-то из россиян забыл, Беларусь – это отдельное суверенное государство со своими законами, национальной валютой и так далее.
1: Напомню, ситуация с бензином в России в августе снова резко ухудшилась. Причина – прицельные удары ВСУ по российским НПЗ в ответ на удары российской армии по гражданской инфраструктуре Украины. В большинстве регионов РФ огромные очереди на заправках, установлены лимиты на топливо. В стране соседки даже запустили массовый сервис «Где бенз?». При этом вторая волна кризиса пришла без перерыва вслед за первой. И никакой нормализации ситуации, обещанной властями, там не случилось. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: На радиосигнал главные итоги недели. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси официальная безработица достигла исторического минимума всего 2,3%.
13: И если опираться на такую классическую экономическую теорию, ну, такая цифра должна свидетельствовать о каком-то невероятном буме. Кажется, что экономика работает как швейцарские часы. Все заняты делом, уровень жизни растет.
12: Ну да, звучит как мечта.
13: Именно. Но есть очень серьезные сомнения в том, что эта статистика вообще отражает реальное положение дел в стране.
12: Да, потому что за фасадом вот этих красивых 2,3% скрывается просто острейшая нехватка людей. Заводские цеха пустуют, больницы перегружены до предела, а крупные торговые сети, ну, банально не могут укомплектовать штат кассиров. То есть образуется такой колоссальный структурный дисбаланс.
13: Слушай, ну дисбаланс — это еще мягко сказано.
12: Да. С одной стороны, наблюдается явный избыток офисных специалистов, тех самых белых воротничков, которые ищут работу месяцами. А с другой стороны, критический, ну, просто парализующий дефицит рабочих рук на производствах и в сфере услуг.
13: Вот поэтому цифра в 2,3%, но это не показатель здоровья экономики. Это скорее диагноз глубокого структурного кризиса. Важен ведь не сам факт того, что человек формально где-то числится.
12: 100%.
13: Важно, находятся ли нужные специалисты на нужных местах. И насколько вообще эффективно работает вся эта система.
12: И тут, знаешь, возникает логичное противоречие. Раз безработица находится на таком историческом минимуме, откуда тогда на сайтах вакансий берется рекордное, просто аномальное количество резюме?
13: А вот это противоречие легко разрешается, если внимательно посмотреть на статус этих самых соискателей. Большинство этих анкет принадлежит действующим сотрудникам.
12: Ого!
13: Людям, которые прямо сейчас числятся в штате, они получают зарплату, но активно ищут пути к отступлению.
12: Ну и причина тут, наверное, банальна. Они просто не выдерживают сверхнагрузок. Из-за того самого кадрового голода один человек вынужден делать работу за двоих, а иногда, слушай, из-за троих уволившихся коллег.
13: Но разве это не стандартная ситуация для любого кризиса? Ну, знаешь, люди всегда берут на себя больше работы, чтобы просто сохранить место.
12: Раньше возможно. Да, но сейчас сам механизм выгорания работает иначе. Вот представь себе автомобильный двигатель.
13: Так.
12: Если заставить его постоянно работать на 8000 оборотов, да еще и без масла, он же не просто начнет потреблять больше топлива. В какой-то момент металл просто не выдержит, шатун оборвется, и двигатель заклинит навсегда.
13: Ну, логично, да.
12: И то же самое происходит с людьми в Беларуси. Медсестра, которая по нормативам должна вести 10 тяжелых пациентов, она ну физически не может качественно обслуживать 20. Человек на конвейере не способен долго управлять тремя линиями вместо одной.
13: И здесь происходит очень важный такой психологический сдвиг, который статистика просто не способна уловить. Раньше увольняться в никуда, ну, не имея какого-то запасного аэродрома, это считалось верхом безответственности.
12: Да, общество это сильно осуждало.
13: Именно. Люди держались за свои кресла до последнего, терпели абсолютно любые переработки. А сейчас уход в никуда стал абсолютной социальной нормой.
12: Получается, что сохранение физического и психического здоровья стало для людей важнее, чем стабильный доход. Работники предпочитают потерю зарплаты сохранению рабочего места просто потому, что предел прочности достигнут. Они, ну, как бы отключаются от системы, чтобы спасти себя.
13: Да, да. А для бизнеса это катастрофа совершенно иного масштаба. Это ведь не просто пустующее кресло или там остановленный станок. Это невосполнимая потеря институциональной памяти.
12: Это точно.
13: Когда уходит опытный наладчик оборудования, который проработал на конкретной линии 10 лет и знает каждый ее нюанс, забрать его опыт невозможно. Чтобы восстановить эти специфические навыки, новому сотруднику понадобятся месяцы проб и ошибок.
12: И это при условии, что этот новый сотрудник вообще найдется на рынке.
13: Вот именно. И тут возникает резонный вопрос к рыночным механизмам.
12: Какой?
13: Если люди массово уходят из-за чудовищных перегрузок, а замена стоит слишком дорого в плане времени и обучения, самое очевидное решение – это просто поднять зарплаты текущим сотрудникам. Но это же базовый закон спроса и предложения. Почему он дает сбой?
12: А вот тут разрыв между ожиданиями и реальностью стремительно растет. Если посмотреть на данные за первый квартал, зарплатные ожидания соискателей взлетели на 18%. Люди прекрасно понимают, что будут работать за троих и хотят соответствующей компенсации.
13: Но это вполне справедливо.
12: Абсолютно. Но работодатели смогли повысить свои предложения лишь на 13%. То есть возник разрыв в 5 процентных пунктов всего за 3 месяца. 2/3 работающих граждан открыто заявляют, что им серьезно недоплачивает.
13: Угу.
12: И глядя на это, хочется спросить, неужели бизнес не понимает, что скупой платит дважды? Разве не логичнее и выгоднее повысить фонд оплаты труда на условные 20%, чем полностью останавливать производственные линии из-за отсутствия людей?
13: Знаешь, очень легко списать все на жадность бизнеса. Ну, сказать, что директора просто не хотят делиться прибылью, складывают деньги в мешки.
12: Ага, типичный стереотип.
13: Да, но реальность гораздо суровее. Дело в системном финансовом тупике, из которого у предприятий просто нет выхода.
12: Ну-ка, давай подробнее. Механизм этого тупика завязан на государственном сдерживании цен, правильно?
13: Да, именно. Государство искусственно устанавливает жесткий потолок стоимости конечной продукции.
12: Давай рассмотрим это на конкретном примере. Представь себе региональный завод по производству мебели.
13: Допустим.
12: И что мешает этому заводу поднять зарплаты своим столярам?
13: Себестоимость. Затраты на логистику постоянно растут. Фурнитура дорожает, древесина дорожает, обслуживание тех же станков обходится все дороже. А цену на готовый стул поднять нельзя. Действует жесткое административное ограничение.
12: То есть маржа предприятия сжимается?
13: Практически до нуля. Свободных денег просто не остается.
14: Работники абсолютно правы, требуя больше денег за тройную нагрузку. А работодатели хотели бы эти деньги заплатить, чтобы удержать персонал и не останавливать конвейер. Но их руки связаны.
13: Слушай, ну даже если на секунду представить, что этот потолок цен отменили, и предприятия готовы платить сотрудникам золотом. Финансовые стимулы абсолютно бесполезны, если людей физически не существует в нужном количестве. Демографическая яма – это ведь фундаментальный фактор.
14: А насколько все серьезно в цифрах?
13: Данные пугающие. За последние 4 года экономически активное население страны сократилось на 71,9 тысяч человек.
14: Ого, 72 тысячи почти.
12: Да. Чтобы было проще осознать масштаб, это равносильно полному исчезновению с карты рынка труда целого города, такого как Борисов или Пинск. Этих людей просто больше нет в экономике.
13: И если посмотреть на структуру этого спада, ситуация выглядит еще более угрожающей. Сейчас на двух работающих граждан приходится один пенсионер. Нагрузка на пенсионную систему просто колоссальная.
12: Угу. При этом поколение 90-х, которое именно сейчас должно составлять ядро активной и продуктивной рабочей силы, крайне малочисленно, ну, из-за демографического спада тех лет.
13: К тому же, та молодежь, которая сейчас выходит на рынок труда, категорически не хочет идти на заводы. Престиж рабочих профессий методично уничтожался десятилетиями. Система профессионально-технического образования сильно потеряла привлекательность.
12: Да, все хотят в офис. Все стремятся получить диплом о высшем образовании и сесть в офисе, где, как уже упоминалось, конкуренция огромная и работы на всех не хватает.
13: Но проблема ведь не только в демографии. Есть еще и географическое измерение этого кризиса. Распределение трудовых ресурсов по территории страны крайне неравномерно.
12: Абсолютно верно. Минск действует как гигантская гравитационная аномалия. Она просто вытягивает все человеческие ресурсы из регионов. В столице сосредоточено 60% всех активных резюме. Индекс конкуренции там достигает 14,7 резюме на одно вакантное место.
13: 14 человек на место?
12: Да. А в то же время в Брестской области этот показатель всего 5,2. Опросы показывают, что 72% региональных специалистов готовы прямо сегодня собрать чемоданы и переехать в Минск.
13: Но почему происходит этот массовый исход? Дело только в деньгах.
12: Ну, деньги – это важный фактор, безусловно. Зарплаты в регионах в среднем на 30-40% ниже. Но главная проблема глубже – это тотальное отсутствие инфраструктуры для нормальной жизни.
13: То есть школы, больницы.
12: Да-да. Нет современных больниц, закрываются школы, нет какого-то культурного досуга. Предприятия не строят корпоративное жилье для привлечения молодых специалистов. Если инженеру после распределения банально негде жить, а его ребенка не берут в переполненный местный детский сад, никакая надбавка к зарплате не удержит его в районном центре.
13: Слушай, но здесь стоит поспорить с одним распространенным мнением. Часто говорят, что такая сверхконцентрация кадров в Минске хотя бы идет на пользу самой столице, но обеспечивая местный бизнес лучшими умами.
12: Ну разве огромный выбор кандидатов – это не мечта любого работодателя?
13: Мечта, которая оборачивается просто пустой тратой человеческого капитала. Конкуренция почти в 15 человек на одно место означает, что прямо сейчас в столице огромное количество высококвалифицированных людей сидят вообще без подходящей работы.
12: Да, это логично.
13: Они тратят месяцы на собеседование, в итоге соглашаются на сильное понижение в должности, идут работать вообще не по профилю или просто уезжают за границу. Их профессиональный потенциал простаивает и деградирует.
12: А в это же самое время регионы остаются в прямом смысле слова без рук. Заводы в районных центрах срывают контракты из-за нехватки станочников. Местные больницы работают на пределе из-за отсутствия врачей.
13: Что закономерно ведет к дальнейшей деградации местной экономики. Чем хуже работают предприятия, тем меньше налогов поступает в местный бюджет. А чем меньше налогов, тем быстрее разрушается инфраструктура.
12: Замкнутый круг.
13: Именно. Это провоцирует новую, еще более массовую волну оттока населения. Спираль просто закручивается.
12: Слушай, ну картина складывается довольно мрачная. Рыночные механизмы регулирования зарплат заблокированы, демография в упадке, регионы стремительно пустеют. Возникает вопрос, а какие вообще шаги предпринимаются на государственном уровне для спасения ситуации? Но ведь игнорировать пустующие цеха просто невозможно.
13: Шаги, безусловно, предпринимаются. Проблема в том, что все они строятся преимущественно на логике административного давления и принуждения, а не на экономических стимулах. Государство пытается решить рыночную проблему не рыночными, но чисто командными методами.
12: Можно разобрать эти меры детально. Первое, что активно применяется, это увеличение сроков обязательной отработки для выпускников вузов и колледжей.
13: О, ну это классическая попытка прикрепить человека к месту работы таким административным указом.
12: И как? Работает?
13: На практике это воспринимается молодежью исключительно как наказание, как своего рода трудовая повинность, когда человека насильно заставляют работать там, где он не хочет, за зарплату, которая его категорически не устраивает, его реальная мотивация и производительность равны нулю. Он будет просто отсиживать часы, а не работать.
12: Да, логично. Более того, угроза длительной обязательной отработки дает обратный эффект еще на старте. Школьники видят эту перспективу и предпочитают либо уходить в платное образование, чтобы избежать распределения,
13: либо сразу поступать в зарубежные университеты. То есть мера, призванная удержать кадры, на самом деле стимулирует раннюю иммиграцию мозгов.
12: Была еще одна громкая инициатива. Это попытка компенсировать дефицит за счет привлечения мигрантов из стран Азии.
13: Да, но она столкнулась с суровой реальностью производственных процессов. Работать на современном сложном оборудовании, вообще не зная языка, это прямая дорога к производственным травмам и браку.
12: Ну да. Пытаться объяснить технологический процесс через автоматический переводчик в смартфоне – это просто невозможно.
13: К тому же экономика этой идеи изначально была ущербной. Мигрантам пытались предлагать крайне низкие тарифные ставки. Сама логика абсурдна – попытаться закрыть острейший дефицит кадрами из-за рубежа, предложив им условия хуже, чем те, от которых массово бегут местные работники.
12: Да уж.
13: Разумеется, это не сработало. Никто не поедет за тысячи километров, чтобы работать за копейки в чужой языковой среде.
12: После этого фокус сместился на внутренние резервы. Ну, пенсионеров и студентов. Стали звучать призывы активнее привлекать их на производство.
13: Но этот ресурс давно и полностью исчерпан. В условиях длительного кризиса те пенсионеры, у которых есть здоровье и желание работать, они уже давно работают. Выжить из этой категории дополнительные десятки тысяч рабочих рук, ну, физически невозможно.
12: Тут в дело вступает, пожалуй, самый жесткий и парадоксальный инструмент. Это прямые административные запреты на увольнение для определенных категорий работников. И вот здесь логика ломается окончательно. Как вообще можно заставить человека продуктивно трудиться, если просто запретить отделу кадров подписывать его заявление по собственному желанию?
13: Никак.
12: Как наличие бумажки с запретом решает проблему производительности?
13: Повторюсь, никак не решает. Наоборот, переводит проблему в неконтролируемое русло. Он порождает массовую теневую занятость и так называемое «тихое увольнение».
12: То есть человек формально остается в штатном расписании, но фактически прекращает работу.
13: Именно так. Начинается эпидемия эффективных больничных. Люди договариваются с непосредственным начальством об отсутствии на рабочем месте в обмен на какие-то уступки. Начинается откровенный саботаж рабочих процессов.
12: То есть перекуры становятся длиннее?
13: Да, перекуры длиннее, скорость работы падает просто до минимума, инструменты случайно ломаются, происходит абсолютное фундаментальное падение мотивации. Человек присутствует на заводе только физически, просто как предмет мебели.
12: В итоге складывается совершенно сюрреалистичная картина. Государство получает идеальную красивую статистику занятости для отчетов наверх. По бумагам все станки укомплектованы, безработица – те самые 2,3%. А предприятия получают мертвые души.
13: Да-да.
12: Станок все равно стоит или выпускает бракованную продукцию. Даже если по документам за ним закреплен сотрудник с высшим разрядом. Административное принуждение просто не способно заменить экономическую целесообразность.
13: И это подводит нас к главному выводу. Текущий кадровый кризис в стране – это не какая-то временная трудность, которую можно просто переждать. И не локальный сбой в отдельной отрасли. Это масштабное системное отражение гораздо более глубоких противоречий в самом устройстве экономики.
12: Становится очевидно, что попытки лечить симптомы административным принуждением и искусственным замораживанием цен только ухудшают ситуацию. Это как пытаться остановить кровотечение, просто туго завязывая глаза, чтобы не видеть кровь.
13: Отличная аналогия.
12: Требуются реальные, работающие экономические стимулы, а не новые пакеты запретов.
13: Без возврата к рыночному ценообразованию бизнес так и будет задыхаться без свободных средств на зарплаты.
12: И без масштабных инвестиций в развитие региональной инфраструктуры, ну, строительство тех же современных больниц, качественных школ, доступного и комфортного жилья, люди так и будут бежать в Минск или вообще за пределы страны.
13: Всем спасибо за внимание. До новых встреч.
3: Важный сигнал.
1: Сколько еще ждать? Открытие новых станций третьей линии Минского метро снова отложили.
15: Скорость строительства метро должна быть на максимуме. Задача главы государства.
1: Весной на ГосТВ вышел подробный сюжет об активном строительстве третьей линии Минского метро. Тогда же сообщалось, что ветку дотянут до Зеленого Луга к 2028 году. Для ускорения работ в помощь к уже имеющемуся тоннелепроходческому механизированному комплексу «Олесе» закупили более мощную «Марию».
16: Идем в графике. Срывов графика нет. Глава государства четко охарактеризовал работу метростроителей. Сказал: метростроители молодцы, хорошо работаете, но медленно. Нужно ускориться в два раза. Ну, значит, ускоримся.
1: Затем, без объяснения причин, появилась официальная информация, что три новые станции Зеленолужской линии откроют к 2029 году. Минчане негодовали, недоумевали и высказывали различные мнения, почему строительство метрополитена внезапно встало. И только шумиха немного улеглась, как появилась неприятная новость. Парк Дружбы народов, Комаровскую и Переспу планируют запустить до конца 2030-го.
17: Предлагали мне уже метро это закрыть, метрополитен закрыть, метро не строить. Очень дорого. Но все-таки Господь меня тогда надоумил и сказал: нет, будем по метру строить в год, но надо сохранить.
1: Напомню, за последние месяцы планы строительства и третьей, и четвертой линии Минского метро претерпевали большие и необоснованные, по мнению экспертов и минчан, изменения. Так, сначала кольцевую резали с 17 до 15 станций, убрав Киевский сквер и Политехническую. А затем и вовсе было принято решение оттянуть восточную часть ветки к промзоне в Дражне, ближе к будущему зеленому бору. Затем метростроевцы заявили, что не дотянут Зеленолужскую линию до Зеленого луга. Чиновники объясняли все корректировки желанием максимально минимизировать затраты. Экономист Денис Ларионов считает, что причина задержек – дефицит финансирования.
18: По официальным данным, на строительство Минского метрополитена в текущем году выделили более 200 миллионов рублей из госбюджета. Вот только то, что эти деньги дошли до цели назначения, под большим вопросом. Постоянные изменения, отмены, переносы сроков сдачи под смешными предлогами. То у них там сложные инженерно-геологические особенности грунтов, то градостроительные корректировки, то вдруг станцию какую-то решили не строить, потому что по подсчетам будет маленькая загрузка. Хотя население говорит об обратном, о необходимости этой станции. По всей стране банкротятся одни предприятия, другие работают в убыток. Как в такой ситуации пополнять бюджет? Правильно, через налоги населения. Вот и затягивают сроки сдачи. А еще на строительстве таких больших проектов очень удобно эти налоги незаметно использовать не по назначению.
1: По мнению экономиста, в изменениях и задержках прокладки Минского метро есть еще один неочевидный момент. Цитирую. «Метро в Беларуси строят тогда и туда, когда и куда нужно чиновникам. А куда им не нужно, там только зря деньги закапывают». О других самых важных событиях не расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
20: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
21: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
19: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
22: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
23: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
19: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
24: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы.
0: заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
2: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
19: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
4: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
19: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
6: Спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту перечитал, пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
25: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
26: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
25: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
27: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
25: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
26: Ух, еще раз прилетел, сейчас шандарахнет.
28: Отойди от окна.
26: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я переживаю.
25: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
7: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требует совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
25: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
8: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
25: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
6: Владимир Ильич, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
3: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное — о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
10: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
9: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеке. С белорусской стороны это Григоровщина.
10: Угу.
9: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
10: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
9: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
10: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
9: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, ну, Просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
10: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем, ну, публично объявлять о блокаде.
9: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
10: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина — это события 2021 года.
9: Ты про миграционный кризис?
10: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
9: То есть использование людей как инструмент давления?
10: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
9: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
10: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
9: Угу. И ответ Европы был сугубо, ну, военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
10: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
9: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум — это брешь в обороне.
10: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
9: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
10: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
9: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
10: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
9: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
10: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
9: А теперь?
10: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
9: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
10: Ну, то есть расходы на дизель.
9: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги. И главное – время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
10: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
9: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
10: Да, между Востоком и Западом.
9: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
10: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
9: Ну и как они выкручиваются?
10: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
9: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
10: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
9: Звучит как адская потеря времени.
10: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
9: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
10: И больше всего страдает критический импорт.
9: Лекарства.
10: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
9: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
10: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
9: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
10: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
9: А, ты про торговлю местами в очередях?
10: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
9: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
10: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
9: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
10: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
9: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
10: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
9: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
10: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
9: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
10: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
9: То есть полная блокада отрезает Калининград?
10: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
9: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
10: Дочь по ту сторону.
9: Да, в Риге. Уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
10: А теперь?
9: 3 года не виделись?
10: Да.
9: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
10: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
9: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
10: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
9: Как можно сутки высидеть в автобусе?
10: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
9: Географически они в часе езды.
10: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
9: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос, что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть три сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
10: Как ты себе это представляешь сейчас?
9: Ну, как в холодную войну. Был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
10: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
9: То есть терминалы просто заржавеют, а логистика развернется на восток, в Азию?
10: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
9: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
10: А теперь там вырастут дети, для которых пятиметровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
9: И эта стена постепенно вырастет у них.

0: 966 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
0: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль

0: качества. Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
2: Благими намерениями выслана дорога в ад.
1: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
3: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
1: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
4: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
5: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
6: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
1: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
7: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
8: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
7: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
9: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
7: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
10: Вы видели цены в магазинах? Вот реально заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
11: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
12: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас она, кажется, стала дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
13: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр. Стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
14: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
7: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
15: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
16: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
15: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
16: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
15: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
16: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь, поднимайтесь!
15: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына, она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
16: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем этот оригинал?
15: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
17: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
15: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
18: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят: одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
15: Новую волну мобилизации власти официально отрицает. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывает набор новобранцев-контрактников.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Начальник управления налогообложения имущества Министерства по налогам и сборам Денис Терешко о транспортном налоге на авто повышенной комфортности.
20: В части транспортного налога также необходимо отметить, что на сегодняшний день действует перечень транспортных средств повышенной комфортности, который в прошлом году, на 25-й год, был скорректирован путем его расширения. Например, в прошлом году министерство предъявило порядка 500 гражданам налоги за автомобили повышенной комфортности. В текущем году количество физических лиц уже достигает почти 3000 граждан. Модель, марка, год выпуска, например, Maserati, ряд автомобилей BMW, Aston Martin. То есть, действительно, это автомобили, которые не каждый гражданин может себе позволить. Это люкс. За счет того, что у нас растет благосостояние, за счет того, что у нас корректируются списки объектов, которые признаются, скажем так, люксовыми, то да, количество плательщиков, количество объектов и суммы налогов от данной категории граждан у нас показывают рост.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия: установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
22: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
21: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
22: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
21: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
2: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
21: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
3: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
4: Пир.
3: Вторник.
4: Мангал.
3: Среда.
4: Будх.
3: Четверг.
4: Джумерат.
3: Пятница.
4: Джума.
3: Суббота.
4: Хафта.
3: Воскресенье.
4: Итвар.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
23: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
24: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
0: Новости регионов на радиосигнал.
21: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-Городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище-2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер один в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
21: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
1: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
21: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
5: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
21: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
6: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
21: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
8: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там, это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО, вот поляки бряцают оружие, 4% ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
21: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икан, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
10: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
11: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
12: А к нам прилетела птичка.
9: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, в самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
25: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
9: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
26: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
9: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
0: Радио Сигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
23: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
7: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
14: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
13: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
14: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
13: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
14: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
13: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
15: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
13: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
23: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
7: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот не единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
16: Новости союзного государства.
9: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
10: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
11: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
12: А к нам прилетела птичка. Отстал. Уебал. Соседний дом.
9: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, в самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
25: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
9: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
26: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
9: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
2: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
2: Лето.
4: Мосаме гарма.
2: Весна.
4: Бахар.
2: Осень.
4: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
17: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
3: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
17: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
3: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
17: В смысле, в абсолютных цифрах?
3: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в 2233 доллара.
17: Ого!
3: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
17: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
3: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
17: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
3: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
17: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
3: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
17: О, и что там вышло?
3: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
17: Так, а в Витебске?
3: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
17: Вот именно. А если в годах работы считать?
3: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
17: Угу.
3: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
17: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
3: В каком смысле?
17: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
3: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
17: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
3: Включая топ-менеджеров.
17: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
3: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
17: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
3: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
17: Первоначальный взнос.
3: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1000 за 80, нужно отдать 20% сразу.
17: Так, это сколько выходит?
3: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
17: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индополож.
3: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
17: 7 лет. И это при условии, что цены замрут на месте.
3: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
17: Вот-вот. Ну, слушай, а как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
3: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
17: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
3: 413, если быть точной.
17: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпить воду из дырявой лодки?
3: Хорошее сравнение.
17: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
3: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
17: Абсолютно.
3: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
17: А что тогда, по-твоему?
3: Накопленные имущества предыдущих поколений.
17: А, наследство, помощь родителей.
3: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
17: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
3: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
17: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
3: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
17: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
3: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
17: Насколько огромная?
3: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
17: Разница ощутимая.
3: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
17: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
3: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
17: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
3: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
17: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
3: В смысле? Психологически-то это свои стены.
17: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
3: Временем на дорогу?
17: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
3: Около 40 часов, да.
17: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
3: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
17: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
3: Хрущевки?
17: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
3: Но ремонт сам по себе дорогой.
17: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
3: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
17: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
3: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
17: Ипотекой.
3: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26 года ставки были от 12,75% до 18,5%.
17: Жестко! 18% – это прямо кабала.
3: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
17: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
3: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
17: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
3: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
17: То есть основной долг не тает?
3: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
17: Покажи на конкретном примере.
3: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
17: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
3: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
17: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
3: В плане чего?
17: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку, 20 лет – это огромный срок?
3: Ну да, потеря работы, декрет.
17: Серьезные проблемы со здоровьем, финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
3: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
17: Какой?
3: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
17: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
3: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
17: Логично.
3: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
17: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
3: Механизм распределения.
17: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
3: И кому они достаются?
17: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
3: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
17: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
3: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
17: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
3: Она стремится сделать его финансово емким.
17: Абсолютно верно.
3: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
17: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
3: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
17: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
3: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
17: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
3: Она стремится сделать его финансово емким.
17: Абсолютно верно.
3: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
17: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
3: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
17: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
3: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все все дальше откладывая собственную покупку.
17: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
3: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
23: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
1: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны.

0: свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощях для безопасной работы работников, а также пациентов.
1: Важный сигнал.
2: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
3: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
2: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
4: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
2: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил вывозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
5: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
2: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
7: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук.

0: этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок 4-й линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок 4-й линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
2: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
3: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
2: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
3: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
2: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
3: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
2: Ну, математика в руках корпорации.
3: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
2: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
4: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
2: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
3: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
2: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
4: А что тогда?
2: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
4: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
2: Да ладно? И почему же?
4: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
2: Бумажки, просто бумажки.
4: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
2: Это как?
4: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
2: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом» и все.
4: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы, им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
2: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
4: Ну давай, в чем вред?
2: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
4: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
2: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
4: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
2: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
4: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
2: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
4: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
2: Ой, кто это вообще читает?
4: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
2: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
4: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
2: Ну, не знаю.
4: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
2: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
4: Ну, логично.
2: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
4: Да, есть такая проблема.
2: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
4: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
2: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
4: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
2: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
4: Чтобы ты не списывал. Логично.
2: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает, то есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
4: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
2: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
4: Звучит как медицинский термин.
2: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
4: Жесть.
2: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
4: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
2: Это как же?
4: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
2: Да, помню такое.
4: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
2: А опять штрафами пугаешь.
4: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
2: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
4: Давай.
2: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
4: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
2: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
4: Это правда.
2: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
4: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Да не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных – Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
2: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
4: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
2: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
4: Какая же?
2: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
4: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
2: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
4: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
6: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться. Я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
1: Важный сигнал.
7: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
8: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
7: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
8: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
7: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
8: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
7: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
9: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
7: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации, которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
6: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться, я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
11: Дас.
1: 20.
11: Бис.
1: 30.
11: Тис.
1: 40.
11: Чалис.
1: 50.
11: Пачас.
1: 60.
11: Сат.
1: 70.
11: Саттар.
1: 80.
11: Асси.
1: 90.
11: Навве.
1: 100.
11: Эксо.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
12: Благими намерениями выслана дорога в ад.
7: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
13: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
7: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
14: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут. Мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
15: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно
14: кесарем.
16: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
17: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
18: Под Ивьем в лобовом ДТП погибла женщина, а двое детей в больнице. Трагедия произошла на дороге Р-48 возле деревни Семенки в Ивьевском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель «Ваях» на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан», за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии 38-летняя пассажирка «Ниссан» погибла на месте. Двое детей 7 и 10 лет были госпитализированы. В больницу также доставили пассажирку «Ваях». В «Ниссан» было установлено только одно детское кресло, хотя в автомобиле перевозили двоих детей младше 12 лет. В Шарковщинском районе пенсионерка упала в колодец. Инцидент произошел в деревне Буевщина. Женщина набирала воду, потеряла равновесие и упала в колодец. Крики о помощи услышала соседка и вызвала спасателей. Сотрудники МЧС с помощью лестницы и спасательной веревки подняли пенсионерку на поверхность и передали медикам. После осмотра женщина от госпитализации отказалась. В Витебской области в сентябре пройдут торги по продаже 12 государственных гостиниц и туристических объектов. Самый дешевый лот – мотель в Бегамле площадью 173 квадратных метра. Его стартовая цена – чуть более 109 тысяч рублей или около 36 тысяч долларов. Самый дорогой объект – гостиница в Поставах на 41 номер. Начальная цена превышает 1 000 000 рублей – более 329 тысяч долларов. Гостиницы также выставлены на продажу в Дубровенском, Бешенковичском, Глубокском, Брославском, Миорском, Ушачском, Толочинском и Чашнинском районах. Большинство зданий построены еще в советское время, поэтому новым владельцам предстоит заниматься их модернизацией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
5: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
19: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютная есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчики кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практика ориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор, конкурс на специальности. Мы принимали на 3 специальности: начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
1: Важный сигнал.
7: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
20: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
21: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
7: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
22: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
23: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
7: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
24: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
25: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, то дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
7: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
26: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
7: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович о смене режима работы детсадов для удобности родителей.
27: Мы достаточно активно работаем над таким вопросом, как режим работы детских садов, чтобы он максимально был приближен к потребностям родителей, к графику их работы. Ситуация сейчас достаточно гибкая. Только за первое полугодие мы уже поменяли режим работы 31 группы. Как в сторону увеличения, например, с 10,5 до 12 часов, так и наоборот, иногда в сторону уменьшения с 12 до 10,5 часов. Иногда меняется начало времени работы группы, например, группа работала с 7:30, но востребовано было только с 8 утра, поэтому переведена с 8 утра до более позднее время работы уже, чтобы родитель успел завершить свою работу и вернуться забрать ребенка из детского сада. Этот вопрос на контроле Министерства образования.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
0: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
2: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
0: Ага, на бумаге.
2: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
0: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
2: О, да. Система отреагировала моментально.
0: Чиновники просто спасают свои кресла.
2: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
0: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
2: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
0: Прямо в ту самую поликлинику?
2: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
0: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
2: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
0: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
2: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
0: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
2: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
0: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
2: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
0: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок.
2: Да, 100%.
0: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
2: Это огромная цифра.
0: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
2: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
0: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
2: это в районе 400 евро, да?
0: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
2: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
0: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
2: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать, но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
0: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
2: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
0: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
2: Угу.
0: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
2: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь там – рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
0: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы. Там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
2: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
0: То есть его нужно постоянно доливать?
2: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
0: И сколько стоит починить это после квенча?
2: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
0: Но раньше же эти проблемы как-то решали. Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий.
2: Раньше – да, но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли, легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
0: И как тогда их чинят сейчас?
2: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
0: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
2: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
0: Жесть.
2: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
0: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
2: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
0: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
2: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
0: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику к терапевту.
2: Угу.
0: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
2: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
0: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
2: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
0: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
2: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
0: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
2: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
0: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
2: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
0: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
2: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
0: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
2: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
0: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
2: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
0: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
2: Кажется, им важнее контроль.
0: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
2: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
0: Каждую минуту?
2: А система предлагает подождать талона 30 дней.
0: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
2: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
0: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
2: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
0: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
2: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
0: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей, закрытые частные клиники и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томографии же из воздуха не появится.
2: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
0: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
2: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний» или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
0: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
2: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
0: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
2: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
0: Человек умирает от обширного инсульта, и в карточке пишут – сердечно-сосудистое заболевание. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
2: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
0: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
2: Боюсь, что ответа у системы нет.
0: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: Сердцем трех Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас

0: поддержки Кирилл Буданов заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. «Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично», объясняет политолог Виктор Серов.
1: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
0: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
2: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
0: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
3: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
0: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто, поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телефон.

0: Telegram, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
4: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
5: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
4: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
5: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
4: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
6: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
4: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
7: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос. Где грань между дисциплиной и абсурдом?
8: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
7: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
9: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу, учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
7: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
10: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
7: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. А с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
11: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
12: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется. Это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
13: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
4: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
14: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
4: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
15: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
4: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
16: это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там, это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО, вот поляки бряцают оружие, 4% ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну, вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну, это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
4: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
11: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
17: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Вы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МФЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последние недели после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
19: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
18: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. А в августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина.
7: Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
20: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
7: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армию. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
21: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
7: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если МПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
22: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
4: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге Волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
23: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от Могилевского «Райпо» – листерии.
4: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии сальмонеллы. Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерских изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
24: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за то, за те товары, которые можете купить дешевле?
4: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Белоруссией из-за поддержки российской СВО, а вести продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
7: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавно мужчин. Жители пензенского села Бушмакова организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу. Если кого-то пытается затащить в бус, рассказала Марина, она тоже записалась в дружину.
1: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
7: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала. Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
2: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И ножом, обманом, физической силой принуждают подписывать контракт.
7: Мужчины в селе Бушмакова почти не выходят из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным. Его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
3: Никаких документов нет, никакого предписания. Сел, поехали.
5: Это что, умный, блядь, такой? Сначала там отвоюй, потом
6: нахуй забирай. Люди с работы уходят, их забирают.
7: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах – от Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина, другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
25: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
26: Гяра.
25: 12.
26: Бара.
25: 13.
26: Тера.
25: 14.
26: Чода.
25: 15.
26: Пандра.
25: 16.
26: Сола.
25: 17.
26: Сатра.
25: 18.
26: Атара.
25: 19.
26: Унис.
25: 20.
26: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
9: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
10: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
8: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
12: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
13: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
8: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
14: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
15: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
8: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около 2 доллара за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
27: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
8: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
16: Владимир Ильич, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
17: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
7: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
18: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
7: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
17: Ух, еще раз прилетел, сейчас шандарахнет.
19: Отойди от окна.
17: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я переживаю.
7: И таких ночей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
20: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требуют совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
7: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
21: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
7: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
11: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
16: Владимир Ильич, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту перечитал, пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное — о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
2: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
1: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернейки. С белорусской стороны это Григоровщина.
2: Угу.
1: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
2: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
1: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
2: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
1: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, ну, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
2: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
1: Стоп, но ведь IT-система на границе — это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
2: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина — это события 2021 года.
1: Ты про миграционный кризис?
2: Абсолютно. Летом 21-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
1: То есть использование людей как инструмент давления?
2: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
1: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
2: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
1: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
2: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
1: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум — это брешь в обороне.
2: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
1: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, знаешь, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
2: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
1: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Ну, вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
2: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую кузницу, потом Бобровники.
1: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз, ну, логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
2: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
1: А теперь?
2: Разве фура не может просто, ну, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
1: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
2: Ну, то есть расходы на дизель?
1: Да если бы только топливо. Это амортизация, платные дороги. И главное – время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
2: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
1: Да. А лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
2: Да, между Востоком и Западом.
1: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита – 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
2: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут, но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский в Беларусь.
1: Ну и как они выкручиваются?
2: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
1: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
2: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
1: Звучит как адская потеря времени.
2: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
1: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
2: И больше всего страдает критический импорт.
1: Лекарства.
2: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
1: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
2: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
1: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
2: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
1: А, ты про торговлю местами в очередях.
2: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
1: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
2: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
1: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
2: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
1: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
2: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
1: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
2: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
1: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают – транзит в Калининград.
2: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
1: То есть полная блокада отрезает Калининград?
2: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
1: Никто не знает, как отреагируют на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
2: Дочь по ту сторону.
1: Да, в Риге, уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
2: А теперь?
1: 3 года не виделись?
2: Да.
1: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
2: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
1: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
2: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
1: Как можно сутки высидеть в автобусе?
2: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
1: Географически они в часе езды.
2: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
1: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
2: Как ты себе это представляешь сейчас?
1: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
2: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
1: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
2: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
1: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
2: А теперь там вырастут дети, для которых 5-метровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
1: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. на радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм.

0: зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
4: Благими намерениями выслана дорога в ад.
3: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
5: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
3: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин.

0: от которых также зависит зачатие ребенка.
1: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
2: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
3: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняет государственному имуществу.
0: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
6: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
5: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
7: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
5: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают, куда уж дороже.
8: Вы видели цены в магазинах? Вот реально заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
9: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
10: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится все равно меньше себе покупать и больше им отказывать.
11: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. ну, вот такие вот популярные продукты на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
12: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
5: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
13: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
14: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
13: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
14: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
13: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
14: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
13: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына, она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
14: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Эту справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство. Где мы теперь возьмем этот оригинал?
13: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
15: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
13: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
16: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят, одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
13: Новую волну мобилизации власть официально отрицает. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывает набор новобранцев-контрактников.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
17: Начальник управления налогообложения имущества Министерства по налогам и сборам Денис Терешко о транспортном налоге на авто повышенной комфортности.
18: В части транспортного налога также необходимо отметить, что на сегодняшний день действует перечень транспортных средств повышенной комфортности, который в прошлом году, на 2025 год, был скорректирован путем его расширения. Например, в прошлом году министерство предъявило порядка 500 гражданам налоги за автомобили повышенной комфортности. В текущем году количество физических лиц уже достигает почти 3000 граждан. Модель, марка, год выпуска, например, Maserati, ряд автомобилей BMW, Aston Martin. То есть, действительно, это автомобили, которые не каждый гражданин может себе позволить. Это люкс. За счет того, что у нас растет благосостояние, за счет того, что у нас корректируются списки объектов, которые признаются, скажем так, люксовыми, то да, количество плательщиков, количество объектов и суммы налогов от данной категории граждан у нас показывают рост.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
20: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
19: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
20: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
19: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
21: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
19: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
1: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
2: Пир.
1: Вторник.
2: Мангал.
1: Среда.
2: Будх.
1: Четверг.
2: Джумерат.
1: Пятница.
2: Джума.
1: Суббота.
2: Хафта.
1: Воскресенье.
2: Итвар.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
17: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
22: В настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
4: Новости регионов. На радиосигнал.
19: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-Городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Важный сигнал.
19: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
23: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
19: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
0: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
19: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
3: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц. Если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
19: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек, это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу вот этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
19: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
24: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
25: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
26: А к нам прилетела птичка. Вот сюда вот.
7: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, в самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллионов жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
5: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
7: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
7: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
17: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
9: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
4: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
11: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
10: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
11: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
10: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
11: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
10: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
12: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
10: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
17: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
9: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб «Wildberries» в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
24: Значит, это такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
25: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
26: А к нам прилетела птичка. Отстал. Уебал. Соседний дом.
7: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, в самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
5: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
7: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
7: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
2: Мосаме сарма.
4: Лето.
2: Мосаме гарма.
4: Весна.
2: Бахар.
4: Осень.
2: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
7: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
13: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня выясняем, где в Беларуси находится самое дорогое жилье и сколько лет работы скрывается за ценой обычной квартиры.
14: Минск уверенно лидирует. Однако более дешевый квадратный метр в областных центрах не всегда оказывается более доступным из-за разницы в зарплатах.
13: Разберем цены реальных сделок, стоимость кредитов, положение арендаторов и компромиссы, на которые приходится идти покупателям.
14: Ну что, давай сразу к цифрам, потому что, ну, картина реально впечатляет.
13: Ага, я тоже так подумала. Вот если посмотреть на лето 2026 года, разрыв между столицей и регионами, ну, он просто огромен.
14: В смысле, в абсолютных цифрах?
13: Да, именно. В Минске метр пробил отметку в $2233.
14: Ого!
13: Да, это скачок на 28% за год. То есть обычная такая однушка – это где-то от 74 до 103 тысяч долларов.
14: Ну, звучит как-то жутковато, скажем прямо.
13: А теперь смотри на регионы. Брест – 1360 долларов. Витебск вообще самый дешевый, там 990 баксов за метр. Кажется, ну, бери и покупай, да?
14: Слушай, ну я тут вообще не согласен. Какой смысл сравнивать чистые цены? Это же иллюзия полная.
13: Почему иллюзия? Цифры-то реальны.
14: Цифры реальные, но доходы в Минске, в том же Витебске, это просто две абсолютно разные вселенные. Если, ну, перевести все это в средние зарплаты по городу, то картина будет вообще другая, понимаешь?
13: А, ну да, кстати, я пересчитала эти доллары в местные зарплаты до вычета налогов.
14: О, и что там вышло?
13: Минский квадрат – это 1,65 столичной зарплаты. То есть больше полутора месяцев нужно работать чисто на один метр.
14: Так, а в Витебске?
13: А витебский метр, хоть он и дешевый в долларах, забирает 1,08 местной зарплаты. То есть разрыв, ну, не такой уж и шокирующий.
14: Вот именно. А если в годах работы считать?
13: Ну, смотри, 40-метровая однушка в Минске – это 66 средних зарплат. Ровно 5,5 лет работы.
14: Угу.
13: А в Витебске на такую же квартиру понадобится 3,6 года. Ну, или около 43 зарплат.
14: Погоди, погоди. Вот эти 5,5 лет – это же абсолютный вакуум.
13: В каком смысле?
14: Ну, это значит, что человек эти 5 лет вообще не ест, не платит коммуналку, не покупает одежду. Это, скажем так, синтетическая цифра.
13: Ну, это же стандартный индекс доступности жилья. Он просто базу показывает.
14: Да, но он искажен. Средняя зарплата в стране, но она же считается как средняя температура по больнице.
13: Включая топ-менеджеров.
14: Ну, конечно, доходы айтишников, руководителей смешиваются с заработками, ну, продавцов, воспитателей, водителей.
13: Ага, то есть типичный покупатель получает сильно меньше.
14: Именно. Использовать среднюю зарплату как ориентир для обычного человека – это заранее закладывать огромную ошибку. Эти 5 лет легко превращаются в 15.
13: Хорошо, давай отбросим теорию. Балку не нужны твои годы работы. Ему нужны реальные деньги прямо сейчас.
14: Первоначальный взнос.
13: Да, и это первый реальный финансовый барьер. Чтобы взять ту же стандартную однушку в Минске 1080, нужно отдать 20% сразу.
14: Так, это сколько выходит?
13: Это где-то 16-18 тысяч долларов.
14: Ого, то есть это десятки тысяч рублей. Сразу в Индо положь.
13: Вот именно. И если человек решает, ну, скажем, затянуть пояса и откладывать по 500 рублей в месяц, то копить на этот стартовый капитал придется почти 7 лет.
14: 7 лет? И это при условии, что цены замрут на месте.
13: Чего не бывает. Как я уже говорила, за один прошлый год цены скакнули на 28%.
14: Вот-вот. Ну слушай, а как вообще откладывать эти 500 рублей, если человек, ну, не на улице живет, а снимает жилье?
13: Ну, экономить на всем остальном, видимо.
14: Да это замкнутый круг. Средняя аренда однушки в Минске еще в 2025 году превысила 410 долларов.
13: 413, если быть точной.
14: Ну вот, это парадокс аренды. Знаешь, как пытаться вычерпить воду из дырявой лодки?
13: Хорошее сравнение.
14: Ну а как иначе? Чтобы перестать платить за аренду, нужен взнос. А чтобы накопить на взнос, нужно каким-то чудом перестать платить аренду, потому что она сжирает все свободные деньги.
13: То есть просто больше работать и быстрее накопить – это математически маловероятно.
14: Абсолютно.
13: Получается, что на рынке конкурируют вообще не зарплаты людей.
14: А что тогда, по-твоему?
13: Накопленные имущества предыдущих поколений.
14: А, наследство, помощь родителей.
13: Да, или возможность разменять старую семейную квартиру. Это такой невидимый социальный лифт.
14: Без которого ты просто годами смотришь на витрину рынка недвижимости.
13: Точно. Инфляция и стоимость аренды всегда будут обгонять способность человека копить.
14: Ну а если денег на нормальные квартиры нет? Люди же начинают искать обходные пути. На что они идут ради своих стен?
13: О, трендов тут много. Во-первых, под нож идет площадь. 47% всех сделок в Минске – это однокомнатные квартиры.
14: То есть люди буквально соглашаются на жизнь в минимальном пространстве?
13: Абсолютно. Во-вторых, география. Внутри столицы разбежка цен, но она просто огромная.
14: Насколько огромная?
13: От 1700 баксов где-то на окраине или в старой застройке до 2600 в престижных районах.
14: Разница ощутимая.
13: Ну и третий массовый тренд – это переезд в города-спутники. Фаниполь, Заславль, Дзержинск.
14: О, вот это интересно. И сколько там стоит жилье?
13: Полноценная двушка там обойдется в 43-61 тысячу долларов.
14: Ну, по сравнению с Минском, звучит прям как подарок.
13: Ага. Для сравнения, в столице за такой же метраж просят от 78 до 96 тысяч. Разница колоссальная.
14: В деньгах разница колоссальная, согласен. Но я вот тут хочу поспорить, потому что это компромисс с большим подвохом.
13: В смысле? Психологически-то это свои стены.
14: Да, но дешевая квартира за городом, она же оплачивается не деньгами, она оплачивается самым невосполнимым ресурсом.
13: Временем на дорогу?
14: Именно. Допустим, 2 часа в день на дорогу туда-обратно. В месяц это набегает...
13: Около 40 часов, да.
14: 40 часов человек, по сути, отрабатывает полноценную, неоплачиваемую рабочую неделю каждый месяц, просто сидя в транспорте. Это, ну, вторая смена.
13: Согласна. Звучит тяжело. Но разве независимость от арендодателя не перевешивает это?
14: Психологический комфорт важен, но он разбивается о скрытые расходы. Взять тот же старый фонд.
13: Хрущевки?
14: Да. Нужно менять прогнившие трубы, старую проводку, делать капитальный ремонт.
13: Но ремонт сам по себе дорогой.
14: Вот именно. А новостройка без отделки, низкая стартовая цена требует десятков тысяч, чтобы превратить голый бетон в жилое помещение.
13: Плюс тебе нужно где-то жить, пока идет ремонт.
14: Вот. Ты платишь аренду за временное жилье и уже вносишь платежи по новому кредиту. Это просто двойной финансовый удар.
13: Кстати, о платежах и кредитах. Если человек все-таки решается на покупку, он сталкивается с главным финансовым компромиссом десятилетия.
14: Ипотекой.
13: Да. И цифры тут заставляют задуматься. Летом 26-го года ставки были от 12,75% до 18,5%.
14: Жестко. 18% – это прямо кабала.
13: И в большинстве случаев люди оформляют так называемый стандартный аннуитетный кредит.
14: Давай остановимся на этом термине. Что это значит человеческим языком? В этом же главная ловушка кроется.
13: Аннуитетный – это когда платеж остается одинаковым каждый месяц на протяжении всех 20 лет.
14: Ну, звучит вроде бы удобно. Ты точно знаешь свою финансовую нагрузку.
13: Звучит удобно, но подвох в том, как эти деньги распределяются внутри банка. Первые годы, лет 5-7, львиная доля этого платежа идет просто на погашение банковских процентов.
14: То есть основной долг не тает?
13: Почти нет. Стоимость самих стен квартиры практически не уменьшается. Клиент просто, ну, обслуживает интерес банка.
14: Покажи на конкретном примере.
13: Давай. Берешь 200 тысяч рублей под 15,5% на 20 лет. Ежемесячный платеж составит около 2708 рублей.
14: 2700. Да это же сопоставимо со средней зарплатой в большинстве областей.
13: Именно. А в итоге за весь этот срок банку придется вернуть около 650 тысяч рублей.
14: В 3 с лишним раза больше, чем взял. Просто шок. Слушай, ну вот вопрос безопасности.
13: В плане чего?
14: Если весь доход одного взрослого человека уходит банку. 20 лет – это огромный срок.
13: Ну да, потеря работы, декрет.
14: Серьезные проблемы со здоровьем. Финансовая устойчивость такой семьи висит на волоске. Малейший сбой в доходах, и все рушится.
13: И вот тут возникает глобальный парадокс, который, как мне кажется, трудно игнорировать.
14: Какой?
13: Если посмотреть на статистику, в Белоруссии строят огромные объемы жилья. Только в 2025 году ввели почти 4,5 миллиона квадратных метров.
14: Это же больше 30 квадратов на каждого жителя.
13: Вот. Казалось бы, по законам базовой экономики, при таком колоссальном предложении цены должны падать, а жилье становиться доступнее.
14: Логично.
13: Почему же это обилие бетона и кирпича не решает проблему для тех, кто пытается купить свою первую квартиру?
14: Потому что базовая экономика здесь, скажем так, работает немного иначе. Нужно понимать сам механизм.
13: Механизм распределения.
14: Да. Статистика строительства выглядит внушительно, но она не отражает того, кому именно достаются эти метры.
13: И кому они достаются?
14: Тем, кто уже внутри рынка недвижимости. Это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывают свободные деньги.
13: А то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции?
14: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
13: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
14: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
13: Она стремится сделать его финансово емким.
14: Абсолютно верно.
13: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
14: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг. Тем, кто уже внутри рынка недвижимости, это люди, которые продают одну квартиру, чтобы купить побольше, или те, кто вкладывает свободные деньги.
13: А, то есть недвижимость выступает просто как инструмент сбережения от инфляции.
14: Именно. А сам по себе высокий уровень цен безумно выгоден ключевым игрокам.
13: Застройщикам нужна максимальная прибыль.
14: А банкам нужны крупные долгосрочные кредиты, которые приносят им стабильный доход десятилетиями. Система не стремится сделать жилье дешевым.
13: Она стремится сделать его финансово емким.
14: Абсолютно верно.
13: Заставляет задуматься. Сейчас этот рынок во многом держится на том самом невидимом лифте, на наследстве, на квартирах еще с советских времен. Но что будет через 15 лет?
14: Когда этот ресурс исчерпается, каждому покупателю придется оплачивать метры с полного нуля, и каждый процент роста цен будет лишь увеличивать его пожизненный долг.
13: В общем, Минск остается самым дорогим жилищным рынком Белоруссии, но цена квадратного метра – лишь начало расчета.
14: Реальная доступность зависит от зарплаты, первоначального взноса, кредитной ставки, расходов на ремонт и времени, которое человек ежедневно тратит на дорогу.
13: Одни покупатели уменьшают площадь, другие выбирают старый фонд или пригороды, а третьи продолжают снимать жилье, все дальше откладывая собственную покупку.
14: Поэтому самое дорогое жилищное решение может находиться не только в столице, но и там, где низкая цена сочетается с низким доходом и отсутствием выбора.
13: Это была программа «Между строк». Спасибо, что были с нами.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
17: Начальник департамента охраны МВД Беларуси Александр Шепелев о внедрении в общественный транспорт Минска тревожных кнопок.
1: Сегодня департамент охраны внедряет новые платные услуги для установки тревожных кнопок в общественном транспорте. Сегодня весь общественный транспорт города Минска оборудован тревожными кнопками. Все системы видеонаблюдения установлены в автобусах, которые выведены в информационные центры департамента охраны. В случае получения сигнала тревоги из транспортного средства мы видим систему видеонаблюдения мгновенно и понимаем, что происходит в транспортном средстве. Что нам нужно реагировать, какие факты преступления, правонарушений будем пресекать. Такую же работу мы проводим и скорыми медицинскими помощью. Был случай в Борисове, где пациент, доставляемый в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру скорой медицинской помощи. Конечно, мы должны и обеспечить безопасность наших государственных людей, вот, выполняющих свою государственную задачу. Поэтому в ближайшее время с Министерством здравоохранения, я думаю, мы проведем такую же работу, как с Министерством транспорта, и установим тревожные кнопки в скорых медицинских помощи для безопасной работы работников, а также пациентов.
4: Важный сигнал.
19: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
15: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
19: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге Волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
0: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от Могилевского «Райпо» – «Листерии».
19: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени.

0: Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
1: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Беларусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для беларусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
0: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке четвертой линии Минского метро и где ждать новые станции.
4: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Мы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
5: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
6: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
5: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
6: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно. Прям теория заговора какая-то.
5: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
6: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный

0: научный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
1: Ну, математика в руках корпорации.
0: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
1: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
2: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
1: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
2: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
1: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
2: А что тогда?
1: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
2: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
1: Да ладно? И почему же?
2: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
1: Бумажки. Просто бумажки.
2: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
1: Это как?
2: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
1: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
2: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
1: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
2: Ну давай, в чем вред?
1: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
2: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
1: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
2: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
1: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявлять, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
2: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
1: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
2: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать, мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
1: Ой, кто это вообще читает?
2: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
1: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
2: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
1: Ну, не знаю.
2: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность, мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику, мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
1: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
2: Ну, логично.
1: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
2: Да, есть такая проблема.
1: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
2: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
1: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
2: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
1: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
2: Чтобы ты не списывал. Логично.
1: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
2: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
1: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
2: Звучит как медицинский термин.
1: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
2: Жесть.
1: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
2: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
1: Это как же?
2: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
1: Да, помню такое.
2: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
1: А опять штрафами пугаешь.
2: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модель из-за юристов.
1: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
2: Давай.
1: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
2: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
1: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
2: Это правда.
1: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
2: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
1: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
3: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
1: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
3: Какая же?
1: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
3: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
1: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
3: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
6: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться. Я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
4: Важный сигнал.
7: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные тысячи долларов не нашел никто.
8: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около 945 долларов по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
7: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
8: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
7: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
8: В Белорусском государственном экономическом университете инструктору по физкультуре и педагогу-организатору предлагают от 726 до 1000 рублей, ведущему специалисту кафедры – от 800 до 850, бухгалтеру – 900 рублей, ведущему инженеру – от 800 до 1300. По отдельной инженерной вакансии указана зарплата от 400 до 550 рублей.
7: Почему официальная статистика и реальные вакансии настолько отличаются, объясняет экономист Михаил Крячкин.
9: Средняя зарплата – очень удобный показатель, но он совершенно не означает, что столько получает большинство работников. Несколько высоких зарплат руководителей, айтишников, финансистов или работников крупных прибыльных предприятий сильно тянут среднюю цифру вверх. А человек приходит на сайт вакансий и видит совсем другую реальность. Поэтому знаменитая $1000 существует в статистике, но для огромного количества работников остается недостижимой.
7: Именно поэтому красивые цифры о зарплатах все чаще вызывают у белорусов не радость, а раздражение. На бумаге страна почти дошла до обещанной $1000 после налогов, а в реальных вакансиях врач, инженер, преподаватель или бухгалтер иногда не могут найти даже половины этой суммы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы вместе изучаем различные нюансы законодательства и ваши жизненные ситуации. которые, конечно же, вас волнуют. Сегодня мы разберем вопрос от нашей слушательницы Ольги. Скажите, пожалуйста, Евгений Николаевич, я мать 5 детей. Во сколько лет и какой стаж у меня должен быть, чтобы мне пойти на пенсию? Отвечаю. Как мама 5 детей, вы действительно можете рассчитывать на досрочный выход на пенсию в Беларуси. Однако для этого необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. Первое. Воспитание детей. Вы должны были воспитывать всех 5 детей до 8-летнего возраста. Второе. Общий стаж. Вам необходимо иметь не менее 15 лет общего трудового стажа. И третье – страховой стаж. То есть обязательным условием является наличие не менее 5 лет страхового стажа, то есть периоды, когда за вас уплачивались пенсионные взносы. Если вы официально работали, скорее всего, условия по страховому стажу, конечно, выполнены. И стоит помнить, что официальные отпуска по уходу за детьми включаются в общий стаж, но не всегда учитываются в страховом, что, конечно, может повлиять на итоговый расчет. При соблюдении всех этих требований вы имеете право выйти на пенсию, соответственно, в 50 лет, несмотря на то, что общеустановленный пенсионный возраст для женщин в нашей стране составляет 58 лет. Так что вот так, друзья, обязательно консультируйтесь с юристом по вашим ситуациям. Каждая такая ситуация всегда индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там вы сможете найти мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
5: Глава государства Александр Лукашенко обозначил характер встречи с президентом Российской Федерации.
6: Что касается текущих вопросов, мы свято выполняем все наши договоренности, начиная там от сельского хозяйства, продовольствия, топлива там и заканчивая другими проблемами. То, что мы с вами встречаемся, ну, это не только мы виноваты. Динамика международных отношений такова, что она нас в том числе подталкивает к тому, чтобы обсуждать те проблемы, которые перед нами стоят. В том, что мы вместе будем сотрудничать, преодолевать всякие трудности, вы можете даже в этом не сомневаться, я об этом уже говорил не один раз. Поэтому у нас такой сегодня день будет подведение некоторых итогов, а не принятие решений, я думаю.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали. 10.
12: Дас.
11: 20.
12: Бис.
11: 30.
12: Тис.
11: 40.
12: Чалис.
11: 50.
12: Пачас.
11: 60.
12: Сат.
11: 70.
12: Саттар.
11: 80.
12: Аси.
11: 90.
12: Навэ.
11: 100.
12: Эксо.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
13: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
14: Благими намерениями выслана дорога в ад.
13: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
15: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
13: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусские задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
16: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
17: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарев.
18: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
13: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
19: Подывьем. В лобовом ДТП погибла женщина, а двое детей в больнице. Трагедия произошла на дороге Р-48 возле деревни Семенки в Ивьевском районе. По предварительной информации, 45-летний водитель «Ваях» на закруглении дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ниссан», за рулем которого находился 36-летний мужчина. В результате аварии 38-летняя пассажирка «Ниссан» погибла на месте. Двое детей 7 и 10 лет были госпитализированы. В больницу также доставили пассажирку «Ваях». В «Ниссан» было установлено только одно детское кресло, хотя в автомобиле перевозили двоих детей младше 12 лет. В Шарковщинском районе пенсионерка упала в колодец. Инцидент произошел в деревне Буевщина. Женщина набирала воду, потеряла равновесие и упала в колодец. Крики о помощи услышала соседка и вызвала спасателей. Сотрудники МЧС с помощью лестницы и спасательной веревки подняли пенсионерку на поверхность и передали медикам. После осмотра женщина от госпитализации отказалась. В Витебской области в сентябре пройдут торги по продаже 12 государственных гостиниц и туристических объектов. Самый дешевый лот – мотель в Бегамле площадью 173 квадратных метра. Его стартовая цена – чуть более 109 тысяч рублей или около 36 тысяч долларов. Самый дорогой объект – гостиница в Поставах на 41 номер. Начальная цена превышает 1 000 000 рублей – более 329 тысяч долларов. Гостиницы также выставлены на продажу в Дубровенском, Бешенковичском, Глубокском, Брославском, Миорском, Ушачском, Толочинском и Чашнинском районах. Большинство зданий построены еще в советское время, поэтому новым владельцам предстоит заниматься их модернизацией. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Из первых уст.
5: Сенатор Елена Журавлева о том, почему молодежь выбирает педагогическое среднее специальное образование.
20: На протяжении последних 5, а то и больше лет у нас абсолютная есть востребованность в кадрах наших выпускников. Потому что организации заказчики кадров говорят о том, что наши учащиеся приходят уже практика ориентированными, подготовленными. Они не боятся работать, они не боятся заполнять документацию. И они достаточно креативны, с идеями приходят. Поэтому думаю, что востребованность среднего специального педагогического образования, она есть и будет. В 2026-2027 учебном году к учебным занятиям приступит 515 учащихся. Среди них наши любимые первокурсники, их будет 120 человек. В этом году у нас был достаточно хороший, серьезный отбор, конкурс на специальности. Мы принимали на 3 специальности: начальное образование, дошкольное образование и физическая культура. Беседуя с абитуриентами в процессе приема документов, мы понимаем, что престиж профессии учителя, он постепенно растет. И выбор наших детей уже мотивирован благодаря тому, что они отвечают на вопрос, почему вы выбрали профессию учителя, воспитателя. Они говорят, что в моей семье бабушка, мама. У меня была прекрасная первая учительница. И это тоже хороший вот мотиватор. И получается, что вот этот личный пример, он приводит в профессию учителя.
4: Важный сигнал.
21: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
22: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
23: Я стоял. Что случилось? Все, я не могу, мне плохо.
21: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
24: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
25: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь, там скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
21: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
0: Так, ну что, весь с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
1: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправиться в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
21: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
2: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
21: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Начальник Главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович о смене режима работы детсадов для удобности родителей.
3: Мы достаточно активно работаем над таким вопросом, как режим работы детских садов, чтобы он максимально был приближен к потребностям родителей, к графику их работы. Ситуация сейчас достаточно гибкая. Только за первое полугодие мы уже поменяли режим работы 31 группы. Как в сторону увеличения, например, с 10,5 до 12 часов, так и наоборот, иногда в сторону уменьшения с 12 до 10,5 часов. Иногда меняется начало времени работы группы, например, группа работала с 7:30, но востребовано было только с 8 утра, поэтому переведена с 8 утра до более позднее время работы уже, чтобы родитель успел завершить свою работу и вернуться забрать ребенка из детского сада. Этот вопрос на контроле Министерства образования.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
8: Всем привет! В эфире «Между строк». Сегодня говорим о том, с чем сталкивается практически каждый белорус, но о чем принято молчать. О том, как на самом деле работает наша медицина. Точнее, не работает. С 1 июля ждать КТ или МРТ больше 30 дней нельзя. Звучит хорошо, правда? Но мы разобрались, что за этой красивой цифрой стоит, и то, что мы нашли, вас неприятно удивит. Сломанные томографы, врачи, которые уезжают в Польшу, и ситуации, когда жизнь человека буквально стоила нескольких сотен рублей, которых у семьи не было. Оставайтесь с нами, это важно.
9: Но, слушай, этот новый норматив 30 дней на плановое обследование выглядит просто как классическая попытка решить огромную инфраструктурную проблему одной бумажкой. С 1 июля 2026 года пациент должен получить доступ к тяжелой диагностике за месяц. На бумаге все выглядит так, будто проблема решена.
8: Ага, на бумаге.
9: Да. Но реальность системы здравоохранения в Беларуси работает по совершенно иным законам. И 30 дней – это фикция.
8: Триггером стал жесткий публичный разнос со стороны Александра Лукашенко.
9: О, да. Система отреагировала моментально.
8: Чиновники просто спасают свои кресла.
9: Да. Президенту показывают эту красивую бумагу с конкретным сроком, он успокаивается, министры сидят на местах дальше. И тут начинается самое интересное. Как именно они собираются контролировать выполнение этого приказа? Министерство здравоохранения с большой помпой запустило специальный телеграм-бот. Заявлено, значит, что если сроки ожидания нарушаются, пациент может написать жалобу прямо туда. Звучит, как, знаешь, суперсовременный инструмент защиты прав, прямая линия с высшим руководством.
8: Подожди, но ведь телеграм-бот – это просто кусок кода. Он же не может материализовать томограф из воздуха.
9: Вот, отличный вопрос. Что происходит, когда человек туда пишет? На практике этот бот превращается в настоящую бюрократическую ловушку. Пациент, уставший ждать месяцами, отправляет жалобу на свою поликлинику. Сообщение уходит в Минздрав. А дальше срабатывает стандартный механизм. Жалоба просто спускается по инстанциям вниз.
8: Прямо в ту самую поликлинику?
9: Прямо в ту самую поликлинику, на которой человек и жаловался. Прямиком в кабинет к тому же самому главврачу.
8: Ничего себе. То есть жалоба делает такой круг почета и возвращается к тем же людям, которые изначально отказались выдать талон.
9: Именно так. И вот тогда система начинает реагировать только не решением проблемы, а скорее местью за попытку вообще выйти за ее рамки.
8: Человек снова приходит на прием, а отношение уже становится максимально холодным.
9: Угу. Любые просьбы встречаются ледяным молчанием. И знаешь, по какому-то странному стечению обстоятельств очереди к узким специалистам для этого конкретного пациента начинают только удлиняться.
8: То есть бот, который рекламировался как громоотвод, по факту работает как инструмент выявления недовольных.
9: Да, бот наказывает тех, кто посмел жаловаться.
8: Получается полный абсурд. Если чиновники отчитались, а телеграм-бот просто бьет по рукам пациентов, то кто тогда физически должен делать эти МРТ за 30 дней? Аппараты же сами себя не включают.
9: И вот тут мы подходим к главной болевой точке. Это физическое отсутствие людей. Можно написать сотню приказов с красивыми печатями, но если в кабинете некому нажать на кнопку, все останавливается.
8: И ведь что еще важнее, некому потом грамотно расшифровать этот снимок?
9: Да, 100%.
8: Если посмотреть банк вакансий службы занятости, цифры просто шокируют. Здравоохранение в Беларуси бьет исторические антирекорды. В системе более 150 тысяч незакрытых позиций по всей стране.
9: Это огромная цифра.
8: Рентгенологов, врачей лучевой диагностики, лаборантов, их просто нет физически.
9: И причина этого кадрового голода, ну, она предельно проста. Это экономика.
8: Врач-рентгенолог в региональной больнице получает где-то от 1400 до 1700 белорусских рублей.
9: Это в районе 400 евро, да?
8: Да, около 400-480 евро. В Минске потолок немного выше, где-то до 2800 рублей, но взамен человек получает круглосуточные дежурства, сумасшедшую радиационную и физическую нагрузку.
9: И необходимость расшифровывать сотни сложнейших снимков в режиме нон-стоп. Просто конвейер.
8: Неудивительно, что кадры массово уезжают. В стране идет колоссальный отток специалистов в Польшу, Литву, Германию или просто в коммерческий сектор России, где условия совершенно другие.
9: Государство, конечно, видит этот отток и пытается людей удержать. Но методы используются очень специфически. В медицинской среде это прямо называют крепостным правом. Речь о жесткой системе обязательного распределения и целевых направлениях.
8: Помимо отсутствия людей, есть гигантская техническая яма. Томограф – это же не просто большой фотоаппарат.
9: Да, это сложнейший инженерный комплекс. И тут важно понимать, чье именно оборудование стоит в белорусских больницах. Своего железа такого уровня в Белоруссии не делают.
8: 85% рынка тяжелой диагностики – это западные и японские гиганты. Немецкий Siemens, Philips, американская GE, японский Canon.
9: Угу.
8: И вся эта техника требует постоянного лицензионного обслуживания. Там же детали изнашиваются сумасшедшими темпами.
9: Вот если взять компьютерную томографию, КТ, главная расходная деталь – там рентгеновская трубка. И она буквально выгорает.
8: Понятно. А что с МРТ? Там же другой принцип работы, там просто огромный магнит стоит. Что может сломаться в магните?
9: В МРТ критически важен жидкий гелий. Он нужен для охлаждения магнита до сверхнизких температур. И этот гелий постоянно понемногу испаряется.
8: То есть его нужно постоянно доливать?
9: Да. А если уровень падает ниже критической отметки, происходит аварийный сброс, так называемый квенч. Гелий просто вырывается наружу, магнит теряет сверхпроводимость.
8: И сколько стоит починить это после квенча?
9: Чтобы снова запустить аппарат, требуется десятки тысяч долларов. Ремонт, новая заправка гелием – это колоссальные суммы.
8: Но раньше же эти проблемы как-то решали? Приезжали официальные инженеры, меняли детали, заправляли этот гелий?
9: Раньше – да. Но после 22-го года система на полной скорости врезалась в санкционную стену. Официальные сервисы ушли. Легальные поставки запчастей заблокированы. Та же рентгеновская трубка больше не приезжает по гарантии за неделю.
8: И как тогда их чинят сейчас?
9: Через сложные серые схемы. Детали заказывают через фирмы-прокладки в Турции, Эмиратах, в Китае. Логистика растягивается от 3 до 6 месяцев.
8: Полгода аппарат просто стоит мертвым грузом?
9: Да, а обслуживают их серые инженеры, у которых нет доступа к лицензионному софту. Они ковыряются там на свой страх и риск.
8: Жесть.
9: Итог закономерен. В пиковые моменты до 30% томографов в регионах стоят сломанными, месяцами накапливая этот гигантский снежный ком очередей.
8: Слушай, стоп. Если треть аппаратов тупо не работает, а на остальных некому нажимать на кнопки, как вообще пациент может получить диагноз? Как эта реальность бьется с приказом Минздрава про обязательные 30 дней?
9: А вот здесь вскрывается главный секрет белорусской медицинской статистики. Это изобретение можно назвать двойной петлей очередей.
8: Звучит как какой-то бюрократический фокус.
9: Это он и есть. Те самые 30 дней, о которых так радостно отчитываются чиновники, начинают отчитываться вовсе не с того момента, как у человека заболела спина или голова.
8: А, я понял эту механику. Она поражает своей циничностью. Давай проследим путь пациента. Вот человек чувствует дикую боль. Он приходит в поликлинику, к терапевту.
9: Угу.
8: Но терапевт не имеет права просто так выписать направление на МРТ. Он обязан направить пациента к профильному узкому специалисту, неврологу там или онкологу.
9: Именно. И вот тут человек попадает в первую, абсолютно невидимую для официальных отчетов очередь. Запись к неврологу в районной поликлинике может занимать от 1 до 6 месяцев.
8: То есть человек мучается от боли, ждет приема полгода, наконец заходит в кабинет, получает это заветное направление на МРТ.
9: И только с этой секунды, с момента печати на бланке направления, стартует та самая парадная 30-дневная очередь.
8: То есть реальный путь от появления симптомов до получения снимка занимает не месяц, а от 2 до 8 месяцев.
9: Да. И за этими сухими цифрами скрываются страшные человеческие судьбы. Месяцы ожидания – это же ежедневная борьба за жизнь. Это напрямую подводит нас к экономике государственных поликлиник. Почему они ведут себя так цинично? Если пойти по следу денег, логика становится очень ясной. Себестоимость самого МРТ-исследования для больницы, она копеечная. Это электричество, износ аппарата и часть ставки врача. Но когда пациент от отчаяния приносит в кассу 250 рублей за платный талон...
8: Эти деньги идут во внебюджетный фонд учреждения.
9: Да. Возникает страшная экономическая ловушка. Государственной поликлинике финансово выгодно создавать искусственный дефицит бесплатных талонов.
8: То есть система буквально зарабатывает на собственной неэффективности. Чем длиннее бесплатная очередь, тем больше людей сломаются и понесут деньги в кассу.
9: Верно. И тут нужно вспомнить еще один фактор – зачистку частных клиник. Пациент ведь мог бы пойти в коммерческий центр, чтобы не зависеть от этих государственных квот.
8: Раньше в Беларуси так и было. Частники брали на себя огромную долю пациентов.
9: Да, разгружая государственную систему. Но потом начался целенаправленный разгром. Крупнейшие сети Лоде, Норден, клиника Мерси попали под каток проверок. Лицензии приостанавливались, отделения закрывались.
8: Официально там находили какие-то смешные нарушения санитарных норм.
9: Ну да, или правил хранения препаратов. Но реальная политическая цель понятна всем. Показательная зачистка неподконтрольного бизнеса.
8: Если сравнить эту ситуацию с соседями, контраст просто пугает. В Польше или Литве госучреждения тоже страдают от очередей. Но там есть развитый частный сектор, который работает как клапан сброса давления.
9: Да даже в России, где тоже кадровый голод, любой человек может просто зайти с улицы в частный центр и сделать МРТ. Без всякого направления.
8: А в Беларуси этот клапан сорвали. Заварили наглухо. Весь этот поток людей хлынул обратно в государственные поликлиники, которые и до этого задыхались. Неужели чиновники не понимают последствий?
9: Кажется, им важнее контроль.
8: Но ведь месяцы ожидания – это не просто раздражение в очереди. Это тяжелейшие инвалидности. Это болезни, лечение которых потом обойдется государству в 100 раз дороже.
9: Это абсолютно антинаучный подход к медицине. Есть строгие международные протоколы. В неврологии есть железобетонное правило – время-мозг. При инсульте каждую минуту отмирает почти 2 миллиона нейронов.
8: Каждую минуту?
9: А система предлагает подождать талона 30 дней.
8: В онкологии это вообще звучит как смертный приговор. 30 дней ожидания – это разница между второй стадией и третьей. Между шансом на жизнь и паллиативной помощью, когда можно только обезболивать. Даже с болями в спине месяц ожидания – это переход от обычного воспаления к сложнейшей нейрохирургии на позвоночнике.
9: А кроме времени, есть еще фактор географической дискриминации. Шансы выжить напрямую зависят от того, где ты прописан.
8: В Минске выжить шансов объективно больше. Там концентрация оборудования выше. А в регионах все выглядит катастрофически.
9: Да, в той же Витебской или Гомельской области один чудом работающий томограф обслуживает 3-4 района. Это десятки тысяч человек на один аппарат.
8: И как семье из деревни доехать на это платное ночное МРТ? Им надо посреди ночи проехать 150 километров туда и 150 обратно.
9: Автобусы ночью не ходят, машины у многих нет. Для пенсионеров такая логистика – это просто стена.
8: География стала фактором выживания. Слушай, если собрать все это воедино, нехватка врачей, поломанные аппараты, отсутствие запчастей и закрытые частные клиники, и этот кошмар в регионах, как система вообще планирует выполнить приказ про эти 30 дней? Томография же из воздуха не появится.
9: Прогноз пугающий, но он абсолютно логичен для бюрократии. Система начнет адаптироваться единственным способом. Врачи на местах под угрозой штрафов и жалоб в Telegram-бот просто перестанут выдавать направления на КТ и МРТ.
8: То есть они будут искусственно блокировать вход в эту очередь?
9: Именно. Найдутся любые поводы для отказа на самом первом этапе приема. Пациентам будут говорить: «Ну, у вас нет клинических показаний», или «Давайте попьем таблеточки, посмотрим на динамику».
8: «Помажьте спину мазью, само пройдет». Логика безупречна. Нет направления – нет человека в очереди.
9: Да, и на бумаге все будет сиять 100% выполнением норматива. Те немногие счастливчики, кто пробьет эту стену, действительно пройдут МРТ за 30 дней.
8: Просто самих людей в отчетах станет в 5 раз меньше. И итогом этой бумажной манипуляции станет колоссальный всплеск скрытой смертности.
9: Люди будут умирать от запущенного рака, от разрывов аневризм. Но по документам эти смерти никак не будут связаны с очередями на томограф.
8: Человек умирает от обширного инсульта. И в карточке пишут: сердечно-сосудистые заболевания. А то, что ему 3 месяца не давали направления на обследование, нигде не зафиксируют. Связь стирается.
9: Без реальных изменений система в тупике. Без снятия санкций на оборудование, без возврата частного сектора, без повышения зарплат врачам эти приказы лишь усугубляют кризис. Они заставляют систему врать и прятать больных ради красивых цифр.
8: И остается очень тяжелый вопрос. Если идеальная отчетность требует таких жертв, если за каждой цифрой разрушенной жизни, кто в итоге несет ответственность за тех, кто остался за кадром этого отчета?
9: Боюсь, что ответа у системы нет.
8: Вот такая она, белорусская бесплатная медицина в 2026 году. Не та, что в приказах и пресс-релизах, а настоящая, живая, с очередями на полгода, сломанными томографами и историями людей, которым просто не повезло родиться ни в Минске и ни с деньгами в кармане. Мы не говорим, что все безнадежно, но честный разговор о проблеме – это первый шаг к ее решению. Если этот выпуск был для вас полезным, поделитесь им с теми, кому это важно знать. Мы продолжаем следить за темой. Берегите себя.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства. Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, а бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
10: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической.

0: что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
1: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
2: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
1: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто, поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич. Сегодня мы поговорим о том, как можно пересмотреть размер уже назначенных пенсионных выплат. Вопрос от нашей слушательницы Александры такой. Здравствуйте. А какие же нужны основания для перерасчета пенсии? Ну что же, отвечаю. В Республике Беларусь основания для перерасчета пенсии четко прописаны в статье 64 Закона о пенсионном обеспечении. Основные же случаи включают в себя дополнительный стаж. Если вы, например, продолжаете работать после назначения пенсии, перерасчет возможен после накопления не менее 2 лет нового страхового стажа. Дальше новые данные. Если вы нашли и представили документы о ранее неучтенном стаже или заработке, то они тоже пригодятся. Изменение законодательства. При изменении государственных нормативов расчет производится уже по новым правилам, и иногда это случается автоматически. Ну и последнее – исправление ошибок. То есть, если в первоначальном расчете была допущена ошибка, ее можно исправить как в сторону увеличения, так и уменьшения выплат. Ну а для перерасчета, соответственно, необходимо подать письменное заявление и подтверждающие документы в территориальный орган Фонда социальной защиты населения. Обязательно, друзья, консультируйтесь со специалистами, чтобы не упустить свои законные надбавки. Заходите для этого на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие темы.
3: Радиосигнал 666 АМ. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
3: Синий.
5: Нила.
3: Коричневый.
5: Бура.
3: Зеленый.
5: Сабз.
3: Оранжевый.
5: Наранджи.
3: Фиолетовый.
5: Джамуни.
3: Красный.
5: Сурх.
3: Белый.
5: Сафед.
3: Желтый.
5: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым.

0: Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
2: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
1: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
2: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
1: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
3: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
1: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станции, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. говорят» на радио «Сигнал».
4: Это что, тюрьма? Лицей в Барановичах выпустил претензию с разрешенными для школы прическами. Стиль примерно как в сериале «Бедная Настя». В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. Список требований к внешнему виду в школе номер 1 появился в официальных аккаунтах и сразу вызвал шок. Никакой индивидуальности, классика или ничего. Администрация ссылается на деловой стиль, но родители и ученики задают резонный вопрос: где грань между дисциплиной и абсурдом?
5: У меня волосы чуть длиннее обычного, но чистые и аккуратные. И теперь мне говорят, иди стричься под ноль или коротко, иначе к урокам не допустим. Каким образом длина волос влияет на мои оценки по физике или математике? Мы живем в 21 веке, ощущение, будто вернулись в казарму. Самовыражаться вообще запретили. Даже серьги девочкам нельзя надеть нормальные. Все под одну линейку.
4: Впрочем, часть педсостава и консервативная часть родителей и документ поддержали. Школа – это учреждение образования, а не подиум, и дисциплина начинается с внешнего вида, считает мать девятиклассницы Светлана.
6: Я считаю, что порядок должен быть. Когда дети приходят в школу с зелеными волосами, в каких-то балахонах и с кольцами в ушах размером с блюдце, это отвлекает от учебы. Деловой стиль дисциплинирует. Пришла в школу, учись, а не устраивай показ мод. Другое дело, что формулировки иногда жестковатые, но в целом порядок поддерживать нужно, иначе начнется полный бардак.
4: Но родители возмущены именно методами. В комментариях многие сравнивают школьные требования с Северной Кореей. Но вместо диалога с детьми школа переходит на язык запретов и устрашения, считает мать одного из школьников Мария.
7: Меня поражает не сам факт дресс-кода, а его форма. Читаешь эти требования, и волосы дыбом встают. Запретили все живое. Мы в соцсетях уже открыто шутим, что скоро заставят ходить строем и петь патриотические речевки по дороге в столовую. Школа должна развивать личность, а такие запреты вызывают у детей только протест и отторжение. Вместо того, чтобы учить думать, нас снова учат бояться выделиться.
4: Как известно, ранее в белорусских школах ввели требования к школьной форме и запретили пользоваться телефонами. А с 1 сентября текущего года у школьников решили проверять сумки. Пока родители ищут компромисс между школьным уставом и личными границами ребенка, подростки продолжают отстаивать свое право выглядеть так, как им хочется. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
9: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
10: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
1: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
11: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
1: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. 2 белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
12: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
1: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
13: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
1: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
8: Первый заместитель директора и главный инженер института «Минскметропроект» Георгий Протасов о проектировке 4-й линии Минского метро и где ждать новые станции.
14: Вот этот вот плакат, он висит у меня уже сейчас больше как артефакт прошлого, украшение, это уже не совсем актуальная схема. И я вам скажу, что будет меняться она еще долго. Вот этот вот плакат, это 2015, по-моему, год. Но четвертая линия была и раньше, была и в 2012 году. Тогда она была там радиальной или полукольцом, я уже не помню. Ну вот эволюционировала эта схема сейчас вот примерно вот, вот в это вот. Не факт, что она такая будет через 5 лет. Вот это все течет, все меняется. Меняются потребности города, меняются наши возможности. В соответствии с этим мы корректируем наши планы. Допустим, четвертую линию, я все время думал, что первый участок мы начнем строить от станции площадь Бангалор в центр, в сторону станции Академия наук. Мы к этому готовились. Вот. Но сейчас мы поняли, что наиболее востребован будет противоположное направление. И сейчас мы проектируем первый участок четвертой линии в сторону улицы Харьковская. Рассчитываем достроить все-таки до Зеленого Луга эту третью линию. Проект этот есть. Просто город решил сейчас, что наиболее востребованным будет первый участок четвертой линии. Крест мы на этом проекте не ставим. Глава государства ставил перед нами задачу, значит, обеспечить транспортную доступность городов-спутников и интегрировать это в схему метро. Как раз вот станция Логойская могла бы быть тем транспортно-пересадочным узлом, который мог бы Логойск подтянуть.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
15: Это беда. России не хватает каждого третьего литра бензина. После ударов по МФЗ производство рухнуло до минимума за 30 лет. К концу августа выпуск бензина в России упал примерно до 70% от потребностей страны. Причина в остановке крупных НПЗ. Только за последнюю неделю после атак беспилотников приостанавливали работу заводы в Перми, Нижегородской и Ярославской областях. В итоге при потребностях страны примерно в 115 тысяч тонн бензина в сутки сейчас производится около 80 тысяч. То есть каждый день рынку не хватает примерно 35 тысяч тонн, объясняет эксперт нефтяного рынка Андрей Костин.
16: Разница в 30% очень большая. Это не значит, что завтра на каждой третьей заправке закончится бензин. Пока есть запасы, можно перебрасывать топливо из одного региона в другой, можно сокращать экспорт. Но если НПЗ продолжит останавливаться, возможностей закрывать этот дефицит будет все меньше.
15: И проблема в том, что это уже вторая волна топливного кризиса за одно лето. В августе Россия и так производила бензина меньше, чем потребляла. После новых ударов разрыв стал еще больше. И это уже замечают обычные водители. По всей стране на заправках вводятся лимиты, а в некоторых регионах нет отдельных марок бензина. Почему при этом в одном городе бензин есть, а в другом дефицит, объясняет экономист Сергей Кузнецов.
17: Сейчас проблему пытаются решать переброской бензина между регионами. Если где-то ситуация становится критической, туда направляют дополнительные объемы. Но тогда топлива может не хватить уже в другом месте. И чем дольше производство остается ниже потребления, тем сложнее поддерживать такой баланс.
15: А впереди осень. Бензин и дизель нужны не только автомобилистам. Это грузовые перевозки, сельское хозяйство, армия. И если топливо производится меньше, чем нужно стране, за существующие объемы фактически начинают конкурировать разные потребители. Чем это в итоге может обернуться для обычного покупателя, объясняет эксперт по логистике Михаил Корнеев.
18: Если дефицит затягивается, перевозчикам приходится искать топливо, менять поставщиков и иногда покупать его дороже. Все эти расходы постепенно попадают в стоимость доставки, а дальше они переходят и в цены товаров. Поэтому дефицит бензина довольно быстро начинает касаться даже тех людей, у которых вообще нет машины.
15: И вот сухой остаток. России ежедневно нужно около 115 тысяч тонн бензина, а производится сейчас примерно 80 тысяч. Пока недостающие объемы пытаются найти в запасах и перебросить из других регионов. Но если НПЗ продолжит останавливаться, вопрос уже будет не только в цене бензина. Вопрос в том, где вообще его можно будет купить.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Ни дня без претензий. Россельхознадзор недоволен продукцией сразу трех белорусских предприятий. Это снова молочка и мясо. В России усилили контроль за тремя белорусскими производителями. Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль в отношении нескольких белорусских предприятий после выявления нарушений в продукции.
19: Бобруйский мясокомбинат. В говядине обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Лунинецкий молочный завод. Бактерии группы кишечной палочки выявили в сухом молоке. Морская гавань. Листерии обнаружили в рыбной продукции. Кроме того, поставки продукции компании «Каскро» временно ограничили после обнаружения листерии в тушке утенка.
1: Россельхознадзор попросил изменить статус этих компаний в реестре предприятий Таможенного союза на усиленный лабораторный контроль. Ранее Россельхознадзор нашел опасные бактерии в твороге волковыского предприятия «Беллакт» и в говядине от бренда «Белмитфуд».
20: В частности, в твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, в говядине, которую поставляет «Белмитфуд», выявили превышение опасных бактерий, а в таком же мясе от могилевского «Райпо» – листерии.
1: При этом белорусские лаборанты регулярно находят нарушения, а то и вовсе ядовитые вещества в товарах из России. В частности, в Беларуси запретили куриные пельмени «Белобоки», в них нашли бактерии «Сальмонеллы». Ранее по всей Беларуси запретили российское подсолнечное масло «Дары Кубани», произведенное в Воронежской области. В госстандарте заявили, что масло необходимо немедленно изъять из продажи, поскольку при использовании этого масла граждан могут ждать серьезные последствия. Нарушения также обнаружили и в кондитерской изделиях из России. В них находили запрещенные пищевые добавки и подсластители, а также фиксировали высокое содержание трансжиров, синтетических красителей и консервантов. Белорусский Минздрав также запретил ввозить из России чай, приправы, соусы и другие товары. Эксперты объясняют, что в обмен на экономические уступки Москва сбывает Минску товары низкого качества, которые в самой России стоят копейки. При этом в Беларусь такие продукты поступают с двойной наценкой, говорит экономист Ярослав Романчук.
21: Очень хороший пример качества интеграционного объединения Беларусь-Россия – это то, как мы платим по товарам. Белорусы платят двойной НДС. Вот почему те товары, которые доступны и достаточно дешевые для граждан, для россиян, для белорусов обходятся на 20% дороже. Потому что чиновники работают так, что более чем за 25 лет не смогли решить вопрос налога на добавленную стоимость. Подумайте просто своим кошельком. Зачем вам переплачивать за те товары, которые можете купить дешевле?
1: При этом товары из других стран Беларусь сейчас не завозит из-за ответных санкций ЕС. Украина полностью прекратила отношения с Беларусью из-за поддержки российской СВО, а везти продукты из стран Азии слишком далеко и дорого, отмечают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
4: Не для этого рожала. Глава поселка под Пензой не отдала сыновей на СВО. В поселке каждый день облавно мужчин. Жители пензенского села Бушмаково организовались в дружину, чтобы отбивать местных мужчин от представителей военкомата. 250 добровольцев патрулируют улицы села посменно днем и ночью, а также экстренно выезжают по сигналу, если кого-то пытаются затащить в бус, рассказала Марина. Она тоже записалась в дружину.
22: Конечно, есть страх из-за своих близких. У меня муж. Не дай бог, с работы пойдет и пропадет. Ты уже понимаешь, что с ним могло случиться. А в июне забрали моего двоюродного брата. У него двое детей. Недавно я узнала, что у него был какой-то кредитный долг. Где он сейчас и что с ним, я не знаю.
4: Женщина уже выезжала по сигналу, когда в дом к земляку пытались попасть двое полицейских. Когда правоохранители увидели, что к мужчине подъехала подмога, они уехали. Но отбить мужчин получается далеко не всегда, рассказывает Марина. Она ходила к главе поселка Тамаре Павлуткиной, у которой также есть двое сыновей, чтобы та помогла прекратить облавы. Но в ответ Марина услышала, из Москвы пришел план по набору на контракт, а своих сыновей глава поселка в армию не отдаст. Говорит, что не для этого рожала.
15: Облавы, подобные пензенским, проходят уже почти по всей стране, говорит адвокат Алексей Табалов.
2: Фактически эти процессы идут по всей России. Просто Пенза так всплыла в паблике. Люди активно выкладывали видео. И там просто передавили, что называется. И вот Пенза стала таким прорывом этой ситуации. А так сообщения приходят из разных регионов страны. Там из Хабаровска, с Дальнего Востока, Сибири. Схема та же. Ищут уязвимых людей. И жом обманом физической силой принуждают подписывать контракт.
15: Мужчина в селе Бушмаково почти не выходит из дома, боятся даже за хлебом сходить. 58-летним Сергеем Милкиным его вызвали на беседу с участковым, после которой мужчина домой так и не пришел. Через 10 дней он погиб на фронте. Мужчин пытаются забрать даже на предприятиях. Недавно рабочие сахарного завода под Пензой прогнали армейского вербовщика с проходной.
3: Никаких документов нет, никакого предписания. Где вы поехали? Умные, сначала там отвоюй, потом забирайте.
5: Люди с работы выходят, их забирают.
15: Военные адвокаты сообщают о новых случаях задержания мужчин в 5 регионах. От Удмуртии, Бурятии до Краснодарского края, Архангельской области. С 10 по 18 августа юристы получали по 14 обращений в сутки. Мужчин забирали с работы, с улицы, после встречи выпускников, одного у магазина. Другого доставили в полицию якобы для проверки документов. Дальше всех их отправили в зону СВО.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
23: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
24: Гяра.
23: 12.
24: Бара.
23: 13.
24: Тера.
23: 14.
24: Чода.
23: 15.
24: Пандрах.
23: 16.
24: Сола.
23: 17.
24: Сатра.
23: 18.
24: Атара.
23: 19.
24: Унис.
23: 20.
24: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
25: Слили все. На трассе Минск-Москва масштабный дефицит топлива. Заправиться после границы с Россией – настоящий квест.
26: Я не могу, у меня уже истерика. Утром, блин, полтора часа простоять, чтобы не заправиться. А потом выехать, и вообще бензина нет.
27: Я стоял. Что случилось? Нахуй! Все, я не могу, мне плохо.
25: Нервы, слезы, истерики. Заправки в России после небольшого затишья снова стали похожи на съемки драматических фильмов. Новый виток кризиса эксперты связывают с ударами беспилотников по НПЗ. Только в первой половине августа под атаки попали как минимум 9 предприятий. Как итог, бензина не хватает по всей стране, а люди часами стоят в очередях.
6: Ну что, друзья, ура! Наконец-то полный бак. Всего лишь 9 часов ожидания.
7: Бензином продолжается дальше и только разрастается еще больше. Короче, мы приехали сейчас в Москву, в центр, тут на Ордынку. Жопа вообще там. Конца ни края нету очередям. На одной заправке там одному там сбили вообще в хлам просто. Кровь там, скорая помощь. Короче, не знаю, бензина у нас снова нет.
25: Кто-то в долгом ожидании теряет самообладание и устраивает бойню за каждый лишний литр топлива или за место в очереди. Эти инциденты уже докатились и до трассы Москва-Минск, куда в поисках бензина уже съезжаются жители Москвы и области.
9: Так, ну что, весть с полей. Я еду по трассе М1 в Беларусь из Москвы. Заправки, которые только-только вот начинаются сразу после Москвы, переполнены. Дальше, а дальше все зависит от цены.
10: Кто едет из Беларуси в Москву, настоятельно рекомендую заправить в Беларуси полный бак, потому что по России крайне мало на какой заправке можно найти топливо. Если где-то есть, дают в ограниченном количестве. Поэтому мы заправились и доехали почти до самой Москвы.
25: На трассе даже появился полулегальный подвоз топлива к заглохшим авто. По цене около $2 за литр, говорят автомобилисты. Российские пограничники на въезде в Беларусь проверяют, чтобы канистры у водителей были пустыми. А вот назад таких проверок нет. Поэтому предприимчивые россияне даже придумали бизнес-схему – заправочные туры в Беларусь.
11: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
25: Эксперты предупреждают, если россияне действительно начнут массово ездить за топливом в Беларусь, дефицит может быстро добраться и сюда. Рост цен на топливо, продукты и услуги тогда тоже будет неизбежен. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
8: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
12: Спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
13: Жуть в Ейске. Там сутки детонируют склады авиабазы. Зеленский поручил запускать по России 1000 дронов в день. В Ейске после атаки беспилотника вторичная детонация на военном аэродроме. В сети публикуют видео со взрывами и сообщают о пожаре в районе рулежной дорожки и складов. Официальных данных о том, что именно повреждено и насколько серьезно, пока нет.
27: Что-то разбомбили. Ух ты ж! Шарахает как, а?
13: Почему вторичная детонация на военном аэродроме может быть гораздо важнее самого факта прилета, объясняет военный обозреватель Игорь Кравцов.
1: Вторичная детонация обычно говорит о том, что огонь добрался до боеприпасов или других взрывоопасных материалов. Но пока нет объективного контроля, рано говорить, какие именно объекты поражены и насколько серьезно нарушена работа аэродрома. Важен другой момент. Военному командованию приходится защищать одновременно аэродромы, склады, нефтепереработку и множество других объектов на огромной территории.
4: И это не единственный крупный объект, попавший под атаку минувшей ночью. В Киришах Ленинградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Это один из крупнейших НПЗ России, который способен перерабатывать около 20 миллионов тонн нефти в год.
14: Ух, еще раз прилетел, сейчас шандарахнет.
16: Отойди от окна.
14: Ай-яй-яй, карамба, да, отойду, я не переживай.
4: И таких мечей может стать значительно больше. Зеленский поставил новую задачу своей армии – применять до 1000 дальнобойных беспилотников в сутки. По словам Зеленского, сейчас речь идет в среднем примерно о 300 дронах в день. Насколько реалистично увеличить эту цифру более чем втрое, объясняет эксперт по беспилотным системам Алексей Тарасов.
17: 1000 дальнобойных беспилотников в сутки требуют совершенно другого масштаба производства. Нужны двигатели, электроника, навигация, взрывчатка и огромное количество комплектующих. Но если Украина действительно сможет приблизиться к такой цифре, для российской ПВО проблема будет уже не только в дальности полета дронов, но и в их количестве. Одновременно прикрыть все потенциальные цели невозможно.
4: Причем этой ночью снова атаковали сразу разные типы объектов. В Ейске это военный аэродром, в Киришах один из крупнейших российских НПЗ. На фоне продолжающихся проблем с бензином новые повреждения нефтепереработки становятся для России особенно чувствительными, говорит эксперт нефтяного рынка Сергей Волков.
18: Киришский НПЗ важен прежде всего своими масштабами и расположением. Поэтому даже временная остановка части мощностей создает дополнительную нагрузку на топливную систему Северо-Запада. Но последствия будут зависеть от того, какие именно установки повреждены. Если речь идет только о локальном пожаре, эффект может быть ограниченным. Если пострадало технологическое оборудование, восстановление потребует значительно больше времени.
4: Пока в Ейске продолжают выяснять последствия атаки на военный аэродром, а в Киришах оценивают ущерб НПЗ, Киев уже ставит следующую планку. И если Киеву удастся приблизиться к 1000 дронов в сутки, то российской ПВО придется выбирать, что прикрывать в первую очередь – аэродромы, нефтепереработку, военные заводы или склады.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
8: Глава государства Александр Лукашенко рассказал президенту Владимиру Путину о плодотворной встрече с премьер-министром российского правительства.
12: Владимир Ильич, спасибо за эту встречу. Нам намного легче обсуждать какие-то вопросы. Для принятия решений практически вопросов нет. Правительство хорошо работает. Мы вчера с Михаилом Владимировичем были в курсе дела. Ну, просто системно и всеобъемлюще проработали весь перечень. Притом инициатором был не я, а Михаил Владимирович. Он достал блокнот свой и по блокноту пересчитал все эти проблемы, вопросы. Мы их проанализировали. Хороший такой состоялся разговор. Я даже поблагодарил его за то, что мы смогли встретиться. Ну, меньше будет нам работы.
0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
19: Всем привет! В эфире «Между строк» — подкаст, где мы разбираем сложные геополитические процессы через призму простых человеческих историй. Сегодня мы говорим о закрытии восточных рубежей Европы и о том, как граница с Белоруссией превратилась в непроходимую стену. Поговорим о тысячах потерянных километрах, миллионных убытках и разрушенных логистических цепочках. Но главное о людях, для которых 30 километров до родных превратились в недосягаемые тысячи.
2: И знаешь, чтобы вообще понять масштаб происходящего, нужно отмотать время назад к моменту, когда этот процесс достиг своей абсолютной кульминации.
19: Слушай, да, и вот июль 2025 года дальнобойщик с 20-летним стажем Дмитрий Ковалев последний раз пересекает латвийский контрольно-пропускной пункт Патернеки. С белорусской стороны это Григоровщина.
2: Угу.
19: Он отдает документы, пограничник ставит штамп, шлагбаум опускается. И Ковалев понимает, что все, этой дороги больше нет. Ни для него, ни для бизнеса.
2: Ну да, это же не просто конец рейса, это, скажем так, точка невозврата. Момент, когда последняя прямая сухопутная артерия на этом направлении оказалась полностью перерезанной.
19: И вот тут меня в этой истории больше всего цепляет официальная версия закрытия. Помнишь, как латвийские власти это обставили?
2: Ой, эти формулировки из пресс-релиза. Технические причины, да?
19: Именно. Технические сбои в IT-системах, плановая реорганизация, там новые регламенты. Звучит так, будто, просто сервер завис, и нужно подождать, пока админ придет и все починит. Это как перенос автобусной остановки.
2: Да ладно, это же просто классический бюрократический язык. Он используется только для того, чтобы замаскировать очень жесткие политические решения. Повесить табличку «закрыто на ремонт» гораздо проще, чем публично объявлять о блокаде.
19: Стоп, но ведь IT-система на границе – это невероятно сложная инфраструктура. База Интерпола, таможенные реестры, биометрия. Разве не мог случиться реальный цифровой коллапс? Техника же ломается.
2: Слушай, я тебя умоляю. Если бы проблема была реально в серверах, ради этого никто не стал бы наглухо заливать бетоном границу. Сервера чинят за сутки, а здесь граница закрылась не из-за базы данных. Реальная причина – это события 2021 года.
19: Ты про миграционный кризис?
2: Абсолютно. Летом 2021-го на границах с Польшей, Литвой и Латвией внезапно появились тысячи мигрантов из стран Ближнего Востока. И это однозначно классифицируется как гибридная операция.
19: То есть использование людей как инструмент давления?
2: Да, именно. Человеческие потоки вместо танков.
19: Масштабы тогда, конечно, росли лавинообразно. Я помню, сначала счет шел на десятки людей, потом на сотни.
2: А потом появились целые палаточные лагеря прямо в приграничной полосе.
19: Угу. И ответ Европы был сугубо военным и инфраструктурным. Туда сразу стянули армейские подразделения. Польша возвела 180 километров стального барьера. Литва тоже построила заборы с колючей проволокой.
2: Латвия там вообще нашпиговала периметр датчиками движения и камерами. На все это ушли миллиарды евро. Безопасность стала безальтернативным приоритетом. Любая открытая инфраструктура начала восприниматься просто как уязвимость.
19: Получается, КПП закрыли не из-за сбоя, а потому что открытый шлагбаум – это брешь в обороне.
2: Вот именно. Но слушай, граница же не захлопнулась за один день.
19: Да, если посмотреть хронологию, это все напоминает, перекрытие многополосной магистрали. Дорожники ставят конусы, сначала закрывают одну полосу, потом вторую. Трафик вроде тот же, но втискивается в оставшиеся щели.
2: Отличная аналогия. И первой такой закрытой полосой стал март 2020 года, пандемия.
19: О да! Тогда всем казалось, что это временно. Вирус пройдет, шлагбаумы снова поднимут, бизнес привык, что закрывают по медицинским причинам.
2: Да, но именно тогда сформировалась эта психологическая привычка к изоляции. А дальше пошли уже политические закрытия. В 21-м закрыли польскую Кузницу, потом Бобровники.
19: Затем литовские Шумско-Стверечес, потом латвийские Селения. И каждый раз логистика находила лазейки, делали крюк. Это как варить лягушку на медленном огне.
2: Точно. Только проблема в том, что вода уже закипела. Резерв адаптации исчерпан полностью. На той самой магистрали осталась одна грунтовая обочина. Раньше можно было перекинуть поток на соседний переход.
19: А теперь?
2: Разве фура не может просто, поехать через Россию или Литву? Да, дольше, но груз доставят.
19: В логистике сделать крюк – это переход черты рентабельности. Объезд через Россию или Литву для латвийского направления – это сотни лишних километров.
2: То есть расходы на дизель.
19: Да если бы только топливо. это амортизация, платные дороги и, главное, время водителя. В Европе жесткие правила по тахографам. Больше 9 часов в день ехать физически нельзя.
2: Ого! Выходит, сотни километров крюка – это несколько лишних дней пути.
19: Да, а лишние дни – это суточные, оплата стоянок. То, что приносило прибыль, теперь генерирует чистые убытки. Рейс просто теряет смысл. Если переложить это на макроэкономику, то цифры вообще пугающие. 30 лет белорусская экономика выстраивала нишу транзитного хаба.
2: Да, между Востоком и Западом.
19: И результаты были сумасшедшие. Четвертое место в Европе по грузоперевозкам в 2019 году. Около 200 тысяч рабочих мест. Доходы от транзита — 3-4 миллиарда долларов в год. А теперь логистика из ЕС подорожала в 2,5, а то и в 3 раза.
2: И давай поясним, как это вообще сейчас работает. Ведь грузы все-таки как-то едут. Но белорусский грузовик не может въехать в ЕС из-за санкций, а европейский — в Беларусь.
19: Ну и как они выкручиваются?
2: Через систему перецепки. Представь гигантский терминал прямо у границы. Европейская фура заезжает туда, водитель опускает стойки полуприцепа, отключает пневматику и уезжает обратно.
19: Ага. А с другой стороны подъезжает местный тягач.
2: Да, сдает задом, цепляет этот прицеп и везет дальше. Или вообще физически перегружает палеты погрузчиками, если прицепы разные.
19: Звучит как адская потеря времени.
2: Физически долго, да, но бюрократически это просто кошмар. Переоформление документов, передача ответственности за груз, который может стоить миллионы, эти услуги стоят бешеных денег.
19: И в итоге все это ложится на цену товара. Общие потери экономики оценивают в 2-4 миллиарда долларов ежегодно. При ВВП страны в 65 миллиардов – это колоссальный удар.
2: И больше всего страдает критический импорт.
19: Лекарства.
2: Да, фармацевтика, химия для промышленности, сложные запчасти. Все стало безумно дорогим.
19: Ну знаешь, сухие цифры ВВП не передают того, что происходит, ну, на Земле. Эффект домино в приграничье выглядит вообще разрушительно.
2: Абсолютно. Транзит исчезает, и целые города начинают вымирать. Браслав, Верхнедвенск, окраины Гродно и Бреста.
19: Все, что строилось под этот поток, огромные заправки, мотели, шиномонтажи для фур, все пустеет.
2: Половина малого бизнеса в поселках просто испарилась. Но меня больше всего поражает смерть специфического теневого бизнеса. Того, что породила сама граница.
19: А, ты про торговлю местами в очередях.
2: Да. Это же было целое явление. Когда ввели электронную очередь, появились предприимчивые люди. Писали ботов, которые за миллисекунды выкупали свободные слоты.
19: А потом продавали их в телеграм-чатах. Если у перевозчика горит контракт, он платил сотни евро просто за право подъехать к границе.
2: Шлагбаум закрыли, и этот абсурдный бизнес тоже исчез. Как и челночная торговля. Поколения людей жили тем, что увозили сигареты туда, а продукты и технику обратно. Канал заработка уничтожен физически.
19: Давай посмотрим на то, что вообще осталось открытым. Если латвийский рубеж наглухо закрыт, то какие-то щели еще есть?
2: Ну, на польском направлении остались Козловичи для фур и Тересполь для легковушек. Но это держится, скажем так, на честном слове.
19: Инфраструктура для закрытия там ведь уже готова. Умный забор, камеры, датчики. Опустить последний шлагбаум – дело одного дня. А что с Литвой?
2: В Литве жесточайший контроль. Досмотры тотальные, рентген и запрет на въезд авто на белорусских номерах.
19: Подожди, то есть даже с действующим шенгеном человек не проедет на своей машине?
2: Нет. Визы у человека есть, но машину просто развернут. Пересечение стало издевательством. И тут возникает главный вопрос. А что будет при сценарии полной сухопутной изоляции, если Польша и Литва синхронно закроют все?
19: И вот тут есть критически важная деталь, о которой часто забывают. Транзит в Калининград.
2: Вот именно. Железнодорожное сообщение в российский эксклав. Поезда идут транзитом через Литву и Польшу.
19: То есть полная блокада отрезает Калининград?
2: Да. И это мгновенно переводит ситуацию из экономического кризиса в потенциальный геополитический взрыв. Это классический триггер для масштабного конфликта.
19: Никто не знает, как отреагирует на перекрытие снабжения. Но слушай, вся эта геополитика лишена смысла без истории людей. Давай возьмем Анну Петровну, пенсионерка из Витебской области. Живет в 30 километрах от Латвии.
2: дочь по ту сторону.
19: Да, в Риге, уже 20 лет. Раньше Анна Петровна садилась на маршрутку и через 2 часа обнимала дочь.
2: А теперь?
19: 3 года не виделись?
2: Да.
19: Чтобы попасть в Ригу, ей нужно ехать в Минск, оттуда лететь в Москву, потом в Стамбул, сидеть там 10 часов на пересадке и только потом рейс в Ригу.
2: Больше суток в пути. А билеты? Это же по 1000 евро туда-обратно?
19: При средней пенсии по стране в $200. Эта стена из цен и шлагбаумов сделала расстояние непреодолимым. И надо полгода копить, голодать, чтобы один раз слетать к дочери.
2: А для тех, кто пытается прорваться по земле, это ад. Автобусы стоят сутками. 8, 12, 24 часа.
19: Как можно сутки высидеть в автобусе?
2: Очень тяжело. Туалетов на нейтральной полосе почти нет. Зимой холодно, моторы глушат, люди ночуют сидя. И это колоссальная травма для огромной диаспоры в странах Балтии и Польши.
19: Географически они в часе езды.
2: Да, но фактически отрезаны. У многих тут пожилые родители. И страх, что если случится инфаркт, а они физически не успеют приехать из-за очередей, он просто парализует.
19: Перманентная социальная депрессия. И вот возникает вопрос. Что дальше? Тупик или новые маршруты? Есть 3 сценария. И мне хочется верить в точечные коридоры. Гуманитарное исключение.
2: Как ты себе это представляешь сейчас?
19: Ну, как в холодную войну, был же КПП «Чарли» между Берлинами. Стороны договаривались о пропуске семей, лекарств. Дипломатия же должна работать.
2: Это иллюзия. Сейчас нет пространства для компромиссов. Эскалация набрала такую инерцию, что любая уступка – это проявление слабости. Реальность – это холодная заморозка, статус-кво на десятилетия.
19: То есть терминалы просто заржавеют? А логистика развернется на восток, в Азию?
2: Да, от безысходности. А приграничные города будут медленно умирать. Молодежь уедет.
19: Знаешь, мы столько говорили про цифры. А что будет с культурной идентичностью поколения? Граница веками формировала там культуру обмена, ворота в другой мир.
2: А теперь там вырастут дети, для которых 5-метровый забор с колючей проволокой – это естественный пейзаж. Они будут думать, что эта стена была всегда.
19: И эта стена постепенно вырастет у них в головах. Граница больше не объединяет, она стала символом изоляции, отрезавшим друг от друга целые судьбы и города. И пока в высоких кабинетах спорят о безопасности и гибридных угрозах, цену этих решений платят обычные люди своими деньгами, нервами и временем. Это был подкаст «Между строк». Спасибо, что слушаете нас и задумываетесь о том, что происходит вокруг. Берегите свои связи с близкими, несмотря ни на какие закрытые шлагбаумы. И до встречи в следующем выпуске.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
3: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или

0: если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Выбор без выбора. Всех белорусок проверят на риски бесплодия. Мужчин пока не трогают.
4: Благими намерениями выслана дорога в ад.
3: В Беларуси женщины в возрасте от 18 до 39 лет в обязательном порядке будут проходить проверку на риски развития бесплодия. Кроме этого, в рамках диспансеризации медики будут оценивать запас яйцеклеток, чтобы увидеть способность к деторождению каждой конкретной белоруски. Демографическая безопасность – главное условие развития государства, отмечает замдиректора по научной работе РНПЦ «Мать и дитя» Иван Курлович.
5: Задачи демографической политики остаются неизменными. Это стабилизировать численность населения, создать условия для последующего роста. Демографические проблемы есть и у нас. Это снижение репродуктивных установок населения, уменьшение численности женщин фертильного возраста, позднее вступление в брак, увеличение возраста женщин при рождении первого ребенка, так называемое отложенное материнство. Все это отразилось на показателе рождаемости, он снижается. Как известно, этот год объявлен годом женщин. Именно сейчас Минздрав ввел беспрецедентный по охвату план профилактических мероприятий.
3: По словам Курловича, диспансеризация планирует охватить не менее 90% женщин репродуктивного возраста. Обследование будет бесплатным, как уже отметили выше, обязательным. Такой подарок от Минздрава вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Белорусы задаются вопросами, почему им не оставили право выбора и почему скрининг не предусмотрен для мужчин, от которых также зависит зачатие ребенка.
6: У белорусских чиновников просто какая-то непреодолимая тяга причинять добро и наносить пользу людям. Прикрываясь заботой о женщинах в год белорусской женщины, они решили вычислить и составить списки тех, кто может рожать, но почему-то не рожает. Не удивлюсь, если, как и с теми, кого государство признало тунеядцем, потом к таким женщинам будет приходить милиция и проводить профилактические беседы, принуждая к рождению детей. А потом еще и штрафы введут, мол, мы вас бесплатно обследовали, вы не бесплодная, так что рожайте и уплатите налог на бездетность.
7: Чтобы было желание рожать больше одного ребенка, надо научить весь медицинский персонал в роддомах обращаться с беременными девушками и искоренить акушерскую агрессию. Ну и плюс к этому соблюдать правила ведения и течения родов. И если есть показания кесарева, делать его, не дожидаясь каких-то волшебных цифр на часах. Или еще лучше, следующего дня. Я на всю жизнь запомню лица врачей, их отношения

0: и слова, пока рожала. А рожала я 22 часа. И в итоге все равно кесарь.
1: Проверять здоровье женское – это прекрасно, но не поможет повысить рождаемость. Ну, проверили, выявили проблему. И что? ЭКО будет бесплатным? И лечение тоже? Все это просто сводится к тому, что запас яйцеклеток женщины приравняют к государственному имуществу.
2: Отмечу, показатели бесплодия у мужчин и женщин делят проблему практически поровну. По данным ВОЗ, женский фактор невозможности зачать ребенка встречается в 45% случаев, мужской – в 40%. В остальных же ситуациях трудности связаны с организмами обоих партнеров или же остаются неясными. Не исключено, что скоро в Беларуси скрининг обяжут проходить и мужчин. Пока же молодые белорусы не скрывают, что от рождения детей их останавливает вовсе не здоровье, а отсутствие уверенности в завтрашнем дне. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радио «Сигнал».
4: Чужое не пройдет, только свое и русское. Март вводит нормативы по наличию белорусских товаров в магазинах.
5: По итогам первого полугодия доля товаров отечественного производства в торговом ассортименте составила 54,6%. При этом по итогам 2026 года показатель должен достигнуть 58%. В этой связи март принято решение временно ввести норматив по наличию товаров отечественного производства.
4: То есть теперь магазинам фактически задали ориентир, сколько белорусских товаров должно быть на полках. В самом министерстве объясняют это вопросами национальной безопасности, хотя конкретное значение нового норматива пока даже не называют. Что это означает для торговли и покупателей, объясняет экономист Игорь Боровик.
6: Если совсем просто, государство хочет административно увеличить присутствие белорусских товаров в магазинах. Причина понятна. Власти хотят меньше зависеть от импорта и поддержать собственных производителей. Но есть и обратная сторона. Если магазин обязан держать определенную долю отечественной продукции, независимо от спроса, качества и цены, конкуренция снижается. В итоге производителю уже не так важно бороться за покупателя, а у самого покупателя становится меньше выбора.
4: Это неизбежно приведет к росту цен на товары и продукты, а также к дефициту, предупреждает эксперт. Белорусы отвечают: куда уж дороже.
7: Вы видели цены в магазинах? Вот реально, заходишь в магазин, ничего не берешь и остаешься без денег. По факту нечего есть. И я купила в самом дешевом магазине. У нас копеечка.
8: Цены на сок стали какие-то вообще космические. Наверное, проще пить бензин.
9: Ощущаю рост цен на какую-то и сладкую продукцию, и мясную продукцию в том числе. То есть, если раньше килограмм курицы-то можно было купить, да, может, за 250 рублей, может, даже дешевле, то сейчас, мне кажется, стало дороже. Где-то приходится, но меньше себе покупать и больше им отказывают.
10: Заходишь в магазин, например, а неделю назад одна цена была на молоко, на хлеб, на яйца, на сметану. Ну, вот такие вот популярные продукты, на сыр, стабильно в сторону увеличения. На хлеб вот еще хочу добавить. Ягоды последний раз мы брали, я уже не помню когда, потому что это безумно дорого. Для пенсионера это безумно дорого.
11: То есть я себе, например, не могу позволить то, что я люблю.
4: И жалобы покупателей подтверждает официальная статистика. С начала года морковь в Беларуси подорожала почти вдвое, свекла примерно на 85%, картофель больше, чем на 80%, а лук наполовину. И ведь дорожают не только продукты, говорят эксперты. Услуги, непродовольственные товары, детские сады и даже обычный обед в столовой растут как на дрожжах. Очевидно, что зарплаты и социальные выплаты белорусов за такими показателями, мягко говоря, не успевают. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Военная правда.
12: Материнский бунт не за горами. Мать погибшего срочника записала обращение к Владимиру Путину.
13: Владимир Владимирович Путин, что творится? Вы что творите? Наших пацанов гробите. Гробите, убиваете. Мы даже не можем похоронные получить нищенские 60 тысяч. Вы что издеваетесь над нами? Вы забрали у нас сыновей.
12: Татьяна Стерхова записала эмоциональное обращение к президенту. По ее словам, сына она ждала год и 8 месяцев, а затем семье привезли его тело.
13: Я год и 8 ждала сына. Привезли! Без головы!
12: Теперь женщина говорит, что если начнется новая мобилизация, второго сына на СВО не отдаст.
13: Запомните, говорят, скоро мобилизация, я костьми лягу, я не отдам второго своего сына. Я не отдам матери! Поднимайтесь! Поднимайтесь!
12: Но убитая горем мать говорит не только о гибели своего сына, она рассказывает о поборах в армии, о которых ей успел рассказать сын. По ее словам, военнослужащим приходится платить командирам за отпуск или за возможность не попасть на передовую. Отдельная история началась уже после похорон. Женщина утверждает, что не может получить даже 60 тысяч рублей на погребение из-за проблем с документами.
13: Вы что хотите, гражданской войны? Скоро вы, походу, ее получите. Вы народ уже нагрели, народ не хочет идти на голосование. Вы сколько будете издеваться над нами, матерями? Погребельные нам не отдают, военкомат. Сегодня сын поехал, оригинал справки. Если справку у нас забрали, чтобы выдать нам свидетельство, где мы теперь возьмем этот оригинал?
12: И это происходит на фоне огромных потерь на фронте. По оценке независимых волонтеров, к июню совокупные потери российской армии убитыми, ранеными и пропавшими без вести могли достигнуть 1,5 миллиона человек. Не менее 450 тысяч из них погибли. Это уже не абстрактные цифры, а реальные потери трудоспособного населения страны, объясняет военный обозреватель Александр Руденко.
14: Большие цифры потерь человек воспринимает довольно абстрактно. А здесь совсем другая история. Мать ждала сына почти 2 года, похоронила его и теперь публично говорит, что второго не отдаст. Если таких семей становится много, любая новая мобилизация воспринимается уже через личный опыт соседей, родственников и знакомых.
12: В обращении Стерховой впервые после бума материнских протестов в 23-м году звучит фраза о возможном гражданском бунте. Женщина прямо призывает других матерей не молчать. Личное горе такого большого количества семей действительно может со временем перерасти в коллективный протест, объясняет социолог Игорь Демидов.
15: Само по себе одно эмоциональное обращение еще не означает начало массового протеста. Но для власти опасно другое. У этих женщин очень понятная мотивация. Они не обсуждают политику или геополитику. Они говорят, одного сына я уже потеряла, второго не отдам. Если возникнет новая волна мобилизации, именно такой страх может объединять людей гораздо сильнее любых политических лозунгов.
12: Новую волну мобилизации власти официально отрицает. Но и эксперты, и журналисты уверены, что решение о новом призыве рано или поздно примут, поскольку потери на фронте уже не перекрывает набор новобранцев-контрактников.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
16: Начальник управления налогообложения имущества Министерства по налогам и сборам Денис Терешко о транспортном налоге на авто повышенной комфортности.
17: В части транспортного налога также необходимо отметить, что на сегодняшний день действует перечень транспортных средств повышенной комфортности, который в прошлом году, на 2025 год, был скорректирован путем его расширения. Например, в прошлом году министерство предъявило порядка 500 гражданам налоги за автомобили повышенной комфортности. В текущем году количество физических лиц уже достигает почти 3000 граждан. Модель, марка, год выпуска, например, Maserati, ряд автомобилей BMW, Aston Martin. То есть, действительно, это автомобили, которые не каждый гражданин может себе позволить. Это люкс. За счет того, что у нас растет благосостояние, за счет того, что у нас корректируются списки объектов, которые признаются, скажем так, люксовыми, то да, количество плательщиков, количество объектов и суммы налогов от данной категории граждан у нас показывают рост.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Вот и итог визита в Москву. После скандала с вышками теперь армия России использует для атак по Украине мобильные сети Беларуси. Похоже, Беларусь продолжает помогать России с атаками беспилотников по Украине. Теперь российские дроны могут использовать белорусские мобильные сети, заявил советник Минобороны Украины в интервью прессе. По его словам, сотни реактивных дронов, летящих на Киев, проходят практически одним маршрутом, максимально долго держатся вдоль границы с Беларусью. Его версия, установленные на дронах ЛТЕ-модемы цепляются за базовые станции белорусских мобильных операторов и таким образом поддерживают связь.
19: Я остановился на том, что модемы на шахедах при таком маршруте полета работают с базовыми станциями мобильной связи Беларуси.
18: Еще в июне этот же чиновник рассказывал, что беспилотники с российскими сим-картами способны работать через белорусский роуминг, а Минск технически может это заблокировать.
19: На каждом беспилотнике установлен модем с российской сим-картой российской компании Т-2. И когда шахеды и герберы летают рядом с границей Беларуси, они могут цепляться за белорусские сети мобильной связи и использовать их для передачи информации с территории Украины. То есть это использование коммерческих сетей мобильной связи в военных целях.
18: Ранее скандал разгорелся вокруг наземных ретрансляторов в Беларуси, через которые Россия могла управлять дронами в реальном времени и корректировать их полет. 19 июня Зеленский предупредил Беларусь и дал неделю на демонтаж 4 ретрансляторов в Гомельской и Брестской областях, пригрозив, что в противном случае это сделает Украина. Уже через несколько дней белорусские СМИ зафиксировали, что российские дроны 3 суток не летят вдоль границы Беларуси с Украиной. А 24 июня Зеленский подтвердил, что ретрансляторы прекратили работу.
20: Демонтировали ли их или нет, я пока не знаю. Но мы работаем над этим, я очень внимательно слежу и каждый день получаю доклады.
18: Однако история на этом не закончилась. В июле на Украине допускали, что отдельные ретрансляторы могли снова использоваться. А теперь появилась еще одна возможная схема – использование обычной мобильной инфраструктуры Беларуси. Если версия украинского чиновника подтвердится, даже после отключения специальных ретрансляторов белорусская сеть связи может продолжать помогать российским дронам во время атак на Украину. А это несет для Беларуси определенные риски, предупреждают эксперты. По их словам, Беларусь заметно нарастила помощь России в ее СВО. Кроме мобильной инфраструктуры, активно используется и белорусская ЖД. Дошло до того, что на белорусской железной дороге в конце августа возникла нехватка исправных универсальных вагонов-платформ. Об этом сообщили журналисты, которые изучают организацию перевозок. По их данным, часть платформ БЖД и принадлежащего ей предприятия «Белинтертранс» транспортно-логистический центр уже используется для выполнения воинских заявок или зарезервировано для предстоящих отправок. В результате другим грузоотправителям приходится ждать подачи вагонов либо получать их в меньшем количестве. Точное число задействованных платформ, станций, погрузки и маршруты эшелонов пока неизвестны. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе.
21: Как называются дни недели на языке урду? Поехали. Понедельник.
22: Пир.
21: Вторник.
22: Мангал.
21: Среда.
22: Будх.
21: Четверг.
22: Джумерат.
21: Пятница.
22: Джума.
21: Суббота.
22: Хафта.
21: Воскресенье.
22: Итвар.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Из первых уст.
16: Заведующая Центром трансфузиологии Ольга Левандовская опровергла слухи о нехватке донорской крови.
0: настоящее время у нас создан достаточный запас эритроцитов. Мы работаем с донорами, работаем с родственниками. Эта работа у нас проводится регулярно, планомерно и систематически на протяжении нескольких лет. Объясняем родственникам, как важно быть донором, как важно помочь своему родственнику, который оказался в такой ситуации, потому что гематологические заболевания требуют достаточно большого объема компонентов крови. В среднем у нас приходит до 40 доноров. Это доноры крови, доноры тромбоцитных компонентов.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
18: В Лунинецком районе Audi насмерть сбил пешехода. Авария произошла в агрогородке Кажан-Городок. По предварительной информации, 29-летний водитель Audi двигался по улице Петра Янкевича и возле дома номер 41 совершил наезд на 33-летнего местного жителя, который находился на проезжей части без световозвращающего элемента. Пешеход скончался на месте. В Бобруйске 73-летний пенсионер взломал камеру хранения в торговом центре. Мужчина подобрал ключ от чужой ячейки и совершил комбо-кражу. Вынес два пакета с кукурузой, голубикой и школьной формой для мальчика. Продукты пьяный горожанин забрал себе, а детские брюки, жилет и обувь просто выбросил на улице. Милиционеры быстро вычислили взломщика. Теперь ему предстоит возместить 180 рублей ущерба и ответить в суде за кражу. В Борисове снова находят опасные угощения для животных. После случая с мармеладками и с крючками в Лядище 2 волонтеры сообщили о новом инциденте. В Брилевской обнаружили колбасу с монетами внутри. По словам волонтеров, заявление в милицию уже подавали после первого случая. Теперь они говорят о повторных случаях и опасаются, что речь идет о систематическом отравлении и травмировании животных. Волонтеры призывают владельцев питомцев быть особенно внимательными во время прогулок. В Барановичской школе ввели строгие правила для причесок. Школа номер 1 в Барановичах опубликовала требования к внешнему виду учеников. Парням запретили длинные и яркие прически, окрашивание и даже выбритые узоры. Девушкам предписали собирать длинные волосы в хвост или косу. Крупные серьги тоже под запретом. В комментариях многие родители сравнивают эти требования с Северной Кореей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнего слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
18: Друзья должны делиться. Песков сообщил, что поставки бензина с НПЗ Беларуси идут в Россию на максимуме. Своим заправкам останется. После ударов Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России производство бензина в стране рухнуло на миллионы тонн. Как следствие, потребители недополучают более 20% месячного объема. В российских регионах серьезные проблемы с поставками. На фоне дефицита топлива Россия ввела запрет на его вывоз и увеличила закупки топлива в Беларуси. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Минск чутко реагирует на растущие потребности российской стороны.
1: Поставки топлива идут и идут на максимум. В данном случае белорусские друзья чутко реагируют на растущие потребности, за что мы им признательны.
18: Так Песков ответил на вопрос журналистов, обсуждали ли президенты России и Беларуси в ходе встречи накануне увеличение поставок бензина с белорусских НПЗ. Только за неделю объемы реализации увеличились почти в 4 раза, отмечает эксперт нефтегазового рынка Николай Морозов.
2: На российском рынке сохраняется нехватка предложения из-за сезонных и внеплановых ремонтов нефтеперерабатывающих заводов. На этом фоне покупатели все чаще обращаются к белорусскому топливу, несмотря на более высокую цену.
18: Беларусь может еще больше нарастить поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку топлива. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Оранштейн.
5: Есть такое мнение, что сейчас Белоруссия поставляет 45 тысяч тонн в месяц, будет поставлять, может поставлять 300 тысяч тонн. Это действительно в 7 раз больше нынешнего уровня. Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
18: При этом для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, в ближайшее время бензин в Беларуси может подорожать до 28%. Причина проста – его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там, говорит экономист Ярослав Романчук.
6: Это можно разыграть в ту или иную сторону. Понятное дело, там 3,8 копеек это ни на что не повлияет, поскольку белорусы и так меряют в доллары, да, сколько стоит литр топлива там. Ну, до доллара стоит, правильно же? Что до доллара, это не смертельно. Более того, Лукашенко всегда может сказать, знаете, почему у нас тут вот на это? Ну, во-первых, там это, часть денег идет на посевную, там, на уборочную, на все, что необходимо с укреплением безопасности нашей страны от вражеского НАТО. Вот поляки бряцают оружие 4%. ВВП тратят. Поэтому мы не можем не реагировать, скажет он. Ну вот, а вот по поводу этих дополнительных там копеек, ну это ж нужно же и, знаете, и Белнефтехим чем-то кормить, этих нефтебаронов кормить. Они же не могут столько зарабатывать, как в жирные свои времена.
18: Как заявил глава Белнефтехима Илья Икон, концерн соблюдает параметры инфляции, согласованные на уровне правительства и Министерства антимонопольного регулирования и торговли. При этом бензин в Беларуси может существенно подорожать на фоне увеличения его поставок в Россию, полагают эксперты. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
7: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
23: Что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
24: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
25: А к нам прилетела птичка.
7: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, в самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
4: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
7: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регион России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
8: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники. Вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
7: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко рассказал, что радует в товарообороте с Россией в этом году.
9: Вы правы, товарооборот у нас прибавляется, это как минимум 12%, потому что надо посчитать. Мы превзойдем значительно уровень прошлого года в нашем товарообороте. И приятно, что в этом товарообороте большое место, как вы сказали, занимает электроника современная. Вчера мы с Михаилом Владимировичем обсуждали известную вам тему об объединении усилий в электронике. У нас есть неплохие компетенции. И недавно Денис Мантуров приезжал к нам, смотрел эти предприятия со специалистами. Мы вырабатывали некую форму взаимоотношений в этом плане. Но хочу вам сказать, что вот единое мнение вашего правительства, моя точка зрения нашего правительства, мы здесь абсолютно не останемся голыми и без этих товаров, микроэлектроники. Мы абсолютно все, мы сегодня все создаем, что надо вместе. Завтра мы выйдем на очень высокий уровень. Поэтому форму мы найдем, это не вопрос, как и по другим направлениям сотрудничества.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Это как небо и земля. Белорусы сравнивали данные Белстата о зарплатах с реальными вакансиями. Обещанные $1000 не нашел никто.
11: Средняя начисленная зарплата в Беларуси за июль составила 3172 рубля. После вычета налогов это примерно 2728 рублей или около $945 по среднему курсу месяца. В Минске средняя зарплата превысила 4100 рублей, а в регионах колебалась примерно от 2680 до 3235 рублей.
10: После таких цифр Белстата белорусы решили проверить, что на самом деле предлагают работодатели на официальном сайте Государственной службы занятости. Картина здесь оказалась совсем другой.
11: Врачу-специалисту в Гомеле предлагают 1400 рублей, преподавателю в Витебске – от 1200 до 2000, юрисконсульту максимум 1500, инженеру и инженеру-программисту в Минске – от 1300 до 2000 рублей, кондитеру в Дятлово – от 1200 до 1600, специалисту по кадрам в Бресте – 1800 рублей.
10: То есть даже людям с высшим образованием государственные работодатели нередко предлагают зарплаты, которые в 1,5-2 раза ниже официальной средней по стране. А на некоторых вакансиях разрыв выглядит совсем впечатляюще.
11: В белорусском государстве